ты туда вставляешь и пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь. А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы?

0: руку закатала нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул нахуй, пальчики не успел выкинуть. Так шариком и закатайся под эти кегли, блять. А их там 10 штук стоит, блять, пиздани. Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, кореша мой драгоценный, чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать. Я там, сука, как-то посел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Говорит, Чура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, вот хоть за хуй, говорю. У него хуя нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже у меня были специалисты, блядь. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй, вы не знаете, блядь. Говорит, ты только пальчики да разогни, да, блядь. Говорит, а ты не легкий взял, блядь, там потяжелее есть. Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь, и дорожечка, и кидай, блядь. Только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный, если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает и кидает, ему похуй. Завелся, не попадает нихуя, а уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля. Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь. Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй. Остальные стоят, хуй, подери. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизды. А я думаю, может там народ стоит, перехватывает, блядь, да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь, там, в застенках-то, блядь. Ну, наверное, люди стоят, блядь, здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь. Ёпты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева. Две этих ёбаных кегли. О, бля, как интересно эта сука. Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука. Думаю, это, сука, какой натаревший, блядь. Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого края, другой с этого края, блядь. Так что ты думаешь, этот как завертел? Метнул, блядь. И вот... Веришь, нет, прям на моих глазах, Коля, бля, я сука, глазам своим не верю, бля. Он, сука, хуярит в этот, бля, в правый, отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ебаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает. Не мешайте, это не ваш спортсмену. Куда вы нахуй, блядь? Я говорю, позвольте, я хотел выразить вас дохуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колотить. Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо. Пизда, Марья Ивановна. Почему ты мне не даешься спортсменом пообщаться? Нельзя, говорит, у него режим, блядь. Я говорю, вы что, сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, в пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретно выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, кореша мой драгоценный, плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, блядь, как заебал, блядь. Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект.
1: И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь, напал на...

0: Ну, книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь. Вот раньше, блядь. Ну вот, сука, совсем давно. На земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь мне? Я охуел. Как одни славяне? Вся Восток, там арабы, блядь. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, бля, горшки там делали, обжигали, дома строили, они славяне так и остались. А те мужики, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука. Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяра у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, блядь. Ебать, мистера Флераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, нанайц, блядь. А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем в родочек бы. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделает. Лукашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на белазы, блядь. На Белазе, бля, и погнали, сука. Я понимаю, на Белазе хорошо на разборке ездить, бля. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседес, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? Аэрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подобчал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя с сероблем-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну, это версия, блядь. Что Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает. Стесняется, лысина, блядь. А чего стесняться-то? Ну, лысина, блядь, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, на сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозвали сразу вокруг, говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрим, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади-ка в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, чего он, сука, будет? Он, бля, будет, вот я теперь президент, бля, вот на сих пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу прощения, блядь. Ну, мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля. Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля. Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как русская, блядь, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко им говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, в рот мягких пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мясных пых. Ему говорит, у всего, и говорит, ся, блядь, так нельзя в рот мясных пых, ну говно все общее, блядь. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказывай, усел, блядь. Я говорю, теперь президент его всех в рот ебал. И усел, блядь. А мы, блядь, как? А А Россия, блядь? А и мировые эквиваленты, блядь? Как быть, бля, в рот мя сих пых?
1: Вы слыхали, как дают пизды? Дали-дали, бля, в дрожжа.
0: А почему это? Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он сиусывает, блядь. А он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, сиусывает, пиздят. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь.
1: Каких агентов, кроме всех пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь.
0: Вот не, нихуя, нихуя. Сидят, сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука. Явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь.
1: Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и видел точно.
0: Дошел, блядь.
2: Выслал.

0: пошло, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствуешь, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а кто-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, блядь, старик, ой, блядь. Так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, блядь. О, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь? Спрашивают у общественности, блядь. Общественность говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, бля. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, бля, вслед там грехи, бля. Да отдадим мы тебе этого говно, бля, в рот, блядь, чих-пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, бля. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это? Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский?
0: Ну, что с ним случилось? Я и сам никого не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мяч их пых, блядь, туда-сюда. Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу. А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихоя не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь. Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде на всех путь. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот мяч и пых, бля, время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приблизит Украине, блядь. Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это, Сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, Рубка, блядь, Сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня произошла, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский и русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот мне сколько смешана, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, блядь. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое... Все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших... Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были. А куда мы нахер денемся? Как, бля, город русской славы Севастополь? Балаклава я, сука, там был, между прочим, бля.
1: Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, с катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят, черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй, говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь. Для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства. Где мой металлолом? Отдай, сука. Отдай, сука, мой металлолом. Чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Надо славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей стороной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Так они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно жируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы ему устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. Говорит, а вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Куда ты направляешь свой удар, блядь? Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Вот, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие. Усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая. Ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мясих пых, Клинтон, блядь, сядь. Нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь.
0: Да как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, блядь, в рот носил. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, блядь, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, блядь, сука.
1: Вот это им и сейчас самое главное, блядь. Он им сказал, ребята, вроме этих вы, живите тут, а то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь.
0: Ну, ёптая мать, ну, смешно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают.
1: Ну, им этот сериал все необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорит, ну, по-ихнему, то как у них там, да, это, работня, бля, или там, типа, братанцы, блядь, или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда, в рот мячих пых.
0: Старые костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь, откуда они?
1: Все надумано, блядь.
0: Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, смотри, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Маленький бальщик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает, и начинает хуячить, а потом вы все его хватают, он уже всех там помочил, блядь. Вы все, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там... Петушок в жопу клюнул, блядь. Блю, брут на сих ты.
2: Ну кто это знал, блядь, что петушок в жопу клюнул, теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесил, передавил.
0: И курятину не ест нихуя. У него комплексы, блядь.
2: Брут на сих ты, блядь.
0: Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь, денег до хуя, блядь, все, жратва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сракой туда уткнулся, блядь, одеял накрылся, блядь. Одеял-то ему все дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй.
2: Ну хуй сидишь, блядь, сидишь на угры, ворот на всех пыль. Иди нахуй, говорит, блядь. А не так, негр сгорел там, в Америке, блядь.
0: Я, говорит, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялки, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализм, ебаный народ, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Во одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описи одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. Он, блядь, не слушай, спасибо, блядь, батюшка. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время говорит. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит, блядь, хуй какой-то, блядь, исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что там мужик сзади, блядь? А там, значит, ну, значит, линия, блядь, типа, а складывайся вроде как. Они хотят узнать, о чем, мол, негр думает.
2: Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче, ебли, блядь, больше не о съемке, хуя, блядь.
0: Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля.
2: У тебя, вот, у тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь?
0: Где занять четвертак, блядь, да?
2: Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет.
0: Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь.
2: Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя.
0: Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала, тебя бы сорала, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут.
2: А ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду?
0: Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплекса всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь. Вот эти вот, сука. Вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь. Это все пиздец, блядь. Какие деньги.
1: Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть... Елда, блядь, до колена, кроме всех пых, блядь. Я порубил, рука!
2: Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанное, блядь.
0: Ой, блядь.
2: Я посмотрел,
0: ну я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, вот на всех пых.
2: А у него елдомик такая.
0: Ёпта, блядь, они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть.
1: То есть репустить купил, думает, остается, бля. И делать все эти операции, бля. Сиськи все вытягивают, бля. Все колют, колют и не всякой хуйни, да, бля.
2: Ну, все, вы взяли это вот, блядь. Больше сиськи росли, волосы не росли.
1: И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сносная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука, все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа, дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так, ну если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь. Все, шляпу что ли искать, все время ходить, блядь, сука. Я говорю, если ты проходишь подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки. Знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в «Рубе всех пых». Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, блядь. И это музыка, блядь. И арки, блядь, такие. Вот эту хуйню показывают. Такие окошки, блядь. Кругленькие, блядь. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, блядь. Колян, ты не поверишь, а? Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты время спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого ты не хочешь, блядь. Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбыть, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, курно всех пых. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял, нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаю, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь. Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там... Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Тебе так рост, блядь. А там не все, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, а рука ему пизда не нахуй, блядь. То есть, он не догмат, блядь. Вот я слово сказал. Знаешь, куда догмат, блядь? Догматизм. Это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь. Слушай, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и пишешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь. Перестанем пить, блядь. Займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь. Говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома. История русской философии. Там такие вещи, блядь. Ну я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не вскачать, не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Русская класса, это пизде, а Розанов, бля. Да, бля, Роль. Вася, бля. Вася, это пизде. Это такой мужик. Я посчитал, я столько как... Я, бля, я его уважал, во-первых, бля. Он, бля, тоже помешан был, блядь. Да, это, блядь, сука. Ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь. Типа такой, макашевская темка, блядь, я его тронула, блядь. Говорит, а как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь. Сегодня, блядь. А в конце чуть хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь. Вот и что, дошел, блядь. Это значит, блядь, что это значит, Коля? Это значит, что мысль его жива и вертится, блядь. Ну, свободно, здесь мир, свободно, блядь. А империи, блядь. Ты знаешь, что такое, блядь? Нихуя, блядь, не осознаешься, нихуя, блядь. Ты мой портвейн тут дуй сидишь, блядь, в Рубе всех пых. Ну, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, в Рубе всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, блядь. Ты мне это налей, нахуя. Ну, хуя тебе, блядь, не наливайся, нахуя. Я заговорился, блядь, предположим, блядь, рассказываю, блядь, а ты... Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание-то определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот ты, сука, нарыв, у Сюры, блядь, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда! Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я охуел. По первой программе, бля.
2: Видали, товарищи, вы извините, что вы показываете голый хуй?
1: Иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, бля. Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука. А то и больше.
2: От комплексов, нахуй. Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он как именем революции, бля. Хуй, он, да, встает, все, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием. Другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное. Причем,
1: как он его поднял, сука, без бабы?
2: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы, блядь. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя, стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже с едой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, ну они там все охуевшие, блядь, там не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраст нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит. Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая история, блядь.
1: И все это... Комплексы они, сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека.
2: Вот ты сейчас, вот, блядь, сидишь, блядь, ты на место смотришь, блядь, а у тебя, сука, явно комплексы какие-то, блядь, а?
1: Колян,
2: ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сорочку, блядь, ну-ка нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь, я на контроль ставлю, блядь.
1: Кто-то снялась крейсер «Аврора» сегодня, блядь. Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй.
2: И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь?
1: И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все, иллюзии не знаю, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь.
2: Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из себя полезут, блядь, сука, всю свою ленту, ленту, ленту, блядь. У тебя один комплекс, сука, вылезет, блядь, солитер нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, у тебя один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь.
1: А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь, пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебалуйся, получишь, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, бля, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь.
2: Вот так вот, от свободы времени, бля, все комплексы разные, когда делать нехуя.
1: Лежит на диване, блядь, как царь Гондор, блядь. Вот у него все комплексы, а чё-то у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь?
2: Да бегай побольше, блядь, по магазину, скачи, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, блядь, кроме всех пыль, блядь. Наливай, нахуй.
1: Возник город, блядь, начал расти, мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал, я тебе говорил уже, да, пизда?
2: Ну, естественно, Коля Корешев драгоценный, народу всякого умного было там до хера.
1: И главный вот этот мукомол, Евпал Бипифор Парамонов, блядь, заебенил. Так чего, бля, кроме этой фабрики?
2: У него-то все было в порядке, бля, не будь советской власти. У него разпиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские
1: на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь, в южном, блядь, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука, экономия на электричестве, блядь, рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде
2: хранится, блядь, сука, нулевая температура, пизда, на складах, ты веришь, нет? Это только такое возможно, блядь, при хорошей предпринимательской жилке, какую голову надо иметь, хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный, их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка Ростовчанка, не помню, просто так поется, бля. Наша горочка роса. Пулеметная Татьянка ее, помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь, низкий поклон, блядь. Всем режиссерам, блядь, от всех цыган называется.
0: ростовских, блядь.
1: Ну, цыгане, ты сам понимаешь, что они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Маракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учатся, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами, топсит, давит, блядь, там все. Да никогда он ее не, блядь, не догонит, нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он здесь никогда такую скорость не ржвал, нихуя. Пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь. А то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденция, чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь. Давить, как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержал фабрик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш-то мой драгоценный.
0: Хули бога не видит, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёпты мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сижу квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это же лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптая мать. Это лед, блядь. Коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь. У тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знают, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, она их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпта мать, просто щипай, хоть эти, блядь, двухполосные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй-то, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпта, когда это было-то, пизда, а он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретил с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ли? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это народный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуев натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядреные все, блядь. Икры накупили, сука, все намазали, блядь, и тут является кореш этот. Узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь. Я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены. Водку на стол, блядь. Все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный в Спорт-экспрессе, блядь. Желаю с тобой познакомиться, горю желанием, бля. Вот так вот, сука, блядь. Хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил. Типическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо. Под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот, сука, пожалуйста, бля, такой кабак, бля.
1: Коля, я тебе задам, ты столько такого никогда не видал, блядь. Одни сидим, как короли, блядь. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь. Ёптым. Говорит, Ваня, говорит, давай подавай нахуй все, блядь. Говорит, комнарод, говорит, на ушко все подавать, блядь. И что, извольте, блядь, уточку, блядь. Или, блядь, индейку. Или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорю, ой, блядь, как все поставлено, сука. Заебали вопросами. Да несите что-нибудь, что не жалко, блядь. Нам ничего, говорит, нет, для тебя, Сёра, не жалко, блядь. И как понесли, блядь, все, сука, что. Потом, говорит, тихо. И, а Ванька, он, бля, он такой, сука, он грамотный, бля, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь. Ну, кто же под такую закусь виску пьет, ёбаный ты, протон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувствую, не позволять. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь, ну. За столом, конечно, мы же не у Пронкиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры хуяк бутылку говорили, бля. И все говорили, нихуя. Ни в одном глазу, вот самое обидное, бля, что. Когда много ешь, бля. Уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудке как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек ежечвосечка съел, блядь. Оно и аппетит сразу сюда пошла, блядь. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуя-хуя. Вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли. И кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны. Морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром, блядь. Охмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь, вот тут все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля. И косне мне подарил на день рождения. Косне шелковые, блядь, от этого нахуй. Какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй. Он говорит, это какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Сёры.
2: Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо. Где эти мальчики-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец-то эта пизда... Клара вспомнила этот номер, блядь, все, говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. И нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут к Сиднею? Они им расстрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они сетями их, блядь, сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и серит, блядь, на окно. Вот залетает и серит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол. Ну как вы тут, а? Распиздяй. А те ему за аквариума. Хуёво, хуёво, блядь. Как бы там, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, кстати, перекидаю нахуй в море, блядь, в пизду. Пеликан такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь?
1: не жрет рыбок, блядь, этих, ёпать. А может, потому что они аквариумные, блядь. Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь, блядь. Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна. Хуяк, иди не серь отсюда, блядь, обосрал всю жизнь, блядь, нахуй, нет, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. Они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебать, развесят, блядь, и через стекло, блядь, аквариума наблюдают. Как у нас зубы лезет. Он говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь. Это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась. Один, знаешь, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался скалярий, блядь. Такой, значит, он весь плавничок, он один покоцанный тоже, знаешь, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки корешавы мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш ему. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, бля. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй, мы тебе здесь нужны. Ну, сука, не хочешь, мы тебе здесь так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек, нахуй. Ну-ка, сиганим в очистительную систему. А там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, бля. Этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого вот так метнули его туда. И камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится. Трррррр, мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь. Оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функционировать, блядь. И тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? Какой-то скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу. Блядь. Наш человек, блядь, хули там говорит. Ну... И этот наш рыбесенок, блядь, Немо, блядь, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебать сюда, даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёпта, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то всё. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, значит, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми, да и проскоси, как его, блядь, засосёт, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывать ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука-то, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, блядь, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну. Урки все в законе, блядь, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, блядь, все, сам один уйдешь, сука, блядь, колен, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёпта мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот шустрый залез сам. Камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и все там охуячил. Вот, Коля, кореш ты мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость, начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там, знаешь, Федька Кастров, бля, ёпты, Фёдор, ёпты, Фёдор Кастров, бля, сука, он, и всё, и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек, бля. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот, свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть, погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди, пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сторону. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп, ты, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь. Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половине, он же тоже забористый, пизда, ты так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёпты, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный торшник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь. Брашку на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь, а доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, Вуаля, автобусы типа заресёсенные, блядь, они туда залезают, и все за решётку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через нас где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то, что тараканы. У них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то, что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу. У-у-у! Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. У-у-у!

знает какого года. Вот знаешь, как работает. Я говорю, блядь, я не уснул, сколько у меня, не могу, у меня судороги начинаются, бля. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь. У меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше вчера залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время там, блядь. У них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Коль говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну не ебут, я говорю, насосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, да, час она ему сосала, блядь, это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, час он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю в универсам, там нихуя. Вот, то есть, сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёб твою мать, я говорю, копейки нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда нахуй, менять пошла, что ли, блядь, слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь, я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, всё в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серого профсоюза, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать. О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь, такого не бывает, нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель, горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60. Ну, это недалеко для нормальной церкви, блядь. Но на этом дрендулете, блядь, на который нас посадили. Кой, блядь. Коля! Я у меня сраку всю растрясло, блядь. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, блядь. Час 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда не кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, ух, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это что, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила? Ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, бля. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Его, бля, вижу, его хуй возьмёшь, блядь. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живёшь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, всё. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, блядь. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, звёзды, блядь, вот такие выскакивают. У них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй, а

0: такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисована. Ведь прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда, наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке так вот разится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь. Настя купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуярились, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой, он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас 1000 рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, бля. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто, компакт, дичь нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля, ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смехом. Ну, что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ух, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мать. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну, эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь. У него, на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь. И пиздец Фиделю, нахуй. Ну, здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис. Какой рис-то, блядь, у него? Китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь. Веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Говорит, чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализма бушует, а я как гад сижу и смываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать, он и не негр главный, белый, сука, бля, прёт, как собака, бля. Походу, зарабатывать хочешь, и всего стоит, ёптая, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю для тебя главное. забавно это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок. Мы, говорит, вас приглашаем, нахуй, на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ему мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь. А он так стоит, бороду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь! И один хуй какой-то, блядь. Не один там их дохуя хуёв. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках. И все пиздятся. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть, помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой, нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь, из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, блядь, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камера, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить. Двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики нахуй этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало, нахуй свободу! Нахуй такую свободу! Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать дохуя. Да! Поздравляю вас! Вы свободны, блядь! От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро. А я тебе так скажу, Коля, корешь ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых, кило гвоздей, можно сказать, в мусорный ящик. Я тебе так скажу, вот мультипликация, это такая история, блядь. Сейчас они уже на широкий формат переходят, такие кино делают, тут, понимаешь, ты, там, я у тебя уже упоминал кое-какие, понимаешь, что тут диснеевские, туда-сюда, тут наши уже встали, корешь ты мой драгоценный, на широкую ногу, после «Незнайки на Луне», там. О, там звездочки, хуёздочки всякие там. Там приключения, блядь, ты тут не поносивают по какому-то другому мужику. На букву «К», по-моему. Но другое дело, что он там сохранил все эти персонажи, там Незнайка, ну, звездочка, новый персонаж какой-то, там всякие торопышки, блядь, все эти там докторы Пилюркины, все остались, понимаешь, что только они на Луне уже там пиздовали. Ну, тоже там капитализма такая была, понимаешь, все это вот, блядь, тугрики, мугрики, вот какие-то сантики, фантики, блядь, вместо денег. Ой, там тоже, и тоже грабители всякие, все норовят объебать Незнайку, блядь, и его компанию, блядь. Ну, так в результате все-таки с этими гигантскими помидорами они так и прилетели назад, блядь. То есть, а самые помидоры, как говорят, на Ридной Полтавщине насладились путешествием, я бы так сказал. Ну, тоже красивый фильмец такой, давно вышел, большой такой, наш. Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизм. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочек, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить. Но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь, как там, а? Чего, мол, брать с собой лапшу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотел себе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь, воды из-под крана. Там же из-под крана нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что, конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю, не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот, вот он, вот смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Кореш ты мой драгоценный, наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой. И знаешь, там, ну, естественно, этот рос, значит, этот вот, поскольку это долгая история, он, видимо, вечерами долго, нудно рассказывал, под метель этим принцам, он и растянул там все, и он и вырос, поехал учиться в Париж. Но знаешь, что характерно, Колян? Вот, блядь, я прочитал все это, думаю, блядь, ну, сука, говорит, вот с бородой там анекдоты, да? Как, помнишь, как этот, ну, анекдот, вот, приходит к Лужкову, бля, Церетели, наш знаменитый скульптор, и говорит, подарите, говорит, мне, или, ну, в крайнем случае, подешевле продайте мне. Вот царь колокол, бля, все равно стоит без дела там, Лужков с этим, бля. Говорит, что такое, зачем, зачем тебе, зураб, такие, бля, масштабы. Говорит, а есть, говорит, одна идейка, говорит, хочу изобразить, говорит, тройку с бубенцами. Корейскими бубенцами, ты понял, да? То есть, ты понимаешь, размах тройки, да? Вот это истинное раблезианство, кореш ему драгоценный. Потому что там еще, когда он припиздюхал в Париж, он прямо тут же говорит, все, хорошие колокольчики, говорит, висят, говорит, на соборе Бога Матери. Их взял и просто говорит, снял и нахуй, говорит. Я, говорит, своей кобылке их повесил, бля. Представляете, кобылка какая была тоже, бля. Значит, это уже было, и ничего нового в этом нет. Ты бы сказал, например, ну как же так, где здоровье взять на это близко? А вот я и говорю, поэтому они все были великаны. Охуительные великаны. Один, говорит, сел, говорит, кобыла поссала, говорит, всех смыло. Потопли, блядь. Все, говорит, лежат трупами, говорит, стоки забиты, говорит. Так вот, говорит, почему у нас вода-то не отходит нахуй. Пошли, говорит, по этим трупам. Кобыла, говорит, наступила кому-то в живот, блядь, в пузо, говорит, и застряла нахуй. А у нее, говорит, были какие-то болячки на ноге, говорит. Ну, после того, как она наступила ему в живот, еле ее вырвали оттуда, болячки все отвалились нахуй. О, житуха, бля. Ты наливай, наливай, раблезианствуй, хуй мамин. Продолжай раблезианствовать. Что-то у тебя ебальца скукожилась, блядь, а? Что тебя повело как-то, блядь? А ты думаешь, легко раблезианствовать-то, блядь? Ну, у меня чуть-чуть налей, я тоже чуть-чуть пораблезианствую, блядь. Так. Хватит. Хватит, блядь, все хорошо в меру.
1: Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял, да нет? Да не ворочайся глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой, значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты мой драгоценный, Коля, радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее, блядь. Ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, Вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушечки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В роме сих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в рот ваших пых. Кстати,
2: ёпты,
1: вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись, я говорю. Ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом.
2: Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян,
1: если его назвали тоже, сука, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда иди нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левую, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и сказать спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли... И накрыли эту лавочку, которая меня заебала. Они из меня всю кровь выпили, Коля. Это вот я еще был поэт, этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь, я почитал тоже. Я когда в библиотеке сидел, и попал ты мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история. Ну просто, блядь, за душу взяла, бля. За душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь... Заныло, блядь, там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь, эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, в общем, вроде бы сих пых. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, блядь, ну, сука, сидел в крепости, блядь. Ну, там не крепость, там замок, блядь, ну, хуй с ним. Ну, в общем, он служил там бабе какой-то, блядь, да не, там мало там, хуё моё там, балы, три балы, блядь. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё, польёт садок, блядь, там. А здоровый, блядь, чувак, здоровый, русский крестьянин, блядь. Ну, русский крестьянин, блядь, но не мой. Не мой нихуя ни слова, блядь. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже не мой, бля. Здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они, понимаешь, они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсилишь за неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, пробуй, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, она говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля.
0: Значит, она ему как родная, бля. Он ее подобрал, у него детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь. А и вообще хочешь, сейчас там понимаешь, блядь. И сил делать некуда, блядь. Хоть, блядь, после зёбы, блядь, по стенку хуячься, блядь. И в муму все, блядь, не силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь. Она маленькая собачья, куда нахер? Бля, хотя хуй его знает, блядь. Ты же доски, блядь, ведь и хуем две доски, бля, выше без нах. Ну он, вот она у него сидит, бля, срет, все, бля, сын. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. Шаровы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сыра, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя, сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука.
2: Это сейчас ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрешь, бля, колюха, бля, ебаный.
0: Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедная эта деть муму ёпнет, собачья, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяга, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, ты сказал, как пизданётся, блядь. Ой, ёпты, как Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там косит, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизда, ну, вышел, объясняет, ну. Ой, бля, муму, блядь, ой, ёпты. А, муму насрала, блядь, ах ты, сука, ты сраная, блядь. И наши муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, блядь. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сирану, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Очень короче, вертели, бля, приехали, блядь, и опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ну, вроде бы, опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец! Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля. И трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму, нахуй. Вот что ты серишь, блядь, собака. А собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленький, бля, глазенки такие, бля. Ну, ретирпир, бля. Иди нахуй, мы, говорит, пишем записку. Утопить пизду. Неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в рот мяч их пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, бля, тут, видишь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, опо, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мягких пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мягких пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит, му-му. А у него все остоебло, блядь. Он ее хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь. Пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглох, блядь, заглох. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Все же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Все видно, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где Лена? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там мы кого в сараку, кого в зё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты всё один раз махуял, слышишь, нихуя? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всю такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, бля. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так что ты пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, старичо.
3: Ливай. Ливай.

0: Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля. Или какая-то хамозила, бля. Ну, врет меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, столько плохо со сказками, блядь. А у нас хера всего. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно, Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну, там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит сарака у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, всем история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блядь, там природа вообще чистая была. Так там французы пиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято там, блядь, и все? Да какое-то ощущение, что ты, глядь, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь, и зовут этого чувака, который червяков-то, блядь, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой, ну помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, блядь. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет столько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля, ступня там хуй знает, там показывают отпечаток только показали, и все, ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля, я не знаю, что такой фильм, бля, а снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышало все время, блядь, огнем, как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот меня чих-пых. Откуда уже огонь-то, блядь? Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, вроде всех мыслей это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля. Какой Годзилла, бля? Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. И у них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, бля, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, блядь, сияет, блядь, я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, там, сука, народ, блядь, ой, блядь, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул, Годзилла, блядь. Так, вертолеты, блядь, хуё-моё, сука, вертолеты ела, блядь. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, она, блядь, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь.
4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, блядь, они, все, хуля огонь, блядь. Она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли? Говно, что ли, в нее, блядь. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спиздяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сорсана, блядь. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну пизданите вы Катюшей, бля, в рот на всех пы. Ну немцы обосрались, ёптывы. Говняными пулями какими-то, блядь, хуясь. Ну я понимаю, кино, бля, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, бля. И как горбатый пизда. Вот она скачет, скачет, бля. Они ее, он, бля, зовут. А это она, бля. Но ее, сука, кто-то тарахнул. Только Кинг-Конг мог, бля, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, просек, а она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречались на улице, блядь. Вот так встречались, она бесит, блядь, все сбегают, он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь, вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, блядь. И такой рыбы ей тухлой навалили, блядь, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак ни хуя. Ползет, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, блядь. Она не упирается, блядь, раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь. Мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь. 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, эти-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились маленькие годзилята, бля. Кажется, она там яиц нарисала, ёб твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кост заменителя, бля, пропало. В рот мне сих пых. Сколько можно было неграм всить ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну в рот мне сих пых, бля. Ну ладно, хуси. Говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще. Мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там еще что-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь. Землетрясение, бля, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, бля. Вот американский, заметь, американское кино, блядь. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, бля. Это так, бля. Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, дом, в котором я живу. В рот мне сих пых, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сейчас и найдем, блядь? Мы здесь, вот на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В роме сих пых, бля. Это все ты, Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, бля, слезы очищения, бля, по мне. Вот я и Годзилла, бля, никаких слез, отключения. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то, пизду, бля. Потому что у меня возмущение, бля. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, зрать. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку норовят, блядь. Ну они всех сберляют нахер, а? Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь.
200 человек вот этой хуйни, бля. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели объяснить, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом докрылось, бля, нас... А газил-то нету? А газил, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла? Она, блядь, знаешь, как слушай, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушай. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, Стюка, а, блядь, детишек моих пресили, блядь. Она просекла, здорово, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик-цик-цик-цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, блядь. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, блядь. Машину раззевало, блядь, так они все поехали потом на ней, блядь. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Детей, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, озверела, конечно, да, охуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, тебя там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь, они где, пизде, блядь. Плавает и все, так ебальцы высунет, посмотрит, блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, и опять, сука. Поэтому зевая, блядь, а это выпиздило, куда ты нахуй, блядь, в Нью-Йорк сину, блядь. Ну куда? Ну, скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, что у тебя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, бля, вот у них. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, раз, откуда даже без предупреждения, как пизда, ну и несколько готово. Бежит по мосту по этому, блядь, и все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, блядь. И вот она, у нее все провода уже повисли, блядь, она говорит, ой, бля, не могу, сука. Лежит она, и все так, глазом так, у-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, все истории конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.

Ну что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. Урод я чихпых, ну... Что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё ночь хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то всё-таки пьёшь, блядь, он же мысли разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво разгоняет, блядь, ты видишь, нет, блядь. Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принёс, блядь? Что это у тебя такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такую я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принёс бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь-то, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей, у меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь. Вот я себе немножко вот этого, блядь, пиздану, блядь. Это Массандру красненький, хороший, это не то, что у тебя, блядь, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, блядь, как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, блядь. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, она мне навалилась, блядь. У меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна, витамины, отсутствие полные, дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь. Ты понимаешь, нет? И у меня тоже посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не раз и нихуя такой. Нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь.

где-нибудь. Сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймут,

0: Наливай в пиль.
1: Наливай нахуй.

Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сюрины для дальнейшей техно-сюиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сюрины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а ты, Сюра, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, а я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было весело. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. Еще так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше-то как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм.

нахуй, ей всю жопу обследовали этим металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я чего-нибудь, блядь, в этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, ну. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чихпых. Бля. Сука, пидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, во все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь. Как портвейну нет? В клубе, блядь. Правда, у нас тоже в клубе портвейн не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Я говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки, пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Там и ну народ пошел, во оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на Марсе происходят, блядь. И они, знаешь, очками прикрываются. Это, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, ты слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такое чувство внутри хуявое возникает. Думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая маленькая, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняй, тут, блядь, таблетки эти, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что у тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребеночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочат, блядь, сосочку он. И готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Бля, хоть портвейн помочили, блядь, а вы водяры, бля. Он говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребеночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. А ребеночек в экстазе, а потом говорит, что ж ты ребеночек у нас так пьет в 5 лет, блядь. Ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевел, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ебаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинаю туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техно-сюиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опусть. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это чтобы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом.
Она защищается своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращенцы,

0: Чаются, лезут и под коленку ей загля. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, бля, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунь, туда. Напихали полную пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техно-сюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музыку крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, мочи никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное, конечно, если кому-то нравится, пускай себя заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю, Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли бы с ней, блядь, хорошо, если в магазин не закрылся, взяли партичку и на скверике, так хорошо оттянулись, подвесну и почки только так на соседнем тополе. Щелкали Коля ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёптай мать. А ты техносюита, техносюита. Заводи ебенок, если нравится.
1: Козел.

Ты бабу захотел? А теперь доль. Поебалу дала? Извини, бля, старуха. Любить так любить, ушибать так ебать, горячись, я Ромео, Джульетту. В натуре, бля.

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебалу дала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит,
1: ну... Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывает в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя же не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ёбаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. И говорю, Линда, блядь, ты лучше... На дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если бы баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. Входит эта Соня, блядь. Пиздит по телефону. Ну вот так, конечно, ее сзади хуяк за сраку, блядь, сгребла. Говорит, вот так вот, нахуй, ты пизда китайская, выходи. Я тут твою подругу, блядь, сейчас заебеню. Говорит, да ладно, заебень, пизду смесить. Говорит, а не веришь, нахуй, хуяк ей руку отъебенила. Да так легко, блядь, месяц хороший попался, блядь. Понимаешь, мечом ей прям по эту, по плечо отхуясил. Да, ой, блядь, больно, а ты что ж хотел, блядь. Руку-то отхуешь вместе с костями, ёптами. И струя у нее, знаешь, как пошла? Как из этого, из фонтаны Петра Дворца, блядь. Так не хуярили Коля, как ее рука, блядь. И не у ей одной. Когда началась великая битва русских, блядь, с монголами, нахуй. Куликово поле, нахуй. Запорожская сеча. Там все повыскакивали. Ну, у них, видать, так принято, нахуй, все с мечами. Понимаешь, я тебе уже говорил. Поэтому там никого этим не удивись. В пиджаках, блядь, в галстуках, но с мечами все, нахуй. И все на нее. И даже были какие-то комические эпизоды. Где-то в темноте кто-то кому-то в сраку что-то засунул, блядь. Потом свет включается, блядь. А у нее меч такой, один стоит, хуй, она у нее хуяк половинку. Хуяк, просто обрезает, нахуй. Легкое обрезание. А потом ему взяла по попке-то плашмя. Отшлепала и говорит, беги, пизденыш маленький, беги. А могла бы не плашмя, а так бы она его сразу обессрачила. Хрестики-нолики нахуй у него на жопе были бы. Он и убежал. Так это она расхуячила чек 50. Она и по полу каталась. Знаешь, как, блядь, как... Володь Высоцкий пел, блядь. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь, блядь. Ну, и карантин над нами тут тоже поиздевался. Она и по полу катается, и вскакивает периодически, кому-нибудь пол яйца отсечет, блядь. Там все в крови моются. Кому-то полсраки, оттуда фонтан Петра Дворца как пизданул. Думаю, хорошее давление у японского населения, блядь. Особенно у якудзи. Так и прет, как из фонтана, нахуй. Ты веришь, нет?
2: Такой напор, блядь. Видать, все питания хорошие, рыбой питаются, блядь, дорогостоящие, сука. А мулями, блядь. Китой, нахуй. Белугой, блядь. Лососями. Из них, как из лососей, хуярит икра. Так как бы что-нибудь обрежешь. Как фонтан пиздает, причем таким, знаешь,
1: капиллярным мелким таким.
2: Как из этой, из прорванной трубы, нахуй. Ну, давление какое, бля, у людей. Ну, эффект, ёптая мать. А так вот многим захочется посмотреть, а так ли это? И начнут вот так вот обрезание делать людям-то, чтобы на живых посмотреть, а как, так ли бьет или не так? У некоторых возникнет такое любопытство, блядь, после таких фильмов, блядь, века.

Педали конец-то, блин. Педали конец-то, блин. Педали конец-то, блин. Педали конец-то, блин.

0: Короче. Короче. Короче, вот такой же резонанс с птичкой произошел. Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов туда-сюда. Короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят. Покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем. Цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, бля. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Я такой, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать, хуй, сезон прошел, и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как... Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили, но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, блядь. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, такая медовая такая бабина, блядь, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, блядь? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось, блядь. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, и он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, бля. Не в этом дело.
1: Вот на экватор-то мы и попиздовали. Ах, зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере. А другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15,
2: ощущение близкое к половому, Коля.
1: Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою, и ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, тё в сраку, блядь, с одной стороны в другую, с одной стороны в другую.
0: Там есть это музей, хуей. Ну, купил я там всякие, вон, зимки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука. Там музей в Боготе, в музее золота. Я, сука, себе шляпу боливар оторвал, блядь. Теленочком подбитую. Думаю, бля, красота, сука, кореш. Фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь. В таком боливаре, блядь, ты меня... Ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из нее и так катали, и так... Ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены, а удрочены. Ну, удрочены путем, конечно. Там, пока на Галеоне на какой-нибудь пересечёшь всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь. Пока они их индейцев разыщут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они это золото нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебени матери. Потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебашивали, блядь.
2: Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд.
0: У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту дело. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь, перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь, но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих... Наверху куда же лежали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королей выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, бля, как я дальше жил, бля, там.

0: Ну, что, кореша, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово, ксюри. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда же мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде меня чих-пых. Шура ведь в то же время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, всего я не говорил. Говорит, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать. Вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули вы. А тренажа тоже нету, блядь. Один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры никакой, ёпта. 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить. Вот они и хуярят корейцы японцами. О, блядь, ну родина, конечно, понимаю. Им там легче дышать, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь. Им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока всё, ну что делать, блядь. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай, все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разъебай тут, не, чтобы помочь, я, смотри, потом покрылся, блядь, испарин. Сегодня обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, блядь, кругом терроризма всякое, блядь. И проще, проще, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот кореша вам вернется, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И я, может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Сюра.
1: Ну, в Бразилии, конечно, там посидней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывает в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца.
2: Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь.
1: И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он, и поцелует, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ебаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. Я говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь.

за спиной, по сторонам вы не глядите. Она просила говорить, и судьи ей не отказали. А когда кончила она, все люди в зале

деньги, краденные мной, я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей рукою. Она сняла с руки кольцо, перед глазами покрутила и незаметно для людей

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись.

Вот, Коля, здесь только начало долгое, а так 8 проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Ща уебываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф, посёл таблеточный, бля, пиздец. Чего их не было в алмазах? ЛСД, ёптай.

0: Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой, я тебе кинов рассказал этих вот, кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился «В потемках», потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёпта мой, ну я пошутил «В потемках», бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он... Торпеды, отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, не хуярит, с ним не случится нихуя, понимаешь, блядь. И Эйзенштейн снимает, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки, говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально, хорошо, бля, припеваюсь и жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, не снова. В тарелке, блядь. Ну, ковырялся, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся, нахуй, попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, наш там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты, мать, так они вареные, ёпты, чё ты суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь. Протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля, а эти мудаки наши, блядь? Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь. Ведь, кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь, ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, а в... Ёпты, в Бразилии. А в Бразилии просто стали делать, нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются? Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь. Почему в Питере вроде холоднее? Хуй там, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец. Из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный, вроде. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пиздюлей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй. Яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, головы нихуя не думают, где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка покажет. Людей, значит, как сопляков, сок, это муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом. Какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во, церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля, как они опять начали бегать по кораблю, и все, офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорит, в чем дело, товарищ, господа, в чем дело, какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот... Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я Отто Юлевич Шмидт, да, он изюм, блядь, в церковой массе, блядь, Отто Юлевич Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Армант он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может спердолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Армант. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпученные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя в пердоль, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь. Как жену, как подругу, блядь. А Инесса Армант, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, все, Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... Не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй. И теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, что грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь. Понимаешь, они... Любит влупить, блядь, только по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь. Все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Если, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься нормально, блядь, ты живешь в половозе, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все. У тебя все в порядке, блядь. Только не достаться. Пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все вырвать, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Несу бабе отдать все это, нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду. И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйзенштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить, ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь, не князь Потемкин. Ну, кому нахуй нужен, блядь? Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, и слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат. Ну, конечно, ему, блядь, нести поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй. Не использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбежался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, принесли эти поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину дохуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь. И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются акулы, все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй. Очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорит, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто-то из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздавали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера, нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о-о-о, Потемкин, блядь, о-о-о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
1: И обязательно поебаться.
2: Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля. Как... Я никогда не был, блядь, этим вот... приверженцем каких-то расистских теорий.
1: Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь, не образуйся. И даже право на жизнь. Каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенку, блядь? В цирке, блядь, Цирк,
2: помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, бля, пизда там. Ну, негритенка там, нянчили, все. Он говорит, негритенок.
1: Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих черненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких. Ну, это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, бля. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь.
2: Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь.
1: Они все, бля, говорят, мы, говорит, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пассива костюмов.
2: То есть индивидуального пассива, блядь, понимаешь?
1: Сука. Белья и прочие дела, блядь.
2: А сами будете с такими хуями, блядь, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которые их больше, блядь, понимаешь? Ты видишь? Эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
2: Мама говорит, ёб твою мать, что ж ты делаешь, сынок ты? Хуй ты, зачем отрезал, бля?
1: А мне, говорит, он нахуй не нужен, бля. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как? Ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь. И яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомню, нет? по физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочка у этих-то, блядь. И они так и живут, они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаешь? Все в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Но я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь. Понимаешь?
0: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян, а? Вырубишь их пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет ТПС баба. По фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал. Ну, блядь, я ржал сначала, блядь, я усрал. А Колян, я устался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все. Это для взрослых. Там, это, упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что с дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь? Вот там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется. История, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, вот, налей. Чтоб тебе было приятнее, налей, вот сейчас, ага. Вот, давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь, в койку, понимаешь, раз. Зинка, ну, давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнякшие бабы, ну, такие заебанные. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, мешками, блядь. Понимаешь, ну, она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, блядь, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот как она говорит, у нас в Польше это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ты? Сексуально. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно? А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело-то. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, бля. О как! Я думаю, ну, блядь, я Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь, понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает,

Говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и главное, толку никакого от нее нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляции, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я... Блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотреть, сэра представляет. Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... королевка, блядь, королевка, нахуй. Или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну, как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну, как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, той хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот... Королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, даже, говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот... баловень какой-то, блядь. А потом побольше – принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров – елда. И чем дальше – все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал почерпывать. Ты знаешь, оказывается, все там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говоришь, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может, ей приятно, понимаешь ли? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хоть руки еще сисьют у мужика. Говорит, ей чистит, круги, круги. Понимаешь ли? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь, вот ты вот наебся и как крутый спать, блядь, если сможешь, блядь, если не перепил, да, правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй, ты альтруист? Не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот, а, вот это мрак называется супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторический момент, например, Екатерина II, например. Она, говорит, употребляла порсенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, порсеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, чхуем, что ли, блядь? Правильно, чхуем. У ней был порсенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими порсеньками её слеебать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, все, отношение к члену

мужском должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у него елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёзлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Катерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда, тоже ведь, блядь. Ей надо было, давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизду засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хорош, спортсмен. Вот это, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь. Кстати, слышь, Колян, а у тебя я с ним мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом забери, бля. Я у главки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же в Бобруси живет, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блядь, хороших, блядь, песен написал, Сисков, блядь. Он, сука, короче, Сисок просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты, моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете, люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм.
эгоизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои, наливай, Коля, пьем.

Тортильо. Веселый смесь. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь. Где ты его найдешь? Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Миллиарды народа, бля. Миллиарды народа, бля. Хуй поймай, сачком, бля. Евреи прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи поганят все наши земные мирные отношения, блин. Всем они виноваты, блин. Вообще, хоть как с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваш мудаков учили-то, блядь? Ну кто это, сука, впереди, блядь? Евреи. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Каждой нации есть кучка своих мудаков. Мудаков.

0: Чека впереди, блядь. Евреи.
1: Все пиздуют. А потом пиздается где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов.
0: Чем молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет?
1: Вот не проси нихуя.
2: Поэтому безмолвные твари, она всегда лучше, блядь.
0: А у них баба нечистое существо, блядь. Вот.
1: А у нас
0: культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь.
3: Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блять, блять,
0: культура общества, блять.
1: А через нашу Россию все пиздуют.
0: Кому не лень, блять, кому не лень, блять, кому не лень, блять.
1: А через нашу Россию все пиздуют.
0: Кому не лень, блять,
1: кому не лень, блять.

0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
2: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинало, вот это неспокойствие, блядь.
3: Ну, футбол, приехали наши ребята, бля. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис. Кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь. Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, шпыняют всех, блядь. Хуль толку, блядь. Раз в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать, эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, приезжали и за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, блядь. Скажи мне. Вот я тебя сейчас схвачу. Больно, бля. Сука, бля. О, смотри. Вертишься, как шкурка на хую, бля, а ты вот, а, бля. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, бля. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, блядь. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, бля. И каждый свои яички привязывает, нахуй. И в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то, нахуй. А начинают потягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держишь себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь. Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь. Блядь, да куда ж ты столько портвейну-то припёр? Кореш ты мой драгоценный. Ты тебе что ты, блядь? Это тебе что, при советской власти, блядь, по талонам, что ли, набрал, блядь? Все талоны собрал со всех родственников, блядь. Ты что, блядь? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с собой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с собой опупеем, кореш самый драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинной своей стороны, сказал бы, распияйство. Но, понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал, полное раблезианство ты сейчас проявил, кореш самый драгоценный. Все ты, глазенки-то вытаращил. Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирай эти бутылки нахрен. Не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует. Что так напугался-то? Ах ты, раблезианство, не знаешь, что такое. Хе-хе. Вот садись, налей себе стекосек портвейну. Вот налей его, налей, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протечок-то, несмотря на цвет. А, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, коли и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от
0: известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говоруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. Тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, бля, тогда поменьше ничего не было, бля. Тишина, народ 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрят футбол, играют, там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь, это Гаргантюа и Пантагрюэль.
3: Книга толстая получилась. Есть детский вариант, я бы тебе, конечно, Колян, посоветовал его почитать, но
0: ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками, ебли целыми коллективами. Жрали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что это весь как. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был прорвано ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Бунаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанатомы, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, всего у него там только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, бля, ренессанснули, бля, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаешь, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, кореш твой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без ложной скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука. Я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный. И тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, что бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения. Ебать колотить мои старые костыли. Коля, кореш мой драгоценный. Ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, блядь, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Иго, блядь, после Половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело, у них все-таки погода другая, ёптать, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас же тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травля медведем каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей, в рот мячих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню. И выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек, за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь.
3: Я каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, правду, сука. Заря Востока, блядь, еще сегодня, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название «Вышка». Я сначала думал, охуелся совсем, потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты. Ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышкой» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь. А еще от меня сколько, бля? А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ебнулся, Коля, ебнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек. Ёптать. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой. Вот он не захребнили столько, ёптать. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Нет, что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь, он все там сетует, говорит. Вот раньше, говорит, были люди, говорит, раньше, это когда? Он пишет, ты в каком, в 16 веке, да, пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы, людей всех пожгли, понимаешь, и они продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, курицы драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, дай ей бог, конечно, долго жить, блядь. А до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой корицей драгоценной тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был пап-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один и наш писатель... Некто Даниил Хармс даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. Ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, карагул, блядь, горю нахуй. Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбона, ну... Нынче университет такой, знаешь, Сорбона, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженько сегодня. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, сегодня. Они сидят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуа Рабле, бля. Подбираются, он сколько куда-нибудь убежит, блядь. Сколько в каком-нибудь герцогу Анжуйском, хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишки нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, говорит, мой дорогой телевизор. Я вот тебе помнишь, Коля, говорил, что на БМВ одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь БМВ, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знать, что там у него на уме и кто там сидит, блядь, потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки, но теперь я беру свои слова назад. Там в БМВ не только мудаки ездят, и не только братва. Там еще ездят распиздяи, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь, там... Два поворота так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так к людям. Думаю, ну БМВ. Ну, думаю, ну, значит, мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю. Ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь? Неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в БМВ, но и разъебай. Сказал я и поехал дальше.

0: Это вот еще был поэт, этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попался мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули ты про собаку, блядь? Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним вроде, блядь, сих пых. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, знаете, это, блядь. В крепости, знаешь, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да они там мало там, хуё моё там, балы, три балы, бля. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся, док, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. И более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один, вот тоже не мой, бля, здоровый, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля, вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля, я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, он, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, я там понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, им силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, бля, хотя хуй его знает, блядь, ты говоришь, тоски, блядь, ведь и хуй две тоски, блядь, выше без нах. Ну, он, вот она у него живет, бля, срет, чего, блядь. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. Ты тоже гороху ей дашь, бля, она серит с него и серит, бля. Стравы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сра, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, блядь, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как и в городе, блядь. Ты веришь, нет? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это сейчас ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь в моей сардельке, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедная эта деть, муму ёбнуть, собачка, бля. Ну, дреснула, бля, подпрыгнула, бля, хуяга, обдресталась, это гороху, бля. Она хуяк, ты скажу, как пизданётся, бля. Ой, ёбты, как Герасим, бля, скорее, бля, он нихуя не слышит, бля, он там косит, бля. Она говорит, кто насрал, бля, бля, пальцем покажет, бля, вот я тут пизданулся, бля, объясняет, бля. Ой, бля, муму, бля, ой, ёпты. А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И знаешь, муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, блядь. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, она сочиняет. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, ко мне никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, блядь, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, блядь, тусоваться, блядь, туда-сюда, вертеть, пердеть, блядь. А тут тоже, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сиранул, блядь, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, блядь, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Наворот начнет быть. Опять князь выходит. Пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, бля, сыраку разбил. Ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму нахуй. Вот что ты черешь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленький, блядь, глазенчики такие, блядь. Юрий Тирпир, блядь, иди нахуй, говорит, пишем записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, блядь. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, блядь, му-му-му-му, блядь. Вот ну, сука, все, надо ее утопить, блядь. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, блядь, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в рот мячих пых. Все сразу мочить-то, блядь. Вот он эту муму, давай же мочу, блядь. Значит, он не мог, блядь, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькой тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, бля, на твоей территории, бля, в рот мне всех пыль. Чем-то я виноват-то, бля. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит, му-му. А у него все остоебло, блядь. Он его хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь, пиздец, как му-му, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросили, тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглохло, блядь, заглохло. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Все же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Все, видно, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где Лена? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там мы кого в сыраку, кого в зём. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты что, Герасим, охуел уже, не слышишь, нихуя? Му-му, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всю такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, бля. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? А все, ты пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, речи.

0: ну что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, хотя там смотреть сейчас, так сказать, кроме канала культуры, ну совершенно нехуй стало, блядь. Все, игры, играем все, ёпта мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь, может там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще это все такое объебалка кругом, собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь, призывать к чему, собери этого, того, дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю своим, сука, чтобы ни грамма, блядь, не пить, сука, блядь, сдохните в пизду раньше срока, блядь, с этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака на остров Яву, бля. Ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена про... Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз, второй, через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют дуть. Компания, Коля, блядь. Это явно компания, они собирают, явно собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты сегодня что купил? Пивка, я говорю, пойди купи хорошего пива. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, что ты пьешь, блядь? Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь, ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенально крепкая, блядь. Арсенал говорит, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, блядь, ёпты. Так, сука, что они все сделали, блядь, они его снять-то сняли, блядь, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакаты. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, говорит, а по ебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я Солодова попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что это, углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется, ну знаешь, так, блядь, как-то не оттягивает. Ну, выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, блядь, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздец, я кому не лень, блядь.
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь, какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука. Фильм я смотрел, пизда. Культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, знаешь, что сделал, блядь, фильм ты дать? Квинтина, блядь, Карантино, ёптэм. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа? Карло, блядь. Карло говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого, Васятку со Стальным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Стальным, бля. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, Буратино, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, этот Квинтино
0: Тарантино, пизда. О. Ты меня вот, сука, с утра похмелил, бля, портвейном. Портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть, ебануть и ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой, в мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя. Нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, этот, значит, Квентина Барандина, сука, карантина, блядь. Он, сука, такой был мальчик ушлый, блядь. И тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой легкой только 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищ Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда. Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла два. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля. Кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь. Перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, бля. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу.
2: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
3: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная да безобразие. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там Князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь, голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит, Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная, отдаю тебя до славного богатыря, бля, Руслана, бля, хотя имя не русское, бля, явно татарское, ну хусин, ну не наши это, бля, ну Руслан Аусов, бля, хуя, ну хуя, не наши они, бля, хуй откуда они взялись, бля, хотя раньше назывались этим говном, там типа было, ну там, Акакий, блядь. И вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля. Вот, сука, нарёт, бля, в рот мяч их пых, бля. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, нихуя, остановили мы их указания, бля. Я царишу, бля, сука, я ещё читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я ещё много прочитал, бля. Им Иван Грозный въебал, бля. Казань срубовал, всё нахуй. Ну, всё равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну, ничего, ничего. Они вернулись, народ ничего неплохой. У меня сколько их знакомых, бля, вот такие мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну вот, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорят, на палате на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на любви, блядь, а его за сраку кто-то херак, блядь, стащил, бля, у него хуй со лбом, бля, он никуда не поймет нихуя. Караул, бля, ебуть. Он думал, что, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля, смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле, нет уж ни этих светлых боли, бля, и не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла, она может в голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебене матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля, если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять. Грязные бабы были, знаете, какие, блядь. А это чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну, вроде красивой должна быть, блядь. Я не разъедел нихуя. Ну, значит, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, мне нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссут этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока я спью, блядь, и все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, бля, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. Где-то на юге и явно еще его... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мяч их пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта, Чикатило, тот, блядь, сколько народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему глоткну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, бля, в рот мне чих-пых, бля, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, блядь, ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а? Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радбол какой-то, бля. Их четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь. Волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь, и как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуёв, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И эта Наина в рот мягких пых и говорит, Фарлав, ну что, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, бля, спи, пей, ешь, бля. Вот какая, блядь, злая баба, бля, никому не давала, бля. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, бля. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чуюсь, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, бля. Ой, как песня была хорошая, вот любить, так любить, уж ебать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хуль жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хуль, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь, природа, блядь, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, блядь, да яиц, блядь, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу тоже, в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь, на Черное море, бля, и, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот, ебаный, Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня сих, уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал.

откуда? Домище свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля, он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь, он хуй бы так и снес, бля. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он зачет залупы держит, бля. Держит зачет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сценная аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Да? Тут мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Ратмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Ратмир, с дороги нахуй, бля. Ратмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откосить какого-то он молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну, хули там? Так, поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, бля. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чихпыхать, Людмилу. Что, я хуел, что ли, бля? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, бля, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь. Куда там нахуй, бля? Тут уж не гордыня, бля. Тут тени до полной лямки, бля. И он, значит, блядь, у него все. Ну, голова, конечно, болит полгода, бля, состоящим. Ёпта. И он, значит, блядь, туда уже, бля, к людьми. И вроде, бля, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, бля, негры забегали, бля, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, бля, там такое творится, бля. Пьянка, бля, ну хули импотент, Черномор, бля. И он квасит. И периодически летает, бля. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, бля. Он только проскочил, бля. И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, бля, и Руслан, говорит, бля, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, бля, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, бля, ты соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну сколько я-то ногами, бля, на стену залезать, бля, на стену. А Черномор, бля, сивует, бля, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во, как...

0: Уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Этот пизданулся можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученица приходит, бля. Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там? Костя, бля, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а что ты меня, мол, не ебал? Он ее ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И наш Руслан-то, блядь. А, ну, мол, набой, блядь, набой, говорит. Ты где пиздюк, блядь, Людмила-то спрятал, говорит. Хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, бля, не могу, бля. А мелкий хули, горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, с картина такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля. Он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля. Тут, говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля. И так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Ну, у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее. Ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сяду. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Вообще, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз, он на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя... Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорю, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь, ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш, мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... Сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, бля, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй, когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе наш.

0: все вроде.
1: Корешки мой драгоценный, с этими ребятами. Я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки и Коля, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить по-эблезиански, поскольку все были творцы, художники, блядь. А работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот по-эблезиански, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля, они тоже по-эблезиански, блядь, удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди, чем и славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали. Корешки мои драгоценные, это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мы драгоценные. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешусечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешусечка ты мой, блядь, драгоценненький. Как я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёпты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь. Это главные герои, блядь. Среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие, наши ребята, портвейну выпито немерено, блядь. А светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора. Он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он стал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь, там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный, стоит, блядь, все за пивом, там кончилось, другой пересел, там кончилось, третью пересел, блядь, и все стоит, стоит, а его объебывают и объебывают, ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь, сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь, он, говорит, пишет так, идет Максим по тропке между круч, но поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный, ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш многостенный, хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальняя Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот корешки мы драгоценные, как в Питере пьют. Феномен цоканья, желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш мой драгоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, коль кореш мы драгоценные, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. поэзии во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаете, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки, всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе Фудзи, блядь, и говорят, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке в резной замок снимает. Зевает, рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. То есть бонзай, бонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, бля. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот когда, а вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него, это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя это, блядь. В смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с Жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь, насколько даже кота напоили нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошел тебя. Вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал. И звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка от унитаза так шваркнулась, ты чуть не ёбнулся на кухне, блядь. Она ёбнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил, бля, караул. Порубанному Витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Видишь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившиеся почтись, Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом с зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверх, блять, сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блять, и пиво все почти пролив. Допив все осталось, Максим взял пачку беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь, и папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий муж не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отчился, потом лечился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ебаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать. Псинокос начался, пиздец. И вообще, завязывайте, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь. А потом уже отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, я сейчас... Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские? Там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш ему драгоценный, Хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш ему драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохну немножко, охуел я с этим рассказом, блядь.

незамужних девчат. Эх, налейте за долю российскую, девки выпить по новой не прочь, да за горькую, да за лесбийскую, нашу первую брачную ночь. В зоне сладостно мне и немая тна,

0: Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну, ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили. Но все-таки нашему братку одному, вот этому, из-за которого весь сыр-борта начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, щиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, бля. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот щиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, такая медовая такая бабина, бля, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, бля? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось, бля. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, и он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, блядь. Не в этом дело.
1: Ну, кореша, вы мои драгоценные, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних, да хуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. Широкой публики. Только мысли, только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, интертернаним, тьфу, Коля, ворот, блядь, чих-пых, выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано, все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то, конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей.
0: Сюда каретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Но пускай будет, в Европе чих-пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, крича мой драгоценный, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от Сюры Каретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» Сюре Каретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, а я 4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» Сюре Каретному, чтобы не было никаких разрешений. На чтении. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюры Каретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, Сюры Каретный. Ну что, кореша вы мои драгоценные, я хочу вас порадовать новой кассетой, нашей песенной веселой, и заодно напомнить вам, дорогие мои кореша, что давно уже вышли, с самого апреля месяца еще почти 6 кассет. А то даже, по-моему, и больше, память отказывает, который называется «Не могу молчать, чувак», «Гудбай, Америка», «Властелин без колец» или «Харри Поттера», об «Философский камень», кореша вы мои драгоценные, «Музыкальный чих-пых-парад», «Аленький цветочек 2», «Атака клоунов» и прочее, и прочее. Не забывайте, кореша драгоценного, спрашивайте в киосках. Покупайте только лицензионные кассеты, они же и диски, теперь я разрешаю Разрешаю покупать и диски вам теперь. И диски, и кассеты, все это есть. Слушайте, наслаждайтесь, в рот вас сих-пых. А я вас люблю, с уважением,

Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, о, пизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выговоришь, наливай еще, блядь. Так не выговоришь, нихуя, ну-ка сейчас ебанем, ага, вот так. Берендея, ёпты мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные Берендеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все прояси одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому и честные берендеи, блядь. Вот, ну, поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чувствуешь, да, и название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь, ты понимаешь? Нет, нахуй. Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, а весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозы, это, знаешь, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь, перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится... Сраку показывает, а дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло, красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что, против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь. Ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это. Потому что сочетаясь так, типа, Снегурочком, блядь. Понимаешь, то есть Дедушка Мороз застал, значит, эту матовскую весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь. И впердолил! И в Лапландию пизданул. На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают. То есть, ну хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот. Дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочком, блядь, а? И, ай, тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматические повествователи произведений музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурский создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там такие партии арии нахуй. Ну, это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. О, кто, блядь? Через костерчик, там пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору реклама показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, о, сука, и все впитала нахуй. Все впитала, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка к ней, блядь. Вся, впиталась нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, ее, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорошие реснички, щечки, красненькие, все у нее, зёпочка. Ну, наверное, все там, как положено, сделано, блядь, природа-то, ёбан. Я более того полагаю, все, от чего гнев-то этот Ярилин? Он ее весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, рачком.
В травушке привык, блядь. Лучиком, блядь, пустит и хуярит все потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Простота природы, Колян. Да чего она приводит, блядь? Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь. Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Кирилл что сказал? Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но ежели она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сэр, одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лез ему, блядь, ты! Уебень пиздоголовый! Следи за Снегурочкой, блядь! Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь! Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь! Отрубай нахуй или вези узлом, блядь! Он говорит, будь сделано нахуй, Дедушка Мороз, пиздец! И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй! Он так по праздникам только выскакивал, блядь. Все, нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё моё. А у них это уже, блядь, этот Ерилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? А она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, хоть гуляет. И вот нам смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндейки, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, блядь. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй, мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купава, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купаву в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какое горе, блядь, у нее. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все, пизду Купава тоже охуела, блядь. Царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Это все равно как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь, тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место, ответ за наколочку, блядь, мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй с ней с наколкой, вся с кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь, понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так. Пришли бабыль с бабылих и привели Снегурочку, нахуй. А, царь-то, блядь, оценил, хоть и стал, понимаешь же, ёпта, сколько переёбано, ёпта мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, это у меня пересохло уже в горле, блядь, ну там, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота, зашевелилась, блядь, говорит, ёбаньки, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, Дашенька, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь бериндеёнка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селёдочку-то ест, блядь, и ваша дочь-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ты, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть ли у тебя эта хуйня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ерилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночишку ебитесь, блядь.
Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит: ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать нахуй? Во, они парами уже все, вот, блядь, мне вот это понравился мазь, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня хуй-то стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь. А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь, они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за, тоже ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать. Он говорит: да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так ей отвечает. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, лес и этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное. А лель говорит, она ему цветочек подарила. А Лель говорит: да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, это со своей ледяной пиздой, то здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит: я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгир за Снегурочкой в счастью, блядь, она без зятя, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгир-то хуиска достанет. Сейчас ему, говорит, похуй ты дам, блядь. И она взмолилась, говорит: да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит: тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь? Она говорит: слышу, блядь. Ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит: о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец. Понимаешь? Ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормильца, пизданешься, накроешься медным тазом и останешься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит: ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить, трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушки-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся-то, как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, я действительно, блядь. Я говорю: ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она: но только, бля, у меня не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце: где ты нахуй, мизгир? Уже ей этот лель по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит: мизгир, говорит, ты меня любишь. Она говорит: о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит: ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгир говорит: да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом... соку, блядь, только у ней все пошло, блядь, хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгир-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонёк нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря нет, блядь. А Бериндей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит: тихо, нахуй. Граждане Бериндей, блядь, нихуя тут особенно, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят: да, действительно, хули мы загоревали. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, он жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми,

интернета. Ёпта мать, Коль, не в анусе, бля, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, бля. Все равно, что в сраку что-нибудь посмотришь, бля. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёпта. Ну так вот, бля, там заглянул, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь, вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходите с Буратино нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь, пизда. Я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами так и пишет, бля. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю, Сакуров, бля, там, наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, блядь. Сука, все узнаваемо, блядь. А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй. Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь. Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посрать и дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожёстче будет, блядь. Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими, нахуй, мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда. По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь, заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуля, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебал убьют. Это надо засесть. Он креслик раз поставил, блядь, книжки сахуй. Так, так, так. А здесь на мечах, сука. О-о, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке, пизды, как мы дадут. Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там, ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь. Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут. Знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионный зарядный пирдометр, блядь. Ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь, сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть из Катюши нахуй поливают. Блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарики-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну хули. Наливай в пизду. Наливай нахуй. Наливай.

0: Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сюрины для дальнейшей техни-сюиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сюрины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а вот ты, Сюра, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, а я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. И все так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше ты как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они говорят, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представляешь, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь ли, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим... металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я что-нибудь, блядь. В этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел-то это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чих-пых. Блядь. Сука, опидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну? Нету портвейну, блядь. Как портвейну нет? В клубе, блядь. Правда, у нас тоже в клубе портвейну не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Я говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки, пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Думаю, ну народ пошел, во оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Думаю, как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на марше происходят, блядь. И они, знаешь, очками прикрываются. Это, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такой чешу внутри. Хуёво возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая малынька, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняй, тут, блядь, таблетки эти, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что вся все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это ж мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочат, блядь, сосочку он. И готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн бы мочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он, говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом, говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь. Ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинаю туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техно-сюиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опусть. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это чтобы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые и большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунули, туда. Напихали полну пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техно-сюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музык крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, мочи никакой. Я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное. Конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю. Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли бы с ней, блядь. Хорошо, если магазин не закрылся, взяли партиську и на скверике. Так хорошо оттянулись под весну, и почки только так на соседнем тополе щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёпты мать, а ты техно-сюита, техно-сюита. Заводи, ебенок, если нравится. Ну, кореша, мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних, да хуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. Широкой публике. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, самим собой. Поэтому мы тут, вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, интернаним, фу, Колева, вот мне чих-пых. Вы, говорит, не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано. Все там, песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаете, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей. Сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в Европе всех пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от Сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, Сюрикаретный. Ну, кореша вы мои драгоценные, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних, да хуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить под Сюрикаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да Сюрикаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. К широкой публике. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, интернаним, фу, Колева, вот мне чих-пых. Вы, говорит, не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано, все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей Сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в Европе чих-пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от Сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному, чтобы не было никаких разных на чтении. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, Сюрикаретный.
1: А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех самих отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Филий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганьчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась. Какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёпать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты меня сейчас, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотришь, башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А этот один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски грана, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, либо разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, 5 ворон село, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, блядь, я скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает что. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, знаешь, вот маленький этот вот, значит, грандюанас, как он рос. И как он любил посрать. Там же ел очень много, блядь. Ну, там описывает, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом стеснял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе сейчас, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там-там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел потирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, под всяким этим замком других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, мы тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как. А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, каждый своим сыном горд, ты представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? Блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мудрогоценные. Вот поэтому и не пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как Рабле нашего времени, говорит, блядь, потому что они все из народа и писали вроде как для народа, блядь. Швейк, он же из народа, блядь, сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, блядь. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой... Это ведь дело такое, вот нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятана, блядь? У нас у данного товарища, блядь, каши Быстрова, блядь, все перетрясли, нахуй, он говорит... Да сварите вы их, сотрите нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите нахуй отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не слился и самому Пересу Шмону, блядь, там в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Суть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёб вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3 раза, блядь. Пока шмонали. Спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул, нахуй. Они его взвесили и попиздовал он туда, нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля. Это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку, говорят, товарищ, вы свой чемодан опознайте, пожалуйста. Я говорю, да вот он, ёптай мать. Я только что ждал. Вас, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О, как, блядь. Спиздили сумку, блядь. Чемоданы все вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей Быстров выкинули нахуй мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали. Блядь, говорят, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Шмон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили все. Обшарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь, бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сумку. Короче, 3-й раз уже я, блядь, а это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста, мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй, вот так нажимай, то смотри туда, блядь, смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Шмоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь. И нам обеды повезли, блядь. Открыли мы нахуй. Там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет, хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, можно самолет проткнуть, нахуй. И 2 нанижать, нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну, это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того-сего, блядь. Ну, народ, конечно, немножко отошел, блядь.

0: Вот. Вот тут дело было, бля, другое, бля. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тот же сам, говорит, сидел на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот это. Тот дело знает, бля, сам просидел, все, у параши, бля, все сидел, все, бля. Вот, значит, и там наш артист, он, забыл его фамилию, так, Тараторкин, во, бля. Ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой. Сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, понимаешь, я соплю всякую снимать не буду. Вот, бля, Тараторкин, бля, у нас, вот там. Дело в Питере происходит, блядь, ну мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелю, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она как-то обоссанная какая-то, бля, то ли от недоедания, бля, хуё поймёшь, ну что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля, вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля, ходит, бля, денег нет никакой, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю, вот учишься, блядь, и все. Работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточник маленький обычно. А вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие, я вижу, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, блядь, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля. Пристают. Все, шмык, бля. Тени все. Тени, бля. Полутени, сука. Да в такой стране жить, блядь, это, сука, бля. Как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуять уже, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мячих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Вот он, значит, ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, бузя, дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля, не внушает доверие. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хуй, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, пошла нахуй, блядь, я пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрался уже, блядь, когда входил, блядь, но хочет силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля, понимаешь, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля, ну, веди себя, бля, как нужно, все, соответственно, бля, ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь, позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля, ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля, заходи, бля, все, взял девушки, бля. Покажи, бля, ага, пистолетика газового нет с собой нихуя, ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля. Он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, блядь, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля. И учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь. Сын трясётся, бля. А он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть. Одна дома, бля, кто в доме, сука? Там, бля, дом работает. Боже, я думаю, она входит... Бля, расколь, она, как знает, даже Вроде как симпатизировал ему, бля. О, Раскольников студент нам пришел. А хули делать, блядь? А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, по-моему, бабушку отнесем, бля, вместе поделимся, бля. Ну, другая сказала бы, мол, там, как ее, Арина, там, как его звали-то, бля. Арина Родионовна, бля, какая-то. Ну, если она выходит, святой человек, бля, в передней. Ну и хули, бля. И как хуяк, и по камере, главное, по камере, бля, вот так струя, бля, хуяк, ты чё, бля. Прям по экрану, бля, показывают. Вот, сука, снимают, блядь, а. Думаю, как за ней, блядь, так снимать? Прям струя, бля, кровь густая, бля. Потекла, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный. На зоне даже такого не показывают. Блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь. Какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока. Этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил эту... Бля, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, ахуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, бля, сука, все ведь, бля, заворочилось, бля. Что ж я наделал, пидорас старый, бля, ну он не старый, он на всех, он... Что я наделал, сука, я такая, бля. И бля, вроде как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну как назад вернуть, мол, а хуй назад не вернешь, нихуя. Он, и он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука. Как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все, а это, ну, сука, дилетанты, ёпта, ну, сука, замочил топором, пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта, кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля, топорище, бля, бросил он, обосрался, хотел топорик, бля, припрятать, потом говорит, ёбка, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то, нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там, все такое, такой... Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, бля, квадратный, сука, вроде бы всех был. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде бы всех был. Сидит, и вот ему мозги въеб, парю. А этот еще пока держится, держится, не признается нихуя. А хвост у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, а этот Порфирий его, Порфирий, блядь, Порфирий звали. Он говорит... А мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь, и он так, и доволен, блядь, сиди, было доволен, как, мол, я тебя поставил, блядь, а нихуя, говорит, не делал, а как я, мол, тебя, нихуя, говорит, не делал, держишься, еще держишься, отбрыкиваешься, отбрыкиваешься, а хули, говорит, ты делал такого-то, такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. У такой-то старушки, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мне сих пых. Да, бля. И что даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывает вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь, не, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, бля, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стрельцов, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, что глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого вот привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, поехала, сука, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следуют, аля, блядь. А говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёпты, жизнь. Фордочки, сипач, у него сипач, из него отличный, получился сипач, бля, не посевал, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и нехуй тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. Вот, сука, проверил совесть, я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля, имей свою эту вот, вот как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты. О как, блядь, Коля. Чудеса продолжаются, называется, блядь. Ну, короче, этого я не знаю, я уже сам досочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все, таких фильмов наснимаю, нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, бля, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая, нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь, в Японском море. Между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава, а город Осака называется. Правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно, на. Там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, бля. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай. Ну, все как в кино, ёптать. Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй? А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ебаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
1: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует?
0: Похую. Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
1: Где денег взяла на полет?
0: А нихуя не понятно. А вот так вот у меня все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь, на Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Чем ты заплатил, блядь? Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, блядь, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, был кесарево сечение, нахуй. Поди, если ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая... Полая, блядь, мускулистая сала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй.

что-нибудь, сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймут,

0: зачем же так не доливать?
1: Коля! Корешки, мой драгоценный, вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраеринство сгубила, не доливала сука. И вот какой результат получился, веришь ты, нет, корешки, мой драгоценный.
0: Странно, когда у тебя горячка,

0: хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она уже все выпила нахуй, бля. Вот и ты решаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. В рот на чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе. Сверечки произрастает, блядь, другие мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Жванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот заебись, блядь. А когда больше нехуй сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Зачем топтать мою любовь? Зачем тебе так не доливать в рот мягких пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир.
1: А нам немного не хватило.
0: Подтверждение рифмы. О-о, главное, чтоб сходилось все. Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажешь куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе. Ебло такое, блядь. Ну совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь, это было, как это будет. Она говорит, ну все, сука, ну все, ну. Ну войди в меня нахуй, ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом. Тебе сданет нахуй. Тот, бля, вот тебе и о, нахуй. Вот, мол, какая я крутая нахуй. И опять у меня в голове. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй какой-то японец. С зубами, нахуй. Кому он, нахуй, вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая. И показывает кусочек из детства. И тут кореш его драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. Японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь, насытившись этими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптай, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ебаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот мы уже с собой с этими уже сталкивались, нахуй. Который по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздик. Перота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрана перехуярила, естественно, и стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки. И вот там она испиздила эту несчастную Умутур. А потом отвалил, они все откинулись нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка. А с ней еще там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая. Типа. Ну, она вроде больше такая на сподручном корме, блядь, там, так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну так, может, сама руку прикладством не занималась, нихуя никого не пиздила, ну вот так.

0: Была подруга просто, бля. Она все время на телефоне, алло, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там ху, как она до них докопала? Да их так всем похую, блядь. Главное, докопал. Главное, битва, нахуй. Битва титанов, нахуй. К этому все идет. Ну и каких все титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй, титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее... Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй, она сидит за столом, такая вкратце, говорит, ну что, давайте выпьем, саке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит, какой-то, блядь, такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь, говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь, как говорят, тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимаете, что она крутая, блядь. Подходит нахуй, к нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй, хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не в его тарелку, а в соседнюю тарелку, через два стола, блядь. О, те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну, чтоб до такой степени, говорю, бля. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, бля. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй, не вошлись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал... Не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они с своей подружкой-проститутчикой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярить, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй. Да, до этого... О, блядь, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты хотели кинуть, но они их кинули тоже, блядь, сука. Один посрать захотел, блядь, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, блядь. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, все у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя. Они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь. Полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёптай мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Эти этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь. Закон про обмен веществ, понимаешь? Круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
1: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь, в станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все пиздец, и не отбоярище, блядь. У да вы чего, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельская жизнь, блядь, откуда вы взяли, нахуй? Ну, внимай, ну, бросьте вы, нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят? Я, говорит, вот тот его старый, а, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, блядь. А, сука, блядь. Взял деньжата, у него какие-то достал. Ты, говорит, деньги ты что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так, так, так. Отсчитал себе, говорит. Ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты. На тебе еще две штуки, блядь, мол, там. Ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал тебе и поехали они нахуй.
1: Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая? Каждый работает на себя, бля. Вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой. Но сколько такого народа там, блядь? И ты знаешь, блядь,
0: сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант? У них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь, а я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамся, котя-то, блядь, он увидел такое дело, зашел, блядь, и спиздил у них эти бабки, и им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет?
1: А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь.
0: А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам.
1: Ой, блядь, смех и грех.
0: Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, знаешь, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, ничего? А подождите, блядь. Это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь.
2: Коля, корешок ты мой драгоценный, пора, пора, мой друг, пора, покою сердце просит, бегут за днями, и каждый день уносит частичку бытия.
0: Ты чувствуешь, а? Как у тебя волосок на сраке один упал.
2: Это унеслась частичка бытия твоего, блядь.
0: Культа ебало вытарщил. Пушкин, ёпты мать. Это все очень сложно, непросто, бля. Пушкин, знаешь, как я все это ощущал.
2: А тут я нырнул гораздо глыбже. И как сказал великий Танидзаки, хочу отметить одно обстоятельство. И не одно, а многое. Попались мне тут танки.
0: Да ни в какие танк, пизду. Не на параде я был, Коля. Кореш тобой драгоценный, блядь. Блядь, разуй глаза, какие нахуй. Сейчас танки-то, блядь, на параде-то нихуя уже не показывают, блядь, там так, какие-нибудь бронетранспортеры, всякая хуйня. Да уже и нахуй никому не нужны, блядь, эти.
2: Да танки, пизда, стихи японские, блядь. Пятистишие, блядь.
0: Я тут сам начал хуярить, блядь, писать, блядь. Но только у меня все в рифм получается. И, блядь, 4 стиха. 4 строчки, блядь, думаю, как они всюку умудряются, японцы. 5 строчек и без рифмы, нахуй. То есть поцелуй, пизда, кирпич. Если ты будешь вот так слушать, ты нихуя не поймешь. Поцелуй, пизда, кирпич. А вот я как не пытался, у меня все в рифму. Все, блядь. Ты веришь, нет? Это не танки, говоришь? А что это? Хуйня?
2: Это ты не пизди, пожалуйста. Ты послушаешь, может, поймешь. Может, мои еще, блядь, эти бронетранспортеры еще получше их танков, нахуй, блядь.
0: Поэтому я тебе начну от классики, поскольку ты нихуя не читаешь, блядь. И никогда ты не откроешь эту, блядь, книжечку, блядь, которая и так-то развалилась под моими руками, нахуй. Рубокосё, блядь. Рубокосё, понимаешь? Эротические танки, блядь. Ну, то есть, хищары проёбово, блядь. Грубо тебе говоря, блядь.
2: А, оживился, блядь, кореш мой драгоценный. Ну, налей, выпей, блядь, а то сейчас у тебя, блядь, залупа-то посинеет, блядь, от этих рубокосё, блядь.
0: Вон ты знаешь, кореш мой драгоценный, жил, знаешь, когда?
2: Хуй знает когда. У нас все и татары-то не приступали, нахуй, на Русь.
0: 10 век, ебать, 900 какой-то год, нахуй, от Рождества Христова.
2: А до этого жила еще одна пизда.
0: Тоже поэтесса и отменная, блядь, как я понял, по воспоминаниям самого Рубокосё, блядь. Он, сука,
2: посвятил все это нахуй. Это вот как это? Ночи Камати, блядь. Камата, какая-то она была, Камата, блядь. Короче, она была поэтесса и давала всем, кому не лень. В состоянии того, что стихи, там любая, она была просто крутая, блядь, печальная, безоглядная баба, блядь. Так и пишется, блядь. И Рубока, блядь, он в следующем веке родился. То есть прошло 100 лет, когда эта пизда здесь померла, красавица нахуй. Ну, может, она уже не красавица умерла, хотя при такой жизни, ты знаешь, можно умереть рано, блядь. Пизда не выдерживает нихуя. Мозги распадаются, блядь. Может, она и трипер какой поймала, блядь, такой вездесущий, блядь, который ее... Ну, это не наше дело, блядь, но ебал ее принц. Она предложила. Говорит, вот ты, сука, мной овладеешь, блядь. Но за это 99 ночей ты будешь мной овладевать каждый день, сука.
0: Ну, конечно, не так, как мы с тобой тут, блядь, все навынул убежать, ебать, тебе платить.
2: А где же, блядь, это вот, как ее, блядь?
0: Ну, как я тебе рассказывал про нее, блядь? В слове о сексе я тебе, помнишь, говорил, сука, блядь? Где ты, блядь, твоя эта совесть, блядь, короче? Говоря,
2: бабу же нужно удовлетворить. Так вот она, сука, говорит, только чтобы удовлетворить, бля, не просто так, кончил и побежал, бля.
0: Ну, он молодой пацан, думает, ёптымать, хуй не впердолить, блядь.
2: Так он, сука, сколько там кальмаров переел, сколько рыбы, блядь. Он уже этими копченными угрями срал просто, блядь. И все равно не выдержал,
0: Коля кореша благоценный.
2: Умер, блядь, от разрыва аорты. На сотую ночь, блядь. Он ее ночь-то выебал, а за это, значит, 99 еще ночей. И в результате получилось 100, блядь.
0: Ну вот, он-то нахуй от разрыва аорты, а она-то пизда. Ну что ты думаешь, блядь? В торте, что ли, блядь? Тоже нахуй, блядь, недолго прожила, промаялась, блядь.
2: Хотела острых ощущений. И получила. Они там, японцы, на островах давно открыли всякие эти вот, блядь. О, блядь, пока у нас по избам там в темноте, блядь, пёжились в грязи, блядь, в клопах. Там уже было все, сука.
0: Вот у него в этой книге, блядь, 99 танков, нахуй. 5 пулеметов и 4, блядь, не пизю, гранатомета. Нет, нихуя.
2: Они посвящены как бы. То есть это, ну, это распространено у некоторых южных народов. Любить ту, которая якобы живет в твоем, значит, пламенном воображении. То есть дрочишь, пока у тебя нахуй руки в кровь не сотрутся. Сам представляешь ту, которая жила 100 лет назад, потому что здесь ты не находишь ту, которая тебе нужна вот сейчас, 3 минуты, прям, понимаешь? Вот впердолить.
0: Нет, нахуй. Ни Зинка, ни Клавка, ни Тамарка не устраивают его нихуя. Никакая продавщица киоска, блядь, и даже крупножопая баба, идущая по улице, по моей, например, блядь, за продуктами, но не устраивает она его нихуя. Хотя она, может, ему и не дала бы, блядь.
2: Он и не спрашивает нихуя, он дрочит, блядь. И все то и столетней давности посвящает. Вот так и Рубок осё, блядь.
0: Хотя он не дрочил, конечно, он описывает все. И, понимаешь, вот в чем тут, блядь, тоже.
2: Кажи, вот ты, например, поебался втихаря? И молчишь. Я тебя по глазам вижу. Все у тебя глазенки-то вылупились, блядь, и залупа, блядь, тут у тебя проступает через штаны. А, поебал. Понятно, но ты же не скажешь.
0: А поэт он не может, сука. Он должен оповестить. Сейчас выебал я такую-то вот, такую-то, блядь, Сузуки на нуке, блядь. А вчера служанку, блядь, ее. А вчера чик папу у нее. Ой, простите, блядь, там, как у нее пойдет.
2: Ты понимаешь, блядь, какая гордость поэта, блядь? Он на то и поэт, что он все рассказывает. Вчера сходил, посрал, но срал отменно и как-то гнусно было на душе.
0: Поэтому эти танки там и рождались.
2: Он смотрит на мир и говорит, растет, говорит, сакура в цвету. Пойду, говорит, я милую уебу, бля. Ну, что-нибудь в этом роде, бля.
0: Он не мог просто так пройти и сказать, пойду-ка я сегодня маски в пердолю, как мы-то, знаешь, так? Про себя причем. Он сразу народу объявляет на пергаменте, блядь. Вот сакура, мол, цветет. А ты, кстати, не видел сакуру?
2: Ой, блядь, Коля, я тут видел, как она расцветала, блядь, у кореша моего драгоценного на даче у одного. Ой, блядь. Цветок к цветку все завалено, блядь. Она маленькая такая, сука. И как она, когда она цветет, она неделю цветет, блядь, глаз оторвать. Японцы просто садятся нахуй.
0: Ну, в смысле, кто нахуй, кто на колени, блядь, кто на пизду. И смотрят, у них называется созерцание цветения сакуры, блядь, кореш мой драгоценный, блядь. На работу не ходят, все нахуй посылают, блядь, не ебутся, а созерцают цветение сакуры. Ночь на дворе, а он все созерцает, блядь, а саке, у них же не водяра, блядь, у них хоть зима и есть, зима у них есть, блядь, но он не такая, как у нас, блядь.
2: У нас только водяра спасает, а у них саке, 20 градусов, нахуй. О, как, рябин на клинике, Коля. Сейчас, кстати, мы ее с собой выпьем чуть-чуть. Он там у меня стоит в уголке. Возьми, налей, пиздани и успокойся. И мне чуть-чуть спокойно для бодрости духа, бля. Вот это сакура, знаешь, под саке. Отличное, блядь, зрелище. Просто, я говорю, классическое зрелище японца, блядь. Ему больше нахуй не надо. Он, говорит, потом выходит, говорит, да тебе не бейся в рот, ему все похуй, говорит, блядь. Вот видел, говорит, цветущую сакуру, говорит, блядь. Ну, если еще... А бабы у них тоже красивые есть, пизденщины такие темненькие, блядь, все такое, блядь. Они же в кимоно ходят все, и там, глядишь, показалось пальчик, мизинчик. О, все, японцы все обкончались. Потому что они больше не показывают ничего. Ну, никак, басульманки, блядь, лицо прикрыли, блядь, пошли. Нет, они лицо, посмотри в мои раскосые глаза. Когда увидишь месяц на челе, блядь, нет, у меня же поэзия разбирает, блядь. То есть, рубок, а все, наш кореш. Наш, он не может, бля, промолчать про то, что видел. И все рассказал. И 99 этих ебаных танков написал, блядь. То есть этих сиськов, блядь. Потому что 99 ночей посвятил этой пизде, которую любил через 100 лет после ее смерти. Нихуя себе. Каково? Представляешь, ты бы любил, блядь. Короче, это эротические танки, блядь. И называется сборник «Ночи Камати» или «Время цикад», блядь. Цикады такие твари, блядь, понимаешь? Кузнечики. Помнишь, я к одной все походил, думаю, где же она пиздит, собака? Она крапиве сидит и пиздит. Блядь, думаю, ох, сука, я долго, у меня зрение даже напряглось, блядь. Нашел пидораску, блядь. Кузнечик такой зелененький сидит. И лапками вот это цикает себя, блядь. Ее цикад так и называют. Цик-цик-цик-цик-цик-цик. А потом я про нее узнал, блядь, про эту цикад. 7 лет, сука, личинка в земле лежит. 7 лет, Коля, самый драгоценный. Чем она питается, своим говном, что ли? Но вылезает и на крапиву, и сразу цикает, блядь. Какой хуй ты на меня цикаешь? Ну, 7 лет, посиди в говне. Зацикаешь, сука, на белый свет. Вот она и цикает все время. Уснулась на дворе она все. Цик-цик-цик-цик. Ей нажаться надо, блядь? Ей радость жизни познать надо? Она же, блядь, водки не пьет нихуя, в пивные бары не ходит нихуя. Она и цикает на крапиве, блядь. Глядишь, кто-нибудь подлетит, хоть выебит кого-нибудь, блядь. За 7 лет содержания, блядь, под строгим арестом, нахуй, в земле. Несчастный цикад, так он назвал, блядь. Все, блядь, время цикад, то есть, блядь, время цикать. И, короче, тут, значит, чувак пишет, что танки данного рубок-то все отличаются резкой субъективностью. Но они произвели взрыв, поскольку они настолько сексуальны, блядь. Ну, я посчитал, блядь, Ну, не настолько уж они и сексуальны, коли я скажу. Это больше-то фантазия японцев, блядь, дорабатывает. Но если так вдуматься, я бы и посексуальнее написал, блядь. Например, я даже написал, вот, например, как под рубок усё, блядь. Засунул руку ей в пизду глубоко и понял, это очень хорошо. Да, субъективно наш писал рубока. А полностью рубока все. О, блядь, я такой стих рожаю просто вот на раз, блядь. Но только у меня четверостишие получается, блядь. А у него танки, блядь, а их 5, ебать, их колотить. Попробовал и написал я. Ты знаешь, блядь. Сейчас я тебе расскажу, бля. Вот я почитал рубок, и у меня сразу такие рой мыслей. Когда впердолил я тебе на медни, разверзлись тучи над горой Судзуки. Когда же вынул, снова потемнело. Ебать, Судзуки непростое дело. Опять у меня рифма. А у них нет. У них вот так получается. Смотри, я под них тоже пытался писать. Смотри, бля. Так. Вот, например. Всю ободрала жопу о колючки, когда мы перлись пьяные в пизду в Крыму. По тропке сетцей, увиди это, ужаснулся. Ужаснулся. С тропы буквально наебнулся. Это я уже добавляю. А танка моя заканчивается именно словом. Увидев это, ужаснулся. Это именно по-японски будет. То есть додумывай сам. Ушел ли он, стал ли смотреть, как они ебутся, или другое дело. Кореш-то мой драгоценный. Например, вот я вчера приехал с рынка. Простая история, но немножко заебанный. И родилась такая танка, Коля. На рынок съездил Сюра и вернулся с кальмарами, креветками и рыбой. На рынке все дешевле, но народу так дохуя, что телу не проткнуться. Ну как тебе, танка моя, бля? Заебательская, блядь, танка. Главное, все правда, ёпты. И только чуть-чуть потеплело, у нас сразу начинается геморрой, блядь. Все сразу в поту, блядь. Лазают, сука. Пакеты маленькие дают, сука, в руки, блядь. Идёшь, у тебя на трех пальцах висит. Там черешня, там, блядь, скворечня. Там, ебать, её колотить, блядь. Абрикосы, блядь. Из Греции, ёбаный конотоп, блядь. И прочее, прочее. А кальмаров килограмм, купленный мной. Ну, они, правда, легкие, но килограмм. Их дохуя. Тот сейчас их как раз ешь.
0: И понимаешь, что правильно все разделался, купил килограмм кальмаров, именно сосёных, именно так. А хули мы по аптекам, по этим, блядь, по этим ларькам бегаем нахуй? Там 5 грамм за 30 рублей. Пошли не нахуй. Все, на рынок в пизду. На пражскую. Короче, я... Это не про танки нихуя. Но танки есть танки, блядь.
2: Писит Рубока, например. Рубока Соболя. Все тихо, только крики сторожей, стук колотушек, сладостные вздохи порою нарушают тишину.
0: И приписывает. Гостиницы. Понимаешь? То есть в гостинице все ебутся. Ты понял? Нет, ну ёпта, блядь, ну что ты понимаешь, нихуя. В этом-то и есть, блядь, прелесть танков, нахуй. Все, сначала нихуя не понимаешь-то, а потом хуяк, вроде как, ну как, блядь, Крылов, нахуй. Раз, баранчи и басня такова. В гостинице еблись все. Кто дал тебе имя, малышка из квартала Симати, блядь?
2: Зачем так искусно губами ласкаешь коралл? О, бездна блаженства, бля.
0: А коралл это ты сам понял, да? Ну хуй тебе объяснять. Ну хуй, ёптать, сосёт она, блядь. О, да минету, пизда. Кто тебе дал такое, мол, имя?
2: Зачем так искусно ласкаешь коралл? И у него все точно. Коралл, значит, у него и нефритовый стержень, блядь, хуй называется. Везде, блядь. Мой нефритовый, мол, ствол, блядь, думаю, нихуя себе хуй имел, товарищ, блядь. Было о чем пописать, бля. Писал только, когда он у него падал, блядь, потому что иначе он всю кровь с мозгов снимал, и мозги нихуя не думали, блядь. Может, такой хуй поднять, нефритовый ствол, блядь. Как ты думаешь, блядь?
0: Всю кровь отсосет, нахуй, от головы. Ты бросила полог и ветреную ночью
2: залучила к себе ночевать. И тогда на рукав мой с небесной реки луна опустилась тихонько.
0: Не понял нихуя?
2: Да и я не понял, ну как философично, бля. То есть на ночь они, значит, проебались, короче.
0: Какие, бля, стихи. О, смотри.
2: Рассыпалось ожерелье. Слиняли кармина сюрма.
0: Ну, краски, в смысле, съебало. Они красились этой хуйней кармином, сюрмой.
2: В укусах твой рот, а пышная некогда грудь в царапинах от ногтей, блядь.
0: То есть он за один нас такие сиськи оттянул, что она уже некогда была, понимаешь?
2: Пышная, блядь. И царапал всю сраку, блядь.
0: Вот это я понимаю, блядь, поебались. Корешь ему драгоценный. Вся любовь и сиськи в стороны, блядь.
2: Есть о чем написать, блядь. А не то, что, блядь, перепихнулся и побежал.
0: Зайчонок ты мой, блядь. Холодный, блядь. Ты вскрикнула,
2: найдя рукою жезл.
0: Ты понял, да, чем я говорю? А не фрит, он жезл. Она вскрикнула, понимаешь? И снова тишина глубокая. Ни звука. То есть охуела баба, как увидела такое ебло, блядь. И об этом тоже написано. То есть я тоже мало не пробых, и хуй у меня здоровый, блядь. Хотя не в здоровом хуй, конечно, дело, ты сам понимаешь.
2: Увы, не часто мы предавались безумным ласкам. С платья дорожного пыль отряхну.
0: Это с командировки, когда муж явился, блядь, и говорит, о, бля, вы тут ебетесь, блядь, а я там яйца там по 90 копеек продаю, блядь. Ты помнишь, как у нас где? Ну и с ним Дартур такой же было, блядь. Он же свободный, блядь. Мы слишком далеко зашли в поцелуях. Наряд твой расстегнут.
2: О, как непрочны супружеские узы!
0: Намекает, что он рога кому-то наставил, блядь. Представляешь, блядь? Ну, все не вечно под луной. Конечно, супружеские узы тоже не вечны, блядь. Некоторые живут до гроба, но хули толку, бля. Философия, ёпты.
2: Она нежна, не рань ее души. Поспешностью не принуждай к сиянью.
0: То есть, ебаться, не спеши, понимаешь? Это психически. Попробую лаской, милый, угодить.
2: То есть, альтруизм сексуальный включить надо, блядь.
0: То есть, не каждый впердолить-то надо. А можно еще и подумать, как ее обработать, бля. Если, конечно, она тебе нравится, бля, пизда. Волнуется красавица Таю. Ну, Таю это у них, наверное, такой вид бляди местный. Волнуется она, сумеет ли ранг оплатить. То есть это у них тоже, блядь, свои дела. То есть сумеет ли она за ночь там отдать бабе деньги за то, что она снимала квартиру. Ну, короче, грубо говоря, понимаешь, блядь.
2: Не от того ли удваивает стоны, ветер ласкает губами темную алую щель, блядь.
0: Ты веришь, нет? То есть она лежит с пиздой наружу, блядь. И думает, как бы отплатить, блядь, оплатить эту, блядь, ебаную ранг, блядь, койку вот эту ебаную, блядь, красавица, стою-то, блядь. А в это время у нее щель, значит, наружу, и ветер хуярит туда со всеми этими пылинками и всякой хуйней. Ты веришь, нет, чувак, к чему любовь приводит, блядь?
2: Привлек несчастную к себе вплотную.
0: Увы, любовь служанки – недолговечная росинка. На острие листка бамбука, блядь. Тебе бамбук никогда в сраку не манжался, блядь? Кончился прорастать моментально, блядь. Только что окванзил, тут же пророс.
2: Вот служанка, говорит, он говорит, увы, любовь служанки недолговечна.
0: Как недолговечна? Поебал, еби ее завтра, еби ее послезавтра.
2: У них не принято служанки ебать, понимаешь? Это у нас, блядь. Кто подвернулся, того и выебли, блядь. А там все скром... Ах ты, служанка, извини, пускай тебя служак ебет. А я, говорит, гордый человек, я дворянин, блядь. Я ебу вот именно там эту вот красавицу таю, блядь, на краю. О, как все тонко. Что ты, блядь, мы, говорит, вчера пополудни испили чашу блаженства, и до сих пор у меня хуй, мол, как сказать, не стоит. Наверное, была больна ты. Это я уже добавил от себя.
0: Влажная роза опять распустилась в тумане. Счастье
2: осталось на кончике языка, блядь.
0: Коля, Коля, чего драгоценно? Это он ей, значит, отментярил, блядь?
2: И так ему было хорошо и сладко, блядь, от ее этих всех дел-то, блядь.
0: Тут кальмаров никаких не надо, нихуя, Коль. Выплюнь нахуй сейчас же, блядь. Не блюй, сказал. Это ты, блядь, с Клавкой со своей не умеешь пользоваться пиздой.
2: Хорошо приготовленная пизда, Коля, заметь. Это очень хорошее блюдо.
0: Очень хорошее блюдо для настоящего мужчины, блядь. Только в спокойной атмосфере. В спокойной атмосфере. И ты знаешь, что пизда это понимает. И чувствует, я тебе говорю, ой, почувствует.
2: Багровое небо набухло весенней грозой. Ласточки сделали круг. Так тяжелеет нефритовый ствол в пальцах любимой.
0: Констатация факта. Хуй встает. Ебаться пора. То есть, пока ласточки делали круг, все произошло.
2: Вроде бы просто, Коля.
0: А с другой стороны, ты бы додумался до этого? Рассказать, мол, когда сидел я на кухне, и Зинка встала раком, хуй мой встал, пока таракан прополз, блядь, мимо раковины, блядь. Я тебе такие, блядь, стихи-то рожаю, пизда. Сам начнешь писать, блядь. Чего ты там, говорит, нахуй? А, не нахуй, а на ухо. Я такой, чего ты там на ухо шепчешь? Супругу, блядь, а нахуй? Я хотел сказать, Коля, блядь, сам раскололся, блядь. И нежно прижимаешься к нему. Зачем меня?
2: Краснеть ты заставляешь. То есть они ебутся, а муж не знает. Но жене похую, а он краснеет. Какая целомудренность, Коля. Какая целомудренность, бля, в мужике, блядь.
0: Мужики всегда выше баб, всегда выше баб. Потому что у них хуй толще, а у баб, правда, хуя нету. Извини, заболтался, блядь. Ну, они без дурашки, вот давай, еби.
2: А тут все выше, у
0: мужиков все выше. Яйца иногда бывают выше, иногда опускаются, правда. Весенним днем на берегу покатом нашли друг друга в камышах. Мерцающим веером тела отражаются в воде. То есть ебемся, и никто нас не видит. Но в воде отражается, блядь. Ты отдаешь себя без колебания. Стремглав ложишься, как птица с ветки слетает платье, бля. Нетерпеливый попался ему. Говорит, ты прям сразу говорит, в кусты ебаться. Не разгибай нихуя, может, на какую жабу можно наступить, блядь. Или на какое другое земноводное. А нихуя. Это, значит, страсть, Коля, страсть, пизда. Он пишет о страсти, блядь. Например, ну, сугубо японское, блядь, нынче вплываю в тебя на утлом челне, блядь. Не спеши рассмеяться под кимоно кацураки. Не знаешь, что такое кальсураки, блядь? Да кальсоны, ёптарь. В кальсонах вышел, забыл снять, блядь. Ну и пизда рассмеялся, увидев кальсоны, блядь. Может, не кальсоны, хуй им не знает. Ну, посмотрим в словаре. Все у них там за кацураки такие.
2: Перевод со старояпонского, Колян. Со старояпонского ты уж, блядь, прости меня, кореш мой драгоценный. Могу ошибаться. Но на кальсоны похоже, блядь.
0: Тянут кацураки на кальсоны, блядь.
2: Ищет гора, к кому хоть на миг прислониться. Чтобы коралл отразился, Коля, в зеленой воде.
0: У него всегда хуй в зеленой воде отражается, блядь. Ты смеешься, блядь. Ну, у него хуй зеленый, значит, блядь. Или коралл. Кого он там покарал, хуй его не знает. И коралл, коралл их всех, блядей. У него вот коралл, я смотрю, у этого рубок все так коралл, что, блядь, мало не покажется, блядь. За рощей бамбука ты вновь приставала ко мне, блядь. То есть вновь, обрати внимание, Коля. Значит, уже до этого было, блядь. Забрежил рассвет. Вспоминать напрасно где и когда. Впервые вздрогнул коралл. То есть коралл у него уже отнялся, нахуй. Она так до него доприставала, что уже вспомнить, блядь, когда у него стоял, он уже не может. Заебало. А всего в 5 строчках сказано. Вот она философия, блядь, танков.
2: Как сладко любви предаваться на станции и себе в АМИ. Забудь о деньгах, девушка Дзеро. То есть он там, значит, ебал на станции какую-то бабу между вагонами. Она говорит, дай денег, пошла нахуй.
0: Тоже просто, блядь, но со вкусом, блядь.
2: Это, знаешь, как у наших у ворот в тихом переулочке нищий нищенку ебет за кусочек булочки.
0: Хоть булочку дала, и тут нахуй пошла.
2: Выебал, блядь, и говорит, забудь о деньгах.
0: О, блядь, какой. Трепещут бедра,
2: как уха пластунья в Минакути. Я и сам не знаю нихуя, что это такое, Коля, не спрашивай нихуя. Только так представь, одной рукой я ноги раздвигаю, другой пытаюсь расстегнуть наряд. То есть пердолить норовит, все просто. А хуй тут писать об этом, да? Вот ты бы написал, я Зинке хуй решил там вставить, блядь, в клавки, блядь, там. В корзинку, блядь, одной рукой я ноги раздвигаю. Она же не дает. У ней больные дни, типа того. Понимаешь? А другие очень больные дни любят. Ну, оставив бани, это сауну, понимаешь, да? У них тоже бани были. Южного предместья, со мною ты решила поселиться, но все мое богатство – обрывок рисовой бумаги. То есть мне хуй делать после сауны со мной тебе. То есть ни денег, ни хуя, но хуй стоит, а денег нету. Поэтому пожелание хорошее, чтоб хуй стоял и деньги были, бля, Коля, Коля, чтобы драгоценный. Чего я тебе и желаю, корешок, чтобы драгоценный. Ну, здесь, конечно, да хуя я тебе. Ну, все, разве могу? Ну, вот опять про коралл в зеленой воде. Почему он все время это рождает в зеленой воде? Всю ночь до рассвета вспоминала тебе, любимая. Кто сорвал с тебя кэса? Чей отразился коралл в зеленой воде? То есть, кто тебя ебал, короче говоря, вместо меня? А я всю ночь с настоящим хуем лежал, вспоминал на обрывке рисовой бумаги тебя, блядь. Кроме рисовой бумаги, нихуя. Они все кое-что делают, знаешь, как в холодной воде, блядь, там. О, блядь, виски серебрятся. Ты с улыбкой меня обнимаешь. Ну, это про импотенцию уже. Короче, мой драгоценный. Все с возрастом проходит, блядь. Желаю тебе здоровья и потенции хорошей. Вот виски серебрятся, ты с улыбкой меня обнимаешь. Молодые вина горчат. Лишь старое вино достойно абурадзюцу, о, бля. Ну, это не про импотенцию, а то, что в том плане, что... Хорошо ебаться с человеком, который знает себе цену, блядь. То есть с серебряными висками, с тяжелым хуем и спокойным отношением к женщинам. А не то, что забежал, как пес, поебался и убежал. Это хуя все. Ты налей давай, ебанем потихонечку, блядь. Сука, я устал разговаривать, блядь, меня, сука, распирает сегодня, блядь, с тобой. Угу. Вот оно, ебать, уколоти. Правда жизни, блядь. А потом уже, конечно, началась импотенция. Так я, говорит, 3 года давал себе обманывать лисицы. На что похож нефритовый мой ствол? Ну, ты понял, что это про хуй, да? О, ужас! Темна Сидзими, ракушек река. То есть, представляешь, насколько он доебался, что у него даже, на что похож мой хуй, не знаю, блядь. Ракушками оброс нахуй. Представляешь, что значит в реке ебаться? Ты рис обдирала весь день допоздна. Никак не ложилась спать. К ясной луне подымаю взор, лаская усталый коралл, блядь. Ты веришь, нет, Коля, опять коралл, нахуй. Опять наебались. Она рис перебирала, а он ее в это время драл раком, блядь. В результате она уже охуела, а он, лаская усталый коралл, лег и стал смотреть на небо, блядь, как луна, мол, светит. Так во что у него хуй превратится? Конечно, блядь, порастет ракушками, блядь. Но все хорошо в меру, блядь. Птицам встречи не суждены, ничто не сравнится с тобой. Чиста и прозрачна нефритовых губ глубина. Ну, догадайся, 3 раз, про какие губы он тут напоминает, блядь? Про малые половые, большие или еще какие, блядь? А, пизда, любитель пизды. И правильно, правильно, правильно. В меру хорошей чистой пизде есть много хорошего, блядь. Но хорошего. Из нее же не всегда говно всякое вылезает. Хорошие дети рождают. А как ты думаешь? И таланты, и гений. Ты, я, например, блядь. Ну, склон искал, блядь, рубок. О, блядь. Да хули, вы станете перечислять, блядь. Злодеев, конечно, тоже да хуя. Ну вот импотенция, блядь. Ну, когда уже делать нехуй, ты сам понимаешь, да? Богатство да хуя. Мрамором обставился, столики завел, всякую хуйню, если сидишь, яйца почесываешь, а коралл-то твой, блядь. В зеленой воде нихуя не отражается, Коля, я бы сказал, блядь. Вот смотри, в яшмовой комнате зеркало чудится мне. О, призраки воспоминания, озеро в дымке. Паник, нефритовый ствол. Нихуя не отражается. В зеленой воде, коралл. Импотенция, Коля. Вот на этой ноте он и, как все, к сожалению, мужики, хотя некоторым удается дожить до последнего впердоливания, и потом уже... Всем ему отрубиться, но хуй еще действует. Вот я желаю нам, Коля, с тобой такого, чтобы мы до последнего вздоха хотели и могли. Вроде на этих пых. Чтобы те самые нефритовые губы оказались рядом, блядь. Чего я всем желаю. дать. И тебе, кое-что, драгоценному, обязательно.

Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь, привезли через сутки, а мы уже улетели из Боготы в Манисалес в сторону Медельинского Коля-картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, блядь. Попахивает кокаином, попахивает, блядь. Но кокаина нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, блядь. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетике летели, знаешь, как Фокерс 100, блядь. Ух, блядь. Садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз, эх, передохнуть, сука, а уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь, кокаиновым, блядь, с листиком, ну, коки, блядь, там, у них есть там, блядь, ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь, языка нихуя не знает, на диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю сторону, нахуя, сел на диету, поэтому... По ген-коду, блядь, по крови. Ему этого нельзя, того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант, он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя, показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь, и заебал его, тут пучит глаза, блядь, а гриль понял, пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя, я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойней, тут хоть молчит, блядь. Хоть она вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать. И тут диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело. Я говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь. Грустный. Кукурузные хлопья жрет, блядь. Хрустит, блядь. Бегает, озирается, блядь. А тут идет спокойный, веселый, радостный. Пивка ёбнул. Ёб твою мать. Я говорю, как человек меняется? Много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончат трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, блядь.

сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймут.

0: Слышь, Мокси, ту, вот нет, ты, блядь, послушай меня. Нас тут это, ну, типа, ну, ну, на другую сторону перевернули, блядь.
1: В смысле, раком поставили?
0: Нет, когда раком, тогда другие ощущения.
1: А ты откуда знаешь?
0: А ты рассказывай, чё больше?
2: Обалдеть!

я уже много лет, солнца не вижу свет. В черном гробу проходит жизнь моя. Вот уже много лет ты в мой приходишь склеп. Хочешь любви и ласки ты, ну а я хочу твоей крови, то холодной, то горячей. Я хочу твоей крови, три стакана захуячить. Я хочу твоей крови, я к хохол хотел бы сало. Я хочу твоей крови каждый день.

кто-то принес чеснок. Много еще тревог в мрачной моей судьбе, но лишь услышу я звон твоих бледных ног, я забываю все и говорю тебе.

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

на нарах, чем на пире у блатаря. Блатари, блатари, крутят перья до зари. Блатари, блатари, что ты им не говори.

Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, всего сидишь, делать у меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Все, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе рассказывал, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? За месяц шпагой нахуй напополам

0: секунданты падают в обморок нахуй. Доктора не знают, кого откачивать в пизду.
1: Колян, ёпты, врубай этих пых.
0: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки. Верхушки русского народа, бля, где всё это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясём на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой отсюда. Вон, из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, о! О, мудя, посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это точнее будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крепси очи, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-то такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
2: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протесок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот, грусть, пизда! Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А
0: почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь.
2: Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, бля, русского, бля, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть?
0: Масленочек, мой такой маленький, блядь. Как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой, блядь, залупочка такая, блядь. Он сука, ты его опустишь. Берешь за ножечку его, блядь. Он обрезанный, блядь.
2: Короче, блядь, ты берешь его, нахуй. В горлышке-то хуяк, а он
0: стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, бля, водочки, и не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа с водочкой закусить грибком, блядь.
2: Встретил тут кореш одного, блядь, Серега, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, что, блядь, не виделись, нахуй? Он говорит,
0: сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй.
2: Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да?
0: Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь?
2: Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля?
0: Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян?
2: Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь.
0: С водочкой, Колян, блядь.
2: Если ты у подводчиков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, как подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине.
0: Грязь, блядь, слякоть. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами.
2: Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй.
0: Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба.
2: Вот, я понимаю, водочка сегодня.
0: Она глиста на лету убивает. Он тебя не успел в кишку винтиться, на его хуяк. И он уже из сраки выпал, блядь, в обмороке нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь?

0: Плесень, плесень, блядь. Это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили, ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив, здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля, сыр, говорит, рокфор, а я говорю, что он такой зеленый-то, блядь, он плесневый прям весь нахуй, он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля, говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы, я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно, говорит, ты попробуй, пизда, пахнет так. Говнисто, ну, знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, рокфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день, а там все зеленое, блядь, только что червяки не лазят, а сырков нету, блядь, а зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, взять, он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет, сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой, он говорит, ну не сохнет, нет, говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то, ой, как вкусно-то, бля! И схуячил все! Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок! Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит, ой, это рокфор. Ну ты знаешь, вот Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого у свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попидим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанское взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ебаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, довезла с ее. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с тобой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.
1: Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь? Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся Чечней в состоянии войны, блядь. В состоянии войны никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить? Блядь, честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуево. Но хуев не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерухи, пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь, и все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ. Ну, если Чечня не имеет никакого отношения, они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. Видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Слышь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь? Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй. Всевидящий око, блядь, воинствующего ислама, блядь. Хуярят, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз доказала, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население? Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, блядь, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, он там жили, блядь, уже все знает, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Все намаз, не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Стали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кырбл-дырбл был, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, все начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хоть не придыхнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит. О-о-о, всех заебу, блядь. Пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля. Тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный. Из трубы идет дымок, блядь. А труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй. Хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, и баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну, это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это, нахуй, самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам.
0: не угодно ты себя, блядь, пожал. Не, я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь. А я тебе себя пластидом. А знаешь, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь. Так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. То есть я представляю себе. Но он же не такой, блядь. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это, шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да, сатана какой-нибудь, блядь. У них шайтан, блядь. Шайтан там путается, блядь. Там осень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну, там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь? Умей вертеться, блядь. 1, 2, 3. Вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь? А ребята чернявые, пусть они обижаются нихуя. Куда тут, когда жить хочет, блядь? Уже иду, блядь. Мне навстречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяка перешёл. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылём, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, и не чеченец вовсе, а вроде как грузин, родной человек, блядь, да, кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить, ветром сносит, пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду, газу, говорит, давай, Россия, бля, мы им газу, блядь, и они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим. Не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь. Потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь. Ну как? Тенденции у них. Валют, знаете, как? Лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебя с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважать, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, это старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, это чистый ум, блядь, при всего, говорит, блядь. Посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, блядь, миротворец нахуй. А, блядь, Шеварнадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот такая, блядь, категория философская. Отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание называется. Ты. Что, ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категории, ёпта мать, это же не хуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.
2: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян, а? Вырубь с их пыхвить, а сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным, пэш, шастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха.
0: Попалась мне тут князёнка Колян в руки. Какая-то писать-то пасть баба. По фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал, ну, бля, я ржал сначала, блядь, я усрал. А Колян, я усрался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все, это для взрослых. Там это упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь, тут там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптать. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз. Зин, ну, давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого-то такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях или баб, ну, такие заебанные. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, этими мешками, блядь. Понимаешь, ну, она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, блядь, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот когда она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ли? Сексуально. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно... А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело там. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь. О как! Я думаю, ну, блядь, Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь. Понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика, называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется, как, не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляции, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как ты не смотрите, сэра представляет. Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... Королевка, блядь, королевка нахуй. Или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, Вот которая шиповочка, той хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, знаешь, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот... баловень какой-то, блядь. А потом побольше – принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров – елда. И чем дальше – все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал почерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говоришь, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ли? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хотя руки еще сисьют у мужика. Ей чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь. Вот ты вот наёбся и как крутый спать, блядь. Если сможешь, блядь, если не перепил, да? Правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй, ты альтруист? Не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот, а, вот это мрак называется, супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторический момент. Например, Катерина II, например, она, говорит, употребляла порсенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, порсеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, с хуем, что ли, блядь? Правильно, с хуем. У ней был порсенек вот такой, говорит, и все. Еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими подшеньками её заебать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже, со стороны женщины, почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит, хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести, у него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у него елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёзлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Катерина II, вот царица Тамара Грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда, тоже ведь, блядь. Ей надо было, давай побольше, давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время? Она, говорит, употребляла парсенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизду засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, если это в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хороший спортсмен. Вот это, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всех округи, нахуй, блядь. Кстати, слышь, Колян, а у тебя я с ним мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом забери, бля. Ха-ха-ха, я у Клавки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, ой, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же Бобруси живет, Бобруси, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сисков, блядь. Он, сука, короче, Сисок просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии. Слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица. Ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты, моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
1: Ну, та вышла, говорит, хули. Народ никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты пизда, Соня. Иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, блядь, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю нахуй. Нахуя я и думаю эти куски? Куда их девать? Это, бля, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты спозалезь, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в эту машинку отвезла, говорит, ну ты пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь, он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй, аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас начну кромсать, блядь, И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла. И говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. И говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивна, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь. Этим острым мечом, а потом нашли пол булочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь.

0: что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. Урод я чихпых, ну, что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты же за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продается, все равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полета. Все тебе расскажи, покажи, блядь. Все тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот все тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попердываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то все-таки пьешь, блядь, он же мысли разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёвый хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь? Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принёс, блядь? Чего это у тебя такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такой, я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принёс бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ты, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей, у меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь, вот я себе это немножко вот этого, блядь. Пиздану, бля. Это Масянвы, красненький, хороший, это не то, что у тебя, бля, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, бля, как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, бля. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. На меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна. Витамины отсутствие полные, дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь, ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не расти нихуй такой, нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь. Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью, пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит. Поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь. Ой, жуткое дело, блядь. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович не хочешь, блядь, у барина, блядь. Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, о, хую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой пошёл снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздовали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки-то. Говорит, там, Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам.
1: И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. А так...

0: Блядь, ой, ёбать, кидал ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Кидай, блядь, кидай, блядь.
0: Падла. Это падла, блядь, понимаешь?
1: Кидай, блядь, кидай, блядь.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Кидай.
0: Бу-бу-бу-бу. И пожиебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Кидай, бля, кидай.
0: А, наступил?
1: Кидай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь.

веселюсь я. Узкоглазыми, широкоглазыми, узкозадыми, широкозадыми, блядь. Смешанными с неграми, блядь. С индейцами, татары, нанайцы, чеченцы, блядь.

веселый смех. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь. Где ты его найдешь? Татары на найти, чеченцы, блядь. Татары на найти, чеченцы, блядь. Татары на найти, чеченцы, блядь. Миллиарды народу, бля. Миллиарды народу, бля. Хуй поймай, сачком, бля. Евреи и прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи, поганить все наши земные мирные отношения, блин. Всем они виноваты, блин. Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где вас мудаков учили-то, блядь? Ну тот, сука, впереди, блядь. Евреи обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Есть. В каждой нации есть кучка своих мудаков.

0: Чека впереди, блядь. Евреи.
1: Все пиздуют. А потом пиздонется где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов.
0: Чем молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет?
1: Вот не проси нихуя.
0: А это безмолвные твари, она всегда лучше, блядь. А у них баба нечистое существо, блядь. Вот.
1: А у нас
0: культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блять, блять, культура общества, блять.
1: А через нашу Россию все пиздуют.
0: Кому не лень,
1: кому
0: блять,
1: не лень,
0: кому не лень,
1: блять,
0: кому не лень,
1: кому
0: блять,
1: не лень,
0: кому блять,
1: блять,
0: блять, кому не лень,
1: кому
0: блять,
1: не лень,
0: кому блять,
1: блять,
0: блять. А через нашу Россию все пиздуют.
1: Кому не лень,
0: кому блять,
1: не лень,
0: кому не лень,
1: кому блять, не лень,
0: блять.

0: петь, блядь. Блядь.
1: И хоть бы хуй. И хоть бы хуй.
0: Хуй кто уступит, блядь.
1: И хоть бы хуй. И хоть бы хуй.
0: Хуй кто уступит, блядь.

0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
2: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинал, вот это неспокойствие, блядь.
3: Все в пизду. Где, сука, блядь? Все в пизду.
4: Все обосрано, блядь.
3: Все в пизду.
4: Все обосрано, блядь. Икру метать надо, блядь. Все обосрано, блядь.
5: Пизда не по гнезду.
4: Как ебанет, блядь.
5: Пизда не по гнезду.
4: Огр, блядь.
5: Пизданите по гнезду.
4: Как ебанет, блядь.
5: Пизданите по гнезду. Она бегает хоть бы хуй.
4: Пизданите по гнезду. Как ебанет, блядь.
5: Пизданите по гнезду.
4: Огр, блядь.
5: Пизданите по гнезду.
4: Как ебанет, блядь.
5: Пизданите по гнезду.
6: А вот она я, хуя. Громозила. Громозила, блядь. Гигантская пизда.
7: Пи у негра, блядь, я не знаю.
8: И вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло в экран, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, блядь, потом огнем дышало все время, блядь. Огнем как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в ровно сих-пых. Это откуда нужный огонь, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот. Как пиздают этим ирондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй. Машины все вдрызь, блядь. Дышит, блядь. Но ее, сука, кто-то тарахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как тарахнул.
9: Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромную ящу. Потому что там нам делать коля с тобой не.
8: Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука.
9: Ну и ну-ка,

Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде отмучилась, старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мягких пух, все истории, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сербор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, ша, Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. И эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, бля, потому что, бля, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ничего не посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу. Если бы ты, бля, слушал внимательно сейчас, бля, вот эту всю историю, бля, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а? Громадь.

0: всей истории конец, блядь.
1: Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажет куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе. Ебло такое, блядь. Ну совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь, это было, как это будет. Она говорит, ну все, сука, ну все, ну войди в меня, нахуй. Ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом. Тебе сданет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и он, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове, и не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй, какой-то японец с зубами, нахуй. Кому он, нахуй, вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая, и показывает кусочек из детства. И тут кореш его драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. Японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь. Насытившись этими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптать, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ёбаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот мы уже с собой, с этими...

сталкивались нахуй, который по мертвому телу, блядь, спицы. А это по девочкам нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздик. Пирота в бачок нахуй. Готов нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет нахуй. И охрана перехуярила, естественно, и стала великой, блядь, вот этой пиздой. Который попал потом в эти гадюки, и вот там она испиздила эту несчастную умуту. А потом отвалил, они все откинулись нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка, а с ней все там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая, типа. Ну, она вроде больше такая на подручном корме, блядь, там так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну так, может, сама руку прекрасно не занималась, нихуя никого не пиздила, ну, вот так. Была подругой просто, блядь. Она все время на телефоне, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там, как она до них докопала? Да и так всем похую, блядь. Главное, докопал, главное, битва, нахуй. Битву титанов, нахуй, к этому все идет. Ну и каких все титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй, титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй, она сидит за столом, такая вкратце, говорит, ну что, давайте выпьем, саке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит, какой-то, блядь, такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь, говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь. Как тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимает, что она крутая, блядь. Подходит нахуй к нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не на его тарелку, а в соседнюю тарелку через два стола, блядь. О, те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну, все бы до такой степени, говорю, бля. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, бля. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй не обосрись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они своей подружкой-проституточкой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярит, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй.

0: кореште, мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь. Мало того, ты молчишь, все меня спрашиваешь. Он, Колян, молчит. Колян молчит. Молчись и все. Ну, ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. Ты знал только опера. Одного оперу полномочного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. В Роме сих пых дерешь, вот так масло-то руками как махнул, как они все грянули. Я тут сложа не упал, Роме не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Коляна, с волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая макруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был, ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь Сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая-то, возьми. Ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул. А народ, хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы. Все, и разбежать, ё-моё.
1: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад. Ты веришь, нет? Вот заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
2: Ты купол видал там вот это вот в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты, я поэтому тебе вот ни словом не могу. Я тебе прям просто вот... Чтоб ты понял все это, я пошел, купил специально книжку, либретто называется, там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу, ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я тебе прям специально тебе возьму и зачитаю, что там с музыкой происходит. Потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин, этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ли? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь, проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло, часа четыре. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил, но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай под музыку и прочее. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку, но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишься, всё, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор, ты понимаешь? Слородни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врет на всех пых, заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. И речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры. Встревоженная, любящая Ярославна. Грубоватый, гарецкий этот пиздюк, понимаешь, и мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половцев. Пойду, говорит, надоели вы все мне. Музыка первой картины своим бессобашным, Коль, бессобашным, я бы сказал, разгульным характером
1: резко контрастирует с настроением пролога.
2: Песня Галицкого «Только бы мне дождаться чести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь? Только бы мне дождаться чести, как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, а я сяду. Понимаешь?
1: Ну, короче, они там бразничают, гуляют, бразничают, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да, бразничаем. Вот. И они гуляют, там девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в пути или князя вместо Гарика, ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь, и дерзко посетя в девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее же освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот Галицкий, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня «Скоморохов». Что у князя до Владимира? Решили подсутить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно женственный, но волевой облик Ярославный. В рот мячих пых, вариоза. Чего сказал? Ария ее ариозо. Это, значит, такая... Ну, это у ей как песня такая. Это, может, ариозо. Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, Капитина? Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярослава вспоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика воровать мячик пых. Она страшная. Баба страшная. Русская страшная баба. Ты что, не страшная? Страшная. Зёпа с Руссией. Разлился совсем слушать. Совсем. А когда ты пойдёшь в оперу слушать, как ты услышишь её? Колян, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Воровать мячик пых. Вынь бананы-то из ушей. Воровать мячик пых. Ну, слушай меня внимательно. Во. Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно нагнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославной с боярами. Хоры бояр! Музайся, княгиня! Музайся не ей! Как я музайся? Я женщина, в ровно всех пыхах. Музайся, яйца ей это российская. Они приказывают, срочно поменяй сексуальную ориентацию. Музайся, княгиня, музайся. Говорит, я же баба, в ровно всех пыхах. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страстно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? В рот мячих пыль. От половцев забиваться, в роме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, это смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный, грозный, наполнен суровой, мысленной силой эти все хоры, бояр. Ты понимаешь, нет? А второй акт уже, Колян, посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки танцуют. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, знаешь, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хана Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками. Все, пля, в каватине Кончаковны.
2: Каватина? Не знаешь, что такое? Эх ты... Каватина, значит... Понял, не? Это я тебе сейчас про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это мецо-сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной».
1: Слышится? Тут другая история. Кончаковна, значит, такая. Очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, такой басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой. И она говорит, любишь. А он, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она, любишь, пада. Он, люблю. У нее тендер, понимаешь, и в рот мячик пых. Тоже красиво, красиво, я тебе скажу, Колян.
2: Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный,
1: ты тенор. Тенор, понимаешь? Ну так они поют, тенеры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь. Во! А поэзии чистой юношеской любви, очарованием роскошной южной ночи веет от каватины.
2: Опять каватин, запомни!
1: Владимира медленно день угасал, а он тенор.
3: Медленно день угасал.
1: Ромеша?
4: Ау, кончиком.
1: Понимаешь, какая страсть. О, а ты говоришь, ария Игоря.
2: Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. То есть в ромящих пыль, все делать, говорит.
1: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
2: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Говорит, тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хочут, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторых оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого.
1: Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Коньяк. Бас такой, ты понимаешь, лысый, волосатый по пояс. О, Коньяк, это я тебе задам. О, и Коньяк-то в своей арии, здоров ли князь?
2: Он как к нему. Волновался за него, переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, эти другие колики? Говорит, не, говорит, здоров, говорит, все в ромящих пыль.
1: Ты понимаешь, не?
2: А Коньяк ему говорит, Гарик, я тебя же уважал, ты что, в натуре? Ты чего, ты, давай, говорит, вместе будем, ты тебя что, мы тут всех положим. И говорит, вот, чего не буду, того не буду. Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород, говорит, Коньяк, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь сейчас. Он говорит, слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можешь сказать, страны. Говорит, уважаю, хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полоч, а ты русский. А все равно, я за своих полос, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения. Молодец, уважаю тебя. Уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и вы полосы вместе бились, а смерти в глаза смотрели. Ты понимаешь, Колян, во какая история. Ты говоришь. О, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, шопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается вся оркестровая. Я бы просто там все, вот эти особенно, с этими, с смычками. Ой, бля, все творится. А потом еще там они гремят вот эти вот хуя, летавры. А у них, вроде как, разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывают. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор. О, Бородин, написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир из Хавали, говорит, а это у Кончаковны не выдержала баба, ну, любит она. Говорит, Вова, останься, Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорит, Вова тоже ее любит, она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая стермежная правда сердце, понимаешь ли? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами, и все этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит, рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими слезами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящие, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот еще песни лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали, ГТГ не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу еще, сходим в галерею. Имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор. Третьяк, Третьяков был такой, картины собирал. Знаешь, насобирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день, его хватит, во! Понимаешь, сколько там картин? О, есть такая картина? Не ждали.
0: Вот у них то же самое получилось. Не ждали. Гарри как расплохо захватил, говорит, что собаки? Псы мохнарылые, смерды.
2: Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Я все уже, я все про вас знаю. Козероги, понимаешь ты.
0: Они, ой, Гарри, прости, мы больше не будем.
2: Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался. Все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на коньяка, говорит, пойдем. Мне, говорит, коньяка хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались. Все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пиписька.
0: Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать свои мысли, понимаешь?
2: О, и такой, и хор как грянул, а музыка колен. Вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от коньяка. Глубокая, несбывная печаль слышится в ореозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ореоза, ты уже знаешь, да? Вот у нее. Ах, плачу я, она поет, ты понимаешь?
0: От счастья плачет, правда.
2: Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеешь.
0: Так все.
2: Я тебе так себя кореша, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство.
4: Ну, здорово, кореша, корешухи мои драгоценные. Спасибо вам большое за письма. Обязательно буду отвечать на все письма, на все. Там, где есть конверт, и прошу еще одну маленькую штучку. Пишите адрес прямо сразу, на этом конвертике, чтобы уже, ну, совсем было хорошо. Так что давайте мне иной раз такой напишите. Невозможно адреса разобрать. Я еще почему говорю, чтобы вы на конвертиках писали свой адресочек. Корешков у меня теперь по всему миру. Это Зью из США. Леха Кунцевич из Фрянова. Поселок такой есть. Фрянова, повторяю. Спасибо за новые материалы Кудрявцеву Сергею, его доченьке из Краснотурьинска. За приглашение на свадьбу благодарю Прилукова Валентина из города Партизанск, Приморского края, Ромя Чехпых. Ребята, мы старуси, Коли, Вове, Маси, Николаю и Серому, Роме Чагину малолетке, желаю, чтобы он скорее закончил свое это отбывание. Он же чугунный. Удачи вам всем! Всех перечислить просто невозможно. Всего вам самого хорошего, кореша, вы мои драгоценные. От самого лучшего, как тут меня назвали в письме, кореша всей молодежи мира, особенно России. Сюру Безумного из Тобольска, поздравляю с наступающим днем рождения. Мерси за стих. Я его засчитаю, хотя он, на мой взгляд, слабоват по размерчику, по рифмочке, но зато от чистого сердца, а это дорогого стоит, блядь. Звучит он так, блядь. Народ, блядь, слушай истории Сюры. Это тебе не Сюры, Муры. Это история жизни нашей. Это тебе не покажется лажей. Там встретишь ты Муму, что насрала и Ку-Ку. И Годзилла будет там. Можно ёбнуть по рогам. И Кинг-Конг, он потянет. Очень плохо ему станет. Будет Пушкин там Санёк, как Дантес его уёбнет. Его на стрелке завалил, за кордон потом свалил. Но Дантес козёл, мудак. Пушкин нам как словно брат, блядь. Вот так вот пишет чувак. Ну хули я могу сказать, блядь. Маяковский, ёптать, Сюра, говорит, твори произведения свои. Народу, говорит, по сердцу они. На лохов разных не смотри. Пускай хуй дрочит, в ротах всех еби. Вот особенно финал мне очень понравился, блядь. Вот, наконец, от фантастики получил, бля, малявочку долгожданную получил. Роме Чехпых. А вот это стихотворение, кореша мои драгоценные, написано по всем правилам, блядь, стихосложения. А почерк, просто пиздец. Вот, заслушайте этот замечательный, на мой взгляд, стихотворение, написанное замечательным пиздатым почерком фанты. Сюра, бля, чувак нормальный. Сепелявый, гениальный, классный фраер симпатичный, как наклейка от столичной, с бородавкой на щеке, в клевом красном пиджаке, и размер плечей внушает, низ немножечко стремает. Все там в целом просто очень, взглянешь и еще захочешь. Ножки стройные в семейных примостились трузерах, и сюречек, несомненно, мне привидится во снах. Он стакан сжимает крепко, партисек со смаком пьет, словом, в душу лезет цепко, байками мозги ебет. Как послушаешь ты на ночь, например, армагедец, все, бля, с утреца не встанешь, зато выспишься, пиздец. И в прекрасном настроении соберешь своих друзей, чтобы отметить возвращение грешной участи своей. Прям Пушкин, кроме сих пых. Жизнью заживешь нормальной, без депрессий и сомнений. Просто Сюра гениально поднимает настроение. Как Адлова, мило, точно подбирает он слова. Не влюбиться в него можно. Не любить его нельзя! Вот такой пиздец, бля, буду! Спасибо тебе, Фанточка! Из газеты «Разгуляй» из Иваново я с удивлением и радостью узнал. Читатели назвали Сюру Каретного одним из самых ярких и самобытных артистов разговорного жанра. Вот мне всех пых! С чем вас и поздравляю! И это правильно, как говорил один наш товарищ-лидер. Спасибо и Казанчееву Егорушке, который мечтает стать котом, чтобы не ходить в школу. Вот, кореша, моя дорогая, в связи с многочисленными, блядь, вопросами о моем сотрудничестве с группой «Красная плесень» вынужден ответить, что я пока с ней не сотрудничаю, в рот я всех пыль. И неизвестно, буду ли еще. Вот так. Ну что, кореша, вы, мои драгоценные, что происходит в мире-то, а? Пока мы вот с вами не виделись, только не слышались, а? Клинтон, остановись! Вот что же, перестал? С Моникой, понимаешь, и все началось, блядь. У мужика голова-то не занята. Он говорит, давай будем бомбить Сербию. Мы там всем пизды дадим.
2: Да ёпты, ну в рот мне, где совальный кабинет? Вро, вернись, Клинтон, вернись в совальный кабинет, блядь.
4: Монику напугали теперь, пиздец. Она не возьмет никогда у него ничего, блядь. Вро, мя сих пых. Я, конечно, Клинтону могу сказать. Мол, Клинтон, ну вот что ты делаешь в натуре? Что ты разударялся-то, в рот мя сих пых? Вот как получаться все стало у тебя, блядь? Ты что нахуй?
2: И правильно, конечно, наши не согласны, потому что братья славяне, бля. Так как же можно с этим согласиться, чтобы нашим сербам дали пизды? Да что же это такое, в румячих пых, в каком мы веке живем, блядь? Надо человечнее быть, человечнее уважать надо. Человеческое право на жизнь. Вот я так скажу тебе, Клинтон, бля. Уважай, бля, и все будет нормально, нехуй никого бомбить, бля, в румячих пых.
4: Ведь там мы жили же все полной жизнью Югославии. Так нам, ну, назвали так приброши. Брости там, рот мячих пых, там всякие там мы.
2: Но назвали, а там все было. Черногория, Сербия, Хорватия, вроде.
4: Герцеговина, флор, которую Сталин по мочу искурил. Вроде мячих пых, а? Ты пойми, и все жили нормально, мирно. Но там все причины, ты пойми, корень с тобой драгоценный. Причина в том, что там и турки. Турки давно, хуй, блядь, никто уже не помнит, когда, блядь. Пришли и там жили. Они туда принесли мусульманскую веру, блядь. И там народ, они сплотнились, разражались. Сколько времени прошло, в рот мячих пых.
2: А сколько они перепортили этих болгарок, бля, в рот мячих пых.
4: Ты посмотри, какие рожи там теперь. А были красивые девушки, блядь. Хуевая смесь получилась, не гурчик. Мужики красивые, блядь. Мужики болгары, бля, глаза.
2: Хари, блядь, горят нахуй, бля, вроде всех пых.
4: А девки никак не получаются, нихуя. Вот которые славянки, те получше пойдут. А так все, клювы здоровые, глаза вот такие, блядь, носы вот такие, блядь. Ну, поэтому правильно, у них седра всегда была, блядь. Они закрывать такой ебал, как увидишь, блядь, ёбнешь ты нахуй. Потому что там такой пиздец иногда бывает, что, блядь. Ну, бывают их очень хорошие. Но это редко. Они все в гаремах, блядь. Так что нехуй горевать по этому поводу. Я просто хочу сказать, нехуй перелопачивать, когда все уже сложилось. Они должны сами договориться чисто, мирно, спокойно, нормально, блядь. Короче, ребята мои драгоценные, на этой кассете, там все наши кассеточки, все 8 штучек, все сфотографированы. Так что вы можете все это все разглядеть и уже смотреть, кто собирает полную коллекцию моих записей. А теперь готовится к выпуску другая кассеточка. Памяти Аркаши Северного, замечательного певца, исполнителя наших песен блатных, нашей классики. Так что давайте жить дружно, друзья мои, бля, кореша мои драгоценные. Я вас целую, люблю, в рот мя сих пых, пишите письма.
1: Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя? Шкаф на даче увезти.
2: Ну разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке. Вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь.
4: Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать ее колотить. Ну где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая всеми задевает обо все углы. Говорит, что за какая-то мебель? Куда денем, а? Раздай крестьянам, как Ленин нахуй. Ленин землю раздал крестьян, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, спиздят, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, блядь, хуй, тут смех хуёвый, блядь. В жизни все неверно и капризно, да не бегут никто, их не вернет. Нынче праздник, Коля, завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёб ты мать.
0: Романс, заметь, блядь.
4: Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёб ты. Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
0: К романтизму, бля.
4: Хватит уже этих реальностей, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помастолочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
0: Это хуйня. А вот романтизм, Коля...
4: Это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, бля. Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь, что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь. И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп, как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот, каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля. Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но, как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и ни один пример, мало ли помирало людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь. Но, понимаешь, вокруг него же люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь, то, чтобы, блядь, там в любви объяснительность поебало лучше дать, блядь, там или что-нибудь такое.
0: А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как «Вызываю вас, сука, блядь, на дуэль всех, блядь».
4: Ну и так сам с собой вот он и вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не посчитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представь, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова, заметь. Ни слова про пизду. Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, вот вас схватил, блядь, там выемал.
0: Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика.
4: И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, если писать там сиськи свесились, там еще пизденчик там мокренько идет свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь.
0: Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
4: Но не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
0: А теперь, Коля, кольцам драгоценным, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля.
4: Ему бы с такой фамилии сейчас цены бы не было, ёпта. Плюс Грин, блядь. Практически доллар, ёпта, зеленый, блядь.
0: А тогда он был нахуй никому не нужный.
4: Говорит, дайте хоть стаканчик похмелиться. Я вам сейчас расскажу про это самое. Говорит, да хоть ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда ее засунуть? В жопу, что ли, блядь? В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь. Вот ты сам тогда расскажи о себе и похмелись, блядь. Говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете.
0: А сказка осталась, блядь. Алые паруса. Ну это же... Как говорится, плод фантазии автора.
4: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там, поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором.
2: Потом что-то напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля.
1: И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано: Настя Вертинская, блядь. Причем гвоздю кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девочкой, блядь. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дориана Грея, блядь. Ёпты. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже. Так немножечко пиздой окрепла. Вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальной. Вот так. Так что слушай, кореша мой драгоценный, в чем было дело?
5: Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай.

Вот и веришь, нет? Колян, вот и веришь, нет? Ну прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты норвиделись. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за «Титаник» такой, в рот мягких пых? Ну, все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он столько показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, там же хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тяни аленький цветочек, нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это сука такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик, навален-то в этом всем «Титанике», бля. Что там сберкассы, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты возьми. Да нахуй она тебе нужна? Ты в «Титаник» дыри нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там наваль, там столько ждали на сохранение. Да оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну, если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мягких пых, бля, доча, или там внуча, хуя, не знаю, сделай погромче, в рот мягких пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот мягких пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», блядь, и вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрывай, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал, хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У него дыхание, бля, затруднённое, бля. Ой, бля. Сиськи. Сиди-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха показывает. Она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в рот мясных пых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша, и она говорит, внуся, делай потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит, а это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясных пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Чё надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Она говорит, ты кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Они говорят, да подожди ты, ёпта. Она говорит, слушайте, блядь. Но мы же себя поднимаем, мы к этому отношению говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь, такая, сука. Бабушка старенькая, блядь, а она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинает, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А как показывают общим планом, идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе, футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуясят. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взглядом посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь, не на подводных, надводных, блядь.
Еще налей мне, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот меня чих-пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот меня чих-пых. Ну нахуя? Опять вермуту, бля. Ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним. Слушай дальше. Значит так. Значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй. Ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они говорят, ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля. Сука, это же гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, плывите нахуй, бля. А Севиха бабка, как расскажет, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, зёнушка, блядь, аленький цветочек, Насенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь, пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец, куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь, пирамида, ёпты. Там у них давно уже, бля, у нас сейчас, бля, пиздец, там мужики, бля, не промах, бля, там наебут кого хочешь, бля, козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля, она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить и показывать. У нее там портовые компании, хуяни, но у него деньги да хуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну такое неприятное ебло, бля. Думает, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Но я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну, ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахну, блядь. Ой, дай я тебе трахну, блядь. Я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, бля, она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот меня чихпы. И, значит, когда Сювих-то не в мочи, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, бля. Ну, знаешь, когда, бля, он заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. Я наношу ее на палубу, а палуба хуй, хуй, выдушу, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, бля, если оттуда сануть, бля. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это, бля. Там, сука, так несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А ему похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, на многих подкузьмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, блядь. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, блядь? Сука, сосисками обожрался, блядь, сдох нахуй. Вот такие рекорды, блядь, в рот. Назло рекорды, сука, передача еще, блядь. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, блядь? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, блядь. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, блядь, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мало такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, бля, Лёня, бля, в общем, Лёня, бля, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на неё блевать что будет. Она прыгнула в рот меня всех пых, вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнула, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в ровне сих пых. Так что я тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит...
Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде меня чих-пых, ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу, когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь, а там высоко, блядь. Она прям на мыс бежит, блядь. И говорит, сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты какая ласточка, пиздой, блядь, камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь, а чувак там идет, художник-то, блядь. Куля хуем груз околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь, а. Он говорит, а нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, мол, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников, бля. Но он оказался, сука, типичный художник, бля. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал? Нихуя ведь не трахал, бля, поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прямо перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мящих пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хужа, бля. А он у нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, серпантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните, блядь. Ёпты, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь. Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот мне всех пых, блядь. Я у сука даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывают, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать. Ты не понимаешь, эти хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, бля. Писать, бля. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, бля. Писать это картину, блядь. Живопись, а. Называй, живопись. Живопись, бля, в рот мя всех пых. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. С носичкой. Чик-чик-чик, блядь, разным светом, блядь, сука. Разным светом. Чик-чик-чик, блядь. Ох, как писит, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал вот эту ровочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, блядь. Одна туда-сюда снует, блядь. На ногах они устали, бля, если я сандали надену в рот мячих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мячих пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, повезли там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там машины стоят, ангар, бля.

ветер, бля. И они вот так: лети, бля, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сюка. После этого они ушли, бля, в трюм. То есть по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И теперь, если нет, у меня даже есть версия, что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, шел за бабой, блядь. Она раз подъехала, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бабу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не знаю. Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Ну это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошу. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этот ёбаный Вайзельберг, блядь, врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да ёба, обойди друг друга. Нет, блядь, вот, сука, и один, блядь, не ущерб, и другой. Получилась стрелочка, рот мячик пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет, этот весь массив, блядь, железа, тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь, прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах, она меня дура утюгом, тюк, вот он так вот делает, Кашбер, тюк, и пиздец, Титаник начинает тонуть, я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мясих пых. Есть свой айсберг. И он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля. Капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно. Говорит, он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильма все идет час-полтора, блядь. Как они тонут, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Вроде бы, но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, блядь, мужики все, блядь. Вот все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, блядь. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, блядь, в оркестр, блядь. Хуя, блядь. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется. Пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец. Канифоль все равно, блядь, пиздец. Сотрется, блядь. Да и

вы по полной программе, бля. В рубящих пы. Во, мужики, бля, а евреи, бля. И мужики сильно оказались. Все оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер варяг, бля, врагу не сдается наш гордый. Мужики пели, бля, варяг, пощады никто не желает. И в рот она чихпых, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сырячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь, и все живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, бля, срубали, блядь, 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, вроде меня сих пых, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь, семья, блядь. Вот у тебя, блядь, Зинка, блядь, семья, блядь, иди хлеба, блядь, купи, принеси, вроде меня сих. Это разве счастье, блядь? Это так? Подзадвуха, блядь, живи, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать.

Учителю-нибудь, сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймуть.

Вот, Коля, конечно, я тебе хочу сказать, что все хорошо в миру. Месяц, конечно, дохуя. И когда мы уже летим, бля, на самом здоровом, сука, 747-м, 400, блядь, их 15 в мире осталось, бля, летим мы, сука. Не, это мы в Амстердам прилетели, сука, на нем. Здоровый, сука, 350 народу. Вот точно я вспомнил этот анекдот, а сейчас мы со всей этой хуйней попробуем подняться, бля. Ну, поднялись, мы летели 10 часов, все нормально, бля. Правда, сортир очень один, блядь. Не один, на нашем отсеке один. Могли бы побольше сделать сортиров, блядь, для такого большого самолета, блядь. С двумя палубами, да хуя. Но когда мы уже летели на маленьком, ну, так, более-менее маленьком, сука, тоже голландской компании, блядь, уже летим. А у меня такие мысли всякие хуевые уже в голову приходят. Думаю, блядь, сил никаких нету, сука, хочется в Москву. Думаю, а сейчас слабо в Хельсинки заебенится, блядь. Думаю, ой, слабо, блядь. Лучше в Челябинск, сука. Думаю, не-не-не-не, не думай о плохом, не думай. И вот мы уже подлетаем, мы уже садимся, бля, все, сука. Сели, блядь, похлопали пилота, и вот и поездка подошла к концу. 12-й самолет, ебать, колотить, блядь, сели, мягко приземлились, сидим, все. Выруливает он, ну, там по-английски говорят, спасибо, мол, за полет, хуё-моё, там все вернулись, там все спасибо, команда прощается, хуё-моё. И вдруг объява такая на английском, блядь, идет: «Welcome to New York, блядь!» Тут у нас, сука, бля, волосы аж дыбом встали. Как Нью-Йорк, блядь? Опять объебали! Выяснилось, наверное, действительно. Ну, тут все как заржали, блядь. Даже американцы какие-то с нами ехали, блядь, так как заржали. Все говорят, мы только что из Нью-Йорка вроде как, а вы нас опять, бля, в Нью-Йорк. Я говорю, ну, нихуя себе шуточки, блядь, а уже нервы на исходе, блядь. Ну, сука, шутки хуёвые, блядь, думаю я. Но главное, что все равно мы уже оказались в Москве, Коля, блядь. Ну, ты знаешь... Я тебе так скажу, Кольцо, мой драгоценный. Вот эта поездка, блядь, по своей эксцентрике, блядь, и по всем делам, она, конечно, стоила такого, именно такого завершения, блядь.

0: Кореши, мне кажется, все характерно, бля. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь, но танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там... Там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, блядь, сука, вот так. Как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь! Она так кротко глазенки опустит и говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку Пьесолы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеоны, это тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, только такой... Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, блядь. Но это побольше только, раза в четыре, блядь. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот, как губная гармошка нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили. Видимо, для мягкости. Чтоб меха не сели, блядь. Так там таможня, сука, все, блядь. Эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь. Чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать. Для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь. В футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как? Вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Они думают, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, блядь. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лезет. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну, нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьих, блядь. Сядут и поют, поют. У них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танги. А свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь. Мало того, ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян, молчит. Колян молчит. Молчись и все. Ну, ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме Осихпых. Был в опере я, Колян.
1: Это искусство называется опера. А ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. Громя сих пых, дерясь, вот так машет руками, как махнул, как они все грянули. Я тут с ложа не упал, громя не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Колян, аж волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая макруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был, ну там все такое легенькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь Сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая, ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул, а народ хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы, все, и разбежать, ё-моё.
2: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад, ты веришь, нет? Вот ты заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
1: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты, я поэтому тебе вот ни словом не могу. Я тебе прям просто вот... Чтобы ты понял все это, я пошел, купил специально книжку, либретто называется, там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу, ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я прям специально тебе возьму и засчитаю, что там с музыкой происходит. Потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин, этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ли? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Глинка. Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь, и проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил. Но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай. Под музыку и прочее. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку. Но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишь, если он, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор, ты понимаешь? Слородни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врет на всех пых, заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. И речитативная сцена, в которой обречеваны испуганные бояры. Встревоженная любящая Ярославна. Грубоватый гарецкий этот пиздюк, понимаешь, и мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половца. Пойду, говорит, надоели вы все мне. Музыка первой картины своим бессобашным, Коль, бессобашным, я бы сказал, разгульным характером резко контрастирует с настроением пролога. Песня Галичского «Только бы мне дождаться чести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь ли? Только мне дождаться сесть, как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, я сяду. Понимаешь ли? Ну, короче, они там бразничают, гуляют. Бразничают, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да? Бразничают. И они гуляют, там девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарри Стэнтон, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в пути в лекнязя вместо Гарика. Ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь? И дерзко посетив девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот галечки, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. О, а с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня скоморохов. Что у князя до Владимира? Решили подсутить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Коля, широко выписан обаятельно женственный, но волевой облик Ярославы. В рот мячих пых, вариоза. Чего сказал? Ария ее, ариозо. Это значит такая, ну это у ней как песня такая, потому что ариозо. Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, скопительно. Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярославна вспоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, ворвав мячик пых. Она страшная. Баба страшная. Русская страшная баба. Это все, не страшная. Страшная. Жопа с Руссией. Разрешился совсем слушать. Совсем. А когда ты пойдешь оперу слушать, как ты услышишь ее? Йо. Коля, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Ворвав мячик пых. Вынь бананы-то из ушей. Ворвав мячик пых. Ну, слушай меня внимательно. Во. Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно нагнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами. Хоры бояр! Музяйся, княгиня! Музяйся они ей! Как я могу музяйся? Да я женщина, в ровно всех пыхах. Музяйся, яйца, яйца у меня это российская. Они приказывают, срочно поменяй сексуальную ориентацию. Музяйся, княгиня, музяйся. Говорит, я же баба, в ровно всех пыхах. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страстно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? В рот мягких пых. От половцев забиваться, в роме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный, грозный, наполнен суровой, мужественной силой эти все хоры, бояр. Ты понимаешь, нет? А второй акт уже, Колян, посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, значит, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хан, значит, Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками. Все, бля, в каватине Кончаковны. Каватина? Не знаю, что такое? Эх ты... Каватина, значит... Понял, не? Это я сейчас про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это мерсо-сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной». Слышится? Тут другая история. Кончаковна, значит, такая. Очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, типа басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой. И она говорит, любишь. А он, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она, любишь, пада. Он, люблю. У нее тендер, понимаешь, в рот мяших пых. Тоже красиво, красиво, я тебе скажу, Колян. Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любови, возлюбленный, ты тенор.
0: Тенор, понимаешь? Ну так они поют, теноры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно, очень смешно. Ну так у них вот такая разблюдочка. И ничего тут не попишешь.
1: Во! А поэзии чистой юношеской любви... Очарование в роскошной южной ночи веет от каватины.
2: Опять каватин, запомни.
1: Владимира медленно день угасал, а он тенором
0: медленно день угасал. Ромеся,
3: а у Кончикона, понимаешь, какая страсть.
1: О, а ты говоришь, ария Игоря:
3: ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. То есть в ромящих пы, все делать.
1: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
3: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит: где, говорит, ты, Ярославна? Тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хочут, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого.
1: Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас такой, ты понимаешь, лысый, волосатый по пояс. О, Кончак,
3: это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии: здоров ли князь?
1: Он как к нему волновался за него, переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, эти другие колики? Говорит: не, говорит, здоров, говорит, все в ромящих пыль.
3: Ты понимаешь, не? А Кончак ему говорит: Гарик, я тебя зауважал, ты что, в натуре? Ты чего, ты, давай, говорит, вместе будем, ты чего, мы тут всех положим. Он говорит: вот все, не буду, того не буду.
1: Ты веришь мне, Гарик, вот насколько он был благород? Говорит: Кончак, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь все. Он говорит: слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можно сказать, страны. Говорит: уважаю. Хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полович, а ты русский. А все равно, я за своих полович, а ты за своих русский. И не согласился на мои предложения. Молодец, уважаю тебя. Уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и вы полович вместе бились, смерти в глаза смотрели. Ты понимаешь, Колян, во какая история. Ты говоришь. О, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, сёпы голые мелькают, сиськи мелькают, всё, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается, вся оркестровая, я бы просто там все, вот эти особенно с этими, с смычками. Ой, бля, всё творится. А потом ещё давай, гремят вот эти вот хуя, летавые, летавые. А у них, знаете, как... Разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывает. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он, как его, я не знаю. Композитор, о, Бородин. Написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Ишкавль говорит: а это у Кончаковны не выдержала баба. Ну, любит она. Говорит: Вова, останься. Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорит: Вова тоже ее любит. Она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая серьезная правда, женская, понимаешь? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами. И все этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит: Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит... Рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими следами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это, челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящая, потому что все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это еще пять силавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит: что собаки, они как поют. Они: а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали, ГТГ не знаю, что такое. Сходи, еще потом я тебе поведу, еще сходим в галерею имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор. Третьяк, Третьяков был такой, картины собирал. Знаешь, не собирал сколько? Нам с тобой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день, во, хватит, во. Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина, не ждали. Вот у них то же самое получилось, не ждали. Гарик как расплохо захватил, говорит: что собаки, псы мохнарылые, смерды. Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Я все уже, я все про вас знаю, козероги, понимаешь ты. Они, ой, говорят, прости, мы больше не будем. Но, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался, все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на коньяка, говорит, пойдем, мне, говорит, коньяка хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались, все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здрав миру мир. Миру мир, войне пиписька. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну а что, дети, правильно выражать войну, понимаешь? О, и такой, и хор как грянул, а музыка колен. Вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от коньяка. Глубокая несбывная печаль слышится в ариозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ариоза, ты уже знаешь, да? Вот у нее «Ах, плачу я!» она поет. Ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеешь. Так все. Я тебе так себя кореша, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство. Вот ты понимаешь так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там, всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там, шахтенки заброшенные, блядь, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. Этому Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьмёшь, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить, нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё там попался, как Данилка, бля, а он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, бля, такой, еле ножки волочит, блядь. Где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, бля, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть его он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёб твою мать, говорит. Что ты, блядь, коровок, ты не пугаешься, блядь. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У ней работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чего-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой цветок. Он пока лежит, смотрит, бля, букетик. А красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он назывался, это, блядь, зеленый, это камень, это поделочный, это, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь, ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье учить подправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич заступился, говорит, я, говорит,
0: постарше, блядь, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи порося, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, а кусков захотелось, говорит, я тебе, блядь, дам, а кусков. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля. Я говорю, вот что, человек, а кусков все нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпта, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпта мать. Ну, захотел кусько, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство родил, блядь, поручик, бля, приказчик, ебать его сам. Говорит, я, говорит, так, кусков, сука, я тебе дам, а кусков, учи, бля, малого нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи, что ты научился, бля, Данилка ему мозги все засрал. Говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сучка, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твой мой, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усил, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, поймаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпта, вот хочу и все, говорит. Да ёпта, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный, этот, барин, говорит, выпиши ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь, там хуй, блядь, тонаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось, блядь. Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не зевай. Говорит, конечно, не зевай, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, зевай, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопич говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, у тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, чуть помнишь, как у нас, блядь? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал? О, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас за... Ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится. А вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда? В корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ся, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну ёб твою мать. А что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, что надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Данилушка, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. Я баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, он тут же, говорит, ну, уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёпта моя. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит. Ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот
1: камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке. Говорит, хочешь вот там, да? Ну пойдем нахуй, говорит, пойдем, бля, покажу, сука, блядь. Тут у меня выебывайся, блядь. И потом не плачь, нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не будешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пиздуй. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь, ну пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь, у меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну вон он, нахуй, лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
3: Вот нормально, секунду. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
1: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь. Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь, скоро уже и свадьба, и хуядьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал... как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь, а так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу, плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёб ты мать. Он, может, Данил, что он, говорит, блядь, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он вот чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все, все другое, бля. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебница, ей, блядь, все это. Она же, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалка, камень разноцветные, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить? Она весовой смешная, блядь. Сисюлька, знаешь, эту, блядь, все девчата как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри, вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, блядь, потому что Сюра, блядь, никогда, блядь, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, сей нахуй, блядь, и всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет, в природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше, но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный разъебальте, блядь, мой бесценный, блядь.

0: Сейчас уже детвора не та, нахуй. Сейчас все, сука, в Трансвальпарк, а там крыша хуяк и накрыла, нахуй, медным тазом. Не хочется говорить о политике, Коля? Ты знаешь, вот не хочется, блядь. Но нельзя не сказать, блядь. Ну вот вы строите Трансвальпарк, ебать, вас колотить, блядь. Ну объем это вы хоть сопромат-то учите, блядь? Да, говорит, турки, говорит, мы, говорит, строили, мы сопромат учили, блядь. Мы, говорит, по сопромату самые первые, блядь, мы рассчитывали на 1,5, говорит, блядь, этого метра снега, нахуй. А у вас же 3 выпало. Да у нас, я говорю, 5 можешь выпасть, ебать колотить. Что же вы делаете-то, блядь? Хорошо, у меня, сука, денег не хватило в этот Трансвальпарк, блядь, думаю. Сука, да задавитесь вы с вашей ябой, блядь. Но в таком состоянии это действительно лучше публичный дом содержать, блядь. Тут снежок нападал, блядь. Оно как пиздануло, блядь. У нас в России все, блядь. То поношло, золотуха, блядь. Вон у магазина, блядь, Омега, как ее там, хуега, блядь. Ёбнулась эта ёбаная крыша, блядь. Тоже, блядь. Снежок перепадал. Ну вы же в России живете, ёбаный, вот не в Ирландии, ебать вас колотить, блядь. Вы головы-то ваши, блядь, имеете? Прости, Коля, блядь, я за отрыжки посадил, блядь. Какие-то хоть головы имейте, все, блядь. Ну надо же как-то перезакладываться, блядь, на Россию-то. На менталитет, ебать его колотить. Колян, корешь его драгоценный. Вот ты понимаешь, да? Вот ты меня луп-луп-луп-луп-луп. Ну что такое, ебать это выморщил, блядь. А? Корешок ты мой драгоценный, уебень ты мой, пиздоголовый, блядь. Хуй ты мамин, блядь, разъёбы кашинский, блядь. Жизнерадостный ты мой, пиздадуй. Вот сколько я тебе комплиментов наговорил за одну фразу, блядь. В каком языке? Колян, в каком? В ирландском? Хуй-то. В иудейском? Хуйка в зубка. Там такого не может быть, поэтому все они, бляди, разговаривают матом на нашем языке. Понимаешь, нет? Сколько комплиментов ты сейчас получил, да? Разъёбы Кашин. Кто это знает, блядь? Где Кашина, блядь? Там Ленин сидел в ссылке, блядь. Вот оттуда и пошло разъёбы Кашинский. Имеется в виду Ленин. Да, конечно. Победители не судят сейчас. Рекламу видел, нет? Ленин сидит. Ебло такое, блядь, ленинское. Мусики, понимаешь, эти вот глазки, блядь, пытливо смотрит. И написано «Победители не судят». Это реклама какого-то журнала, ну хуй с ним, короче, блядь.
1: Ой, кореша мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чих-пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо хоть приехал, блядь, как там всегда в рясень-то, блядь. Нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля. Ну ладно, слава богу, бля. Слушай, блядь, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня, сука, я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорят, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм. Опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нах, наливай портвейн, бля, и в рот всех пыль, бля. О, бля. И ты что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, назвал. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты что, армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадался. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Настрадамус, блядь. Настрадамус, блядь, говорил. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще мася, говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. пиздец придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него написал книжка, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начали. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее? Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да болой, ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Какие-то комета, ебать, его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взят она, кто это, блядь, певец, блядь, не знаю, нихуя, какой Кайметов, комета, пизда глухая, ты там на Брянщине совсем, блядь, Зеницын, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь, пиздой с этой, блядь, он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь, пидорас такой, блядь, ну ладно, хуй с вами, блядь, в общем, дело не в этом, блядь, летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит, тоже, блядь, пространстве, блядь. Я думаю, ебать, Мася, а как снимать, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну, все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь. На чем, блядь? На каком хую? Я думаю, какой бурень? В пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот и... Да, ну как в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, блядь. Ну выпивай, да хуй, слушай дальше, блядь. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь, там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь, и фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех все пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, захватит одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у него все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет, срам в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сони фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, бля, вроде мясных пых. А это значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, бля, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас это негр, блядь. И точно какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и при чем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами Сколы зовут, всякую хуйню, блядь, и прочие вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец всей земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь.

Блять, в кожаном пальто, блять, я улетаю нахуй, блять, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блять. А вот тут не догадываюсь, конечно, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну вернусь тогда, блять, все будет нормально, блять, сыну. Не сказал, нихуя, и ушел. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блять, бах, тарарах, потом все, а потом хуяк, блять, за сердце, блять, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блять, и такие, сука, это американцы, ебаные, блять. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь, пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорит, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем, нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, в детстве? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показываю. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти кусти ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там смотри, нанайцы какие-то вскочили, ой, блядь. Эти вот это, японцы какие-то, а они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А уже пизды дает, блядь, во всем истории-то, блядь. Это все мне расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, а что взрывать, все, они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? А ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Там все, пиздец, блядь, мне бьют по этой хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, бля, наш назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосрободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, ну, камни по ним стучат. Ну, как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуяк, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Вот они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто, нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пешип. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, бля. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Коля? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терции, блядь, времени нахуй, ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищи, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит,
хули тут сядать, бля? Вот тут он говорит. Куда тут сесть, бля? Ты видишь камнепад? Ебать тебя в сраку, бля. Какой тут нахуй сесть, бля? Куда сесть? Туда в щели пиздец иди, бля. Дай бог еще взлететь.

0: Пизда. Он говорит, так нахуй. Бурим, блядь, видишь, из тебя нихуя не получается, блядь. Он говорит, так, прекращай бурение нахуй, в пизду. Он говорит, что, блядь, я тебя сейчас прекращу нахуй. Конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, блядь, я, блядь, я уебу нахуй тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя берет, блядь. А если, говорит, так взорвать, или хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут я повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать рыбий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть глаза, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хуй, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, ну, пих-пих, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну, этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит, ну хули, блядь, пиздец. А по ебалу видно, что грустно ему, блядь, неохота ему помирать в цвете лет, блядь. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жар, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Так нет, нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, тут, туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, сидели, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже... Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит, вот, ну остал 3 секунды, бля. И он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, блядь, и вот она нажала, блядь, пиздец Армагеддону. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под 40 еще поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все, нахуй, они прилетают, нахуй. Летят, бля, герои, там все уже... А там же, блядь, дочь эта... Она же, Вилли, она же все это... Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет. Папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, бля? Он говорит, дочь, пиздец. Говорит, папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. А хули он могла сказать, бля? А папа говорит, да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он с собой там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, бля. Пиздару все разорвалось на части, бля. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, бесову. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю, папа там остался, вроде этих пых, бля. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, бля, во-первых, тут, бля, человеческая сущность, бля, мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас страху, бля, человек, ты все равно погиб, бля. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, бля, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков вы все наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаете, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, сейчас пизданемся, блядь. А они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют, какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гальцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время, на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, о, блядь, я уже вспотел, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, у них сюда кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб, суетящих, хуй, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все судятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй, гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пых, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, бля.
1: Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза о дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду, яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе на... прямо, блядь, и яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь, но без яиц скучновато, старичок.
0: Ты вот на меня, Толян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это, то есть, это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуя все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румя чих-пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарю, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мяч их пых, Коля, наливай, в рот тебе, ебать. Подъезжает к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где в пизде? Откуда узнала, нахуй, через 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает, открывает такая милая негритяночка, блядь, такая, миленькая так. Ну такая тоже, блядь, из этих, из резких, блядь, из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повежливее нельзя? А то поебать, что можешь лопотать. Говорит, а хуй с тобой повежливее. Мало тебе пизды там в церкви надавало, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все с ним усидит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что, ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит, друзей не знаю. Вот мы тебя отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздил тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить, блядь. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичка, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй. Поебало друг друга, блядь, стол разбили, нахуй, стеклянный. Еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь. Дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочка, такой негритёночек тоже, блядь. Говорит, мы вот тут, говорит, с подругой кофе собрались пить. Значит, у одной поебало струя течет, блядь. У третьей сопля свисает, блядь. Какой у третьей? Их всего 2. О, Коля, короче. У второй там, значит, сопля, портки разорваны, нахуй. Там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
2: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
0: А дочь так говорит, ну что же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама, я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, говорит, блядь, это я не мщу. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй, и муж твоему хуй отрежу, блядь. Вот тогда я мщу. А так я не мщу, это я просто тебе пизды даю, блядь. О, как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Говорит, ты же меня не понимала нихуя. Она теперь просит, блядь, лярва. Та говорит, ну ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуй, там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мстительницы нахуй. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и в пачку с овсяными хлопьями заебенила пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила, промахнулась, нахуй. Та сразу носиком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, блядь, негритяночка, привет тебе.
1: А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли «Черная мамба».
0: Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба такой, негр, блядь. Ну, короче, ее звали Черная мамба, блядь, не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая жаба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага, хули мама, блядь. Тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщика отца, блядь. Тут мама лежит, блядь. Уёбанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, дочь, а захочешь мне пизды дать? Я тебя жду, блядь. В назначенном месте. Думаю, как же такой маленький ребенок ей пизды даст? Такой здоровый пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти. То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть возможно. После того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется, кто там, а? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму. А там в этом Мунисалисе, блядь, среди бела дня. Кафе «Азирис», блядь, называется. Ой, говорит, там такой колорит. Я захожу, нихуя колорит. Вот ты мое ебало можешь умножить на 3, блядь? Вот это колорит, нахуй. Сидят такие доны, блядь. Одни мужики, нахуй. А бабы все у стойки, они на обслуге, блядь. Он и так по-часовски так. Ой, это я не по-часовски, блядь. Это я тебе похуёвый какой-то постучал. Только так, не глядя даже, она подходит, все, извольте, блядь. Он ей чашку раз, она ему кофе туда хуяк. А мы пришли кофейку, а нам в стаканчиках дали, блядь, в пластмассовых тоже мне, блядь. Мол, а вы, мы вас не знаем нихуя, кто вы такие, блядь. И по ебалу вашему не поймем, кто вы, блядь. А мы, блядь, Раша, бля, хуяша, они там нихуя не понимают. Русия, бля. Делают еще знают. Никто там нахуй не знает о нашем существовании, Коля, блядь. Где какая Россия, нахуй? В детском журнале, блядь, самые большие страны мира. Китай и Эквадор, блядь. Ну, Америки, может, кусок там, нахуй. США, блядь. А России нет нихуя, кому там нахуй нужны были, блядь. Они вот это мясо жрут, сидят там, им похую все, Коля, блядь. Вот похую, я тебе говорю. Вот только, блядь, хуярят эту свою, блядь. Даже они тут косят, вот они пьют нихуя, какой-то там... Граппы ёбнут, блядь. Еще у них такой был напиток на траве, блядь, какой-то. Заборющий собака, помню, я очень долго болел, блядь. Очень долго болел. Не послушался, в течение дня раздыхался, блядь. На бильярде пошли играть. Вошли в азарт и пиздец. Лаком покрыли, и мне было очень хуёво. Вот я всегда тебе говорю, Коля, все хорошо в меру, блядь. В меру. Ну и, конечно, месяц пребывания в Латинской Америке, это тоже, Коля, я тебе скажу, дохуя.
3: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян, а? Вырубь этих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не спустял, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет, ты понимаешь, баба. По фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал, ну, бля, я ржал сначала, блядь, я усрал. Ха-ха, Колян, я усрался. Там, ну, такие советы. Ну, ты пойми, это не для детей, конечно, все, это для взрослых. Там, вот, упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь, вот там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. Вот, давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, Я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз-раз. Зинка, ну давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях ли баб, ну такие заебанные, блядь. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, этими мешками, блядь, понимаешь, ну, она, например, вот так вот наебет, а приходит домой, а там еще муж, блядь, брёжа, пьяная морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь, вот как она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь, а это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения, все должно проистекать гладко, блядь, понимаешь, чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ли, сексуальных, она все рекомендует правильно делать, понимаешь, разденьтесь, лучше, говорит, это делать, говорит, на диване, и чтобы ложе было не очень мягкое, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно? А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело-то. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь. О как! Я думаю, ну, блядь, это этого Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь, понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика, называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется, как, не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляций, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как ты ее смотрите, сэр, представляешь? Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... королевка, блядь, королевка, нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, то и хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, знаешь, как говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, потом для другой покрути. А в это время, в это время. Ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот самый приборчик. Там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты покажи, где он находится. И ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может, ей приятно, понимаешь ли? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хотя руки еще сисьют. Мужика, где ей чистит руки, круги. Понимаешь ли? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, Оля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь. Вот ты вот наёбся и как крутый спать, блядь. Если сможешь, блядь, если не перепил, да? Правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она. Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй, ты альтруист? Не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот это мрак называется супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторические моменты, например, Екатерина II, например. Она, говорит, употребляла порсенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, порсеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, чхуем, что ли, блядь? Правильно, чхуем. У ней был порсенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими подшеньками её слепать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит, хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у нее елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёдлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Екатерина II, вот царица Тамара Грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда тоже ведь, блядь. Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла порсенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизду засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот, хорош, спортсмен. Вот это, сейчас до розы дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это...
1: засчитал все это, проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пезды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангент-циркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь.
0: Кстати, слышь, Колян, а у тебя я с ним мерю нихуя?
1: Ой, ну ладно, сучу, бля, потом забери, бля. Сука, я у главки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля.
0: Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь?
1: Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, ой, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же Бобруси живет, Бобруси, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блядь, хороших, блядь, песен написал, Сисков, блядь. Он, сука, короче, Сисок просто рассказал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насральный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем. Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо. Где же мальчик-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец-то эта пизда, Клара вспомнила этот номер, блядь, все, говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. И нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут к Сиднею? Они им расстрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они сетями их, блядь, сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и херит, блядь, на окно. Вот залетает и херит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол. Ну как вы тут, а? Распиздяй. А те ему из аквариума: «Хуёво, хуёво, блядь! Как бы нам, это вот, спастись, блядь!» «Ну готовьте мешки, — говорит, — блядь, я вас всех сейчас перекидаю нахуй в море, блядь, пизду!» Пеликан такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпать. А может, потому что они аквариумные, блядь? Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь ли, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна: «Хуяк, иди не сери отсюда, блядь, я обосрал всю жизнь, блядь, нахуй мне, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. А они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебать, развесят, блядь, и через стеклышки, блядь, аквариума наблюдают. Как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь. Это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась. Один, знаешь, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался с калярией, блядь. Такой, значит, он весь плавничок, он один покоцанный тоже, знаешь, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки, корешава, мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, бля. Он этому стоматологу через стекло: «Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй мы тебе здесь нужны. Ну сука, не хочешь, мы тебе здесь так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек нахуй. Ну-ка, сигани в эту, в очистительную систему. А там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь. Этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого вот так метнули его туда. И камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится. Мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функциклировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? У этого скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу. Блядь. Наш человек, блядь, хули там говорит. Ну... И этот наш рыбесенок, блядь, Немо, бля, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебать сюда, даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чего ты, ёпта, мать. Он говорит: «Не, бля, не получается нихуя». Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо, надо. Там ему папа стал мерещиться: «Свобода, блядь, сука». Там начали кричать: «Нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то все. Он говорит: «Ну ладно», заткнул камушек. Заткнул, и только он, значит, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми да и проскоси, как его, блядь, засосёт, сука. А ему уже эти говорят: «Давай мы тебе там какую-то водоросль засовывает ему, блядь, цепляйся, блядь». Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука, да, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, блядь, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну. Урки все в законе, бля, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, блядь, все, сам один уйдешь, что ли, бля, колено. Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёпта мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот шустрый, залез сам. Камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и все там охуячил. Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, кореш ему драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту, в плевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, бля, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь. Помог случай. Эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у нее этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь, и какие-то в унитаз ее, хуяк, блядь, и там, и тогда у него унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел, и, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, корешем драгоценный, в канализации, блядь. Канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блядь. И пиздует он по этой канализации. И, естественно, припиздовал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Моё, моё, моё, моё, блядь, дырлять, дырлять, дырлять, сука. Он, блядь, бежит, она его как, блядь, этим своим клювом нахуй по этому деревянному носилу. Стук, стук, стук за ним, стук, стук. Тут они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь. Навстречу этот пеликан, пеликан, у которой не ест рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, ищу сынка, а что, где он там, вот там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз, ах ты, ёпте. В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь. Там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил. Мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как. Знаешь, как Моресьев, блядь. Без ног, нахуй, катится. Сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева, нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море. Чпок, чпок, чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Думаю, ну и как вы нахуй из этих пакетиков? Пока вас кто-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Блядь, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Вы, если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь, куда уж там нахуй, блядь.

0: там полублять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полублять.
1: Сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Ой, новости, блядь, радостных нет нихуя. Ну пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей, хуй с ним, блядь. Ну негатив один, сука, смотришь телевизор, и главное не поймешь, блядь. Я ведь включаю, как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же, там тащут носилки, блядь, тут ебало в крови, блядь, там опять кого-то потащили, блядь, да ёб твою мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости, нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь, путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь, ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету, понятно, блядь. Американский разрешаешь, так, наши, блядь, так, на, ага. По качеству пленки, сейчас хуй разберешься уже, у всех, блядь, качество пошло, блядь. Кодек, нахуй, блядь. У нас, ладно, когда, помнишь, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинская, где ты, блядь, в какой пизде, блядь? Какая Свема, блядь? А сейчас, блядь, сейчас посмотрел, цвета. Все цвета радуги, блядь. Как ты различаешь, не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя телевизор не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сейчас дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, блядь. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, блядь. Меня тут, блядь, корешат от чебучей, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте, мать. А с другой стороны, конечно, блядь. Хочешь что-то заработать, блядь. А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь. Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь. Говорит, нет, говорит, папа, говорит, блядь. Я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец. А он, сука, все равно не делает, блядь. Как был вот такой вот, вот отца так и норовит огибать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Такая тенденция. А потом я думаю, а что же на него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты. Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал. Ой, блядь. Ну меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так что, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец. И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, бля. Ну ты меня уважаешь, не? Да я еще не выпил дохуя, ты что, блядь? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь, по таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь, да меня уважаешь, блядь, нихуя не понимаешь, блядь. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя, ну правильно, бля. Какой тут в пизду гений, бля, выпей нахуй, потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений это, блядь, это, гений это, бля, Ломоносов, блядь. Кто там еще, блядь, у нас? Думаешь, их дохуя? Ленин, что ли, бля, гений? Кто он в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал дохуя, сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себя засадировал там революции, блядь. Совершил и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Сырячок его, блядь, потом держали где-то, блядь, в заперти, блядь, там в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже. Тенденция есть в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну так, правда, без мозгов, по-моему, так остался. Нахуй. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более еще спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, чек. Спокойный, блядь. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Товарищи, все под контролем. Конечно, бля, можно было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, бля. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновник, который этим занимается. Ну, вот разрушаило бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники, но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. это на какой скорости они ебенились, блядь.
2: Джипы, бля, бронировали там, это, бля, хуй там, все в пизду, в смятку.
1: Ну, разрушила, блядь. Разрушила его, блядь, по мозгам ударила, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь, Сидорович, блядь, ну, Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь, я как вспомнил, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь. Чего отчебучивал в своей стране, блядь. Вот какие-то они такие страны. Вот мне, говорит, Парфёныч тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь. Мы их и пустили, блядь. Ну как пустили, ну ёб твою мать. Ну все у нас от Коля, блядь, через жопу. Вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек правозащитник, говорит, блядь. У нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь. На хлебу, блядь, как нажрёмся, горох, как пернешь, блядь, так все. Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь. Военные газы, блядь. Зарин, заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, бля, Коль, ты ебало разинул, бля. Такого не слышал, бля? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы. И В газы у нас был, чувак, бля, говорит. В газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот, сука, Коля, бля. А ты ебал, так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбзднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, блядь. А у нас слово какое, смотри, взбзднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, зы, бы, зы, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают нахуй, блядь. Что значит? Какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу. Посинеем, блядь, там, нервно-паралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенькие, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пизда ты, Марья Ивановна, да, ты такие, вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк, и ты в эти газы, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А да ты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но есть ли голова у вас, блядь, или вы с сракой думаете, блядь? Конечно, надо было спешить, все, но если вы газы пустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь. Какие колоть, нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь, все колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, даты, блядь, всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спишь, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо.

0: позже. А, сука. Одни ночи любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись, скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь. Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, блядь, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будет нихуя. Дети тоже прислушиваются, блядь. Ооо, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь. Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь. Сынок, ты спишь, блядь, типа? Да сплю, сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Извращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал? Советская власть, блядь. Ну нихуя выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали нахуй, и сажали, блядь, и все, все равно плодились, блядь. Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачья, а собачащий, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным, старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь, она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся в живых нет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусаром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, о, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, бля, о, как, сука, бля. Ну, гусары, хули, кос ебут, а, чего там, говорит, наливай, ёптая мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, бля, не к... Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологиством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь.
1: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптать. Сколько воды утекло, можно сказать. Воды и всякого другого, блядь, портвею, ёптать. Ну ты, о, ё, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёпта, как её, бля, в песне-то поётся, Синдерелла, ёпта, Синдерелла, бля, сегодня, знаешь, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля, Золушка, ёпта, мать, Золушка, блядь, в зале вся, у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, всё, воды нету нихуя, а, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя, не пришёл бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь, небось унитаз весь снял, всё поснимал, пизду, да, ну вот проходите в пизду все скорей, освободите места общественного пользования, блядь, Зинка, вон нахуй из сортира, блядь, сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь, а то она на Золушку похожа, блядь, а я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля, он меня не знает нихуя, портвейн придёшь? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой. А папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, надо же, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него же, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот щекелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Говорит, это сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у неё оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как её называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Золушка, да заеблась я, тетушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя, говорит, сейчас повозим нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за нее въебывать, блядь, понимаешь? А вообще так она,

0: все потихоньку. Так скучно в этой стране жить-то, блядь. Ну, знаешь, все какие-то... И всем скучно, все охуели. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тут стёвок нет, нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну, что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь от чего учить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора уже в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, всем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, Золушка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не села, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь, обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебя оденем, обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она ей дает и грит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты? Ну, больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за такой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь, превратиться в тыкву, нахуй, представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а, халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой, говорит, ну, слушайте, пойдёмте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а дичи, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь, кто такая, блядь? Как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зелёные от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёнка такая, блядь, она делает, вы что, не замечает, блядь, я такая наивная пизёночка, наивная, встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг, и все как дети, блядь, запрыгли, заскакали, кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь, такая радость у всех, блядь, король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь, кто такая, блядь, ну-ка иди сюда, блядь, стража, блядь, караульте нахуй, пизёнку, блядь, такой голос у него, я бесстыральный, блядь, такой, сука, иначе, смешной такой король, блядь, сука, буду, Коль, блядь, да наливай пульта, пизду. Я тебе голос такой ему показал, бля. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблен, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать. И уже бум. Бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь. О, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь. И туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, я уж некогда в пизду, чёлки, беги скорее, сейчас в пиздец в тыкву превратишься, нахуй. Мне прям, блядь, нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скорее сика в это время. Бо, она успела только на пичку-то вынуть, блядь. И в это время, бо, пиздец. И мыши все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лежит, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то! След простыл в кустах. А король такой смешной, блядь. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду им скучно. Он говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, блядь, у бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильно, сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху. А им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Золушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь. В деревянных башмачках чок-чок-чок, по пизде мешалкой, блядь. Об забор задевает, блядь. Ножки не гнутся, нихуя, палочки-веревочки, блядь, понимаешь ты? В рот мяч их пых. Она смотрит, как эти примеряют сестрицы, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать ее в сраку. Неужели чуд не произойдет, нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме, да, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь. Ну, одно совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь. Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай, мама говорит, да я тебе, ну-ка, сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь, раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я только учусь, блядь. Ей когда туфельки дарил, это феин, блядь, какой-то племяш, племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пизданет в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Желчик, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, чёрный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда чёрная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля, как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придётся, блядь, явиться нахуй. Толстка, блядь, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помирает тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезть из говна. Вот, понимаешь, нет? Когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь? Кто привык за свободу бороться, нахуй. С нами вместе пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее И стали лезть поливать свадебку, захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёптыма, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.
1: Да, до этого, о, бля, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты их хотели кинуть, но они их кинули тоже, бля, сука. Один посрать захотел, бля, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, бля. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, что у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя, они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, бля, гаишник, бля, полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёпта мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь. Закон про обмен веществ, понимаешь? Круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
2: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь. В станице-то, блядь, в этой ебаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все, пиздец, и не отбояришься, блядь. Да вы что, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, «Сельская жизнь», блядь, откуда вы взяли, да нахуй? Ну, вынимай, ну, бросьте вы нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят, я, говорит, вот тот его шар, а, блядь, заломил, говорит, ну чё ты, сука, давай разбирайся, блядь. А, сука, блядь, взял деньжата у него какие-то достал, ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так, отсчитал себе, говорит, ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты, на тебе ещё две штуки, блядь, мол, там, ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал тебе и поехали они нахуй. Оставили их похую им всё. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая, каждый работает на себя, бля, вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой, но сколько такого народа там, блядь. И ты знаешь, блядь, сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант, у них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь, а я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамший, котя-то, блядь, он увидел такое дело, засел, блядь, и спиздил у них эти бабки, и им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет?
1: А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, знаешь, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, ничего? А подождите, блядь, это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь. Вот у Юрика хороший мальчик. Из детского дома, тихий, спокойный, поет хорошо, основательно, ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все в

0: Ни к чему.
1: Вот у Юрика хороший мальчик. Из детского дома. Тихий, спокойный. Поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально. Вот мы подложили бабушку старушку.

0: теперь ни к чему.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, окорешь, чувак, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь мне, бля, сука, время дохуя. Время дохуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот меня всех пыль. Хуй читать, по форчикам лазить надо, в рот меня всех пыль, бля. По магазинам, бля, скрипсти, в рот меня всех пыль, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля, ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Засчитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Я говорю, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех задушим, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина, девушка такая. Она была девушкой, она была маленькая, то есть беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритеночек, блядь. Она его так, блядь, чисто прижмет, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь, ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Это Энгельс, бля, пидорас эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, хера, погладила. А вот тебе сказку такую, бля. А вот тебе про Анки цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, читай, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом сянет, бля. А у папы, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, тебе на улице нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. Он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. У меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не быть мать, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ёбаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёрный, бля, негр, сука. Да врёт мне всех пых. Да ты будь хоть, бля, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля. Ну, не нравится, а потом думаю, а почему? А почему? А ты подойдешь с другой стороны, бля. Ну, может, такая вот такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит, в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, блядь, сука, при дворе. У царя ходил, бля. Тоже, бля, приходил, бля, сразу царь, бля, все, в рот на всех пых. Я здесь. Тоже колуны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать на стихи, бля, солнце, ёпта, ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком случае, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь? Какой, бля, гений! Сам от себя, чувак, протащился, бля! Вот ты сам от себя протащился, бля! Ну, хуй, ну, ты сиди себя, бля, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля! Я тебе говорю, сука, ты, бля, даже не слушаешь нихуя, бля! Ну, в рот меня сих пых, бля! Колян, ну, хуй ты все жрёшь и жрёшь, блядь! Вот, сука, нельзя! Ну, если, блядь, потреблять, блядь, информацию, бля, вот она, потребляй, она идет, я тебе сейчас такую информацию даю, бля, тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука, кроме Сюрки, бля, твоего друга Лепшего твоего, бля, ну слушай, бля, и он, сука, он жил так, бля, он, сука, как Гамлет тоже, бля, в натуре такого плана, все отрицал, ну, то есть ему, говорит, там был, там, Пушкин, бля, там, в рот меня сих пых, он говорит, на, я, говорит, сука, доверять только себе, бля, вот как у него, а он чувствует, бля, там, от Бога у него, он чувствует, бля, он говорит, Чего нахуй? А высший свет, в рот меня сих пых, бля, как нахуй, бля? На балу, бля, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового какого-нибудь пердака. Вот смотри, какой мудак, бля. Он подержит, как заебало его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебал, хватаешь, блядь. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, бля. Сука, красавцы, ёбаный. Я, говорит, вообще, блядь, я, говорит, блядь, сука, такой, блядь. И в нем, блядь, такой запал, блядь. Прям хватать, прям заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что я заебал, всем хватать, блядь. Жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебал, всем хватать. Ну, гений, блядь. Но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь? Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебал, ну, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, говорит, ну, невозможно, блядь, отгради, ёбный, в рот на всех пых, блядь. Ну, говорит, понятно, что гений, блядь, ну, нельзя все равно заебало. Ну нельзя. А он говорит, зарыло. Отвечай, сука, блядь, такой. Ты чё ты, блядь, тут стоишь, блядь? Вот как переберет пиздец, блядь. А маленький, прыгкий, блядь. Ему завидно тоже, что один здоровый, блядь. Он с этим упаялся, блядь. Ну, пусть. Ну, гений, блядь. А никто не знает, блядь. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдёшь, я гений, блядь. Ну, и хуй ты гений, в рот я чих-пых, блядь. Чё тебе надо в натуре, блядь? Гений, в рот мне. Ой, он так точно не говорил, бля. Я говорю, все, умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, малклоп, говорит, двонючий, бля. Он так, сука, такой был задебистый. Ну, и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля. Чувак, это, сука, так поволок за шторы где-нибудь раз, бля. И выскакивает, бля. О, в рот меня сих пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну, там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну, куда ты нахуй, бля, в рот меня сих пых. Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, выбрал себе бабу, бля. Ну, красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, блядь. Ну, красивая, бля. Она ему, он ей паяется, бля. Вернее, она ему паяется. Не, пизжу. Она ему попупок, бля. Вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровый. Пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля. Туда-сюда показывай, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. Даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот на сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь. Это же такие потуги, ёптель. Это как, бля? Ну он сосок, как это, ходит, усуется, блядь, денег нихуя не хватает, он говорит, все время деньги, бля, они заебли деньги, потому что, блядь, башка, бля, как жопа трещится, бля. Давай деньги, бля, Нихуя, во, бля, как, а гений, бля, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, бля. Старался честно, бля, деньги, бля, нет, нихуя, пиздец, бля. Мама выше, батя выше, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, выше в рот на сих пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оцени, друг. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал. Миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля, честно жил. Я связался только один раз, бля, с какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, выше свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот моих всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Царь там ебет всех, бля, и заебал, в конце концов, а чего, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал, бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, и хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну, Пушкин послушал, послушал, блядь, блядь, в рот меня сих пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, блядь, и отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади, они вышли, блядь, царь, выходи в рот на сих пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, все, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждый крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел, нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, пей стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебал разнесен, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Ну ты чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ёбну генерала, бля. Ну тут у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданул из пушек, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Нехрихи, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, бля, повесил, сука. Их было некое, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Дохуя набралось. Отправил, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, блядь, им, блядь, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали и с ними там до конца и жили. Батюшка сказал, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать. А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мне сих пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, поеблу так надаю. Все, и ему за это поеблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мне сих пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь мне, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верь, грудь верь, грудь верь. Раз стишок пришел, он, бля, раз. Карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А пусть это, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало обратил. Думаю, а сейчас я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Как сейчас я тебя напрягу, бля, напрягал. Ну, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, блядь. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если чего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в рубничьих пых? За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пся, гению, блядь, такой, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, бля, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. Вроме сих... С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, блядь. Опять Наташки нет, блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на всех пых. Он одного раза ебло, бля, схватит, бля. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, бля? Жена моя, в рот на всех пых. Тебя все равно приглись, бля, и ну, мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, бля, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то что в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, че Пушкин задело. Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он я не знаю, нихуя, и все. В размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде всех пы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько, ну, я завидел, бля, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде всех пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, и говорит, Наташка, бля, сюда, сука. А ты не принято, понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, бля, такой, бля, ее за руку как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, бля, он говорит, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, бля, за это, сука, что я ебнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, бля, накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все нахуй, на, мы уже накатило, бля. Он говорит, сука, как вы меня заебли, бля. Я гений, бля, свинцы, руси, бля, а вы меня так, бля. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь. Хуячит его, блядь, натер, сука, надрал. И вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там... Какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, бля, принес свои слухи, бля, хочет, он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Да ты ему полсраки отстрелил. Пушкин, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отсебет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пиз, блядь. Блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит, а ты, сука, ворот на всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с ним Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот это, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля. Во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как Опа, блядь! А попала в железяку, блядь. Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, какое ушло, блядь. А выстрел, бля, мой, говорит, бля, Пушкин говорит, ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот, не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданё, бля, и раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает, пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот мячах пыль. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай. Вспоминая Шуру Пушкина в натуре.

секретном шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: Короче, мы, переночевали там в гостинице. Народ побежал, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбовый идёт, но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит, по-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, Я еще пока свежий, только что из дома, зимку-то, всю ночь терзал, месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, сижу и похую. Взял пивка, сел, гуляйте там нахуй, там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, что не видал я Амстердама, что ли, Я готовлюсь, на дальнейшую поездку, там впереди все такое творится, Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, маленькая Голландия, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, И колонии, якобы, этот остров голландская. Ходит доллар, вчистую, нахуй. Американский доллар, нехуй выдумывать, Плати долларами, и все похую. Тут я, ломанулся, смотрю там, все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху на себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель, ой, как красивую рубаху, Тут подходит хуй какой-то, у него, ящер сидит, на голове. Ягуана, Страшная, Думаю, так, как вопьется, она такая добрая оказалась, Такая сидит ей похую и головенку трясет, вот так вот. Я говорю, давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, Он говорит, хуй-то пять, Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, ужмусь, но не дам, А мне говорят, ты не бзди, Сюра, мы будем еще, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, Ходят прям по людям, Я говорю, и пошел ты нахуй, $5 ему подавай. Жадность фраера сгубила, Купил себе на эти деньги майки, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду. Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, Ну ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, Похаживать стал. Ты все, хочешь, красный пояс переубедить, Все, хватит уже, наконец, за Зюганова-то голосовать, Сколько же можно, За Ленина, за Сталина, Ну сколько можно голосовать-то, Тогда хоть за сосиски, нахуй. За колбасу, сейчас-то один хуй, Ну, кольца вот огорчены, Как раньше, товарообмен называется, Советский товарообмен. Из Смоленска колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки. Из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, И увозит обратно, В Смоленск, понимаете? Москвичи не успеют ебало раскрыть, Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, Так она уже в Смоленске, Которая доехала, если учесть, между прочим, Вот это советский товарообмен, Выборы были, естественно, Тоже такие же, У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. И еще есть товарищ Брежнев, Выбирай, Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, А то получим такой геморрой, Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю, но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Владимирович, прости, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет, вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, Коля, и тебе рекомендую. Женщина, я знаю, ты всегда хочешь, Да я не в том смысле, я в политическом, Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля! А ты вспомни, Екатерина,
2: Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты же ебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да вы ебут так, что аж, блядь. Мало не покажешь. Было бы желание, ёпты.
3: А желание есть, пожалуйста, блядь. Ебите меня, четверо называется, конечно,
2: блядь. Но зато, блядь.
1: Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России, о, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Пусть тихой сапой. Скреб.
2: А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного безногого привезли, другого безрылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку это, блядь.
0: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь мне? Пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы
2: ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, брабр, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наварившие курочки, бляка, я и курочку растопыриваю, блядь.
0: Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь.
2: Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Газетка лежит какая-то, блядь, я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю,

бы сказать, бля, типа, ну я понимаю, бля, статья называется «Кража со взломом», бля, это статья, бля. Вот под такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля, а то матерщинник, бля. И что себе, бля, меня поставил Денис Крав, говорит, Сурога, приди, бля, интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в румящих пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, слезы в камеру ходят, бля, Слезы, Сура, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, бля. Но это же следственный изолятор в румящих пых, бля. Я с этой газеты охуел. Хуё, в рот мячих пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, бля, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, бля, мы поднебесно просто сидим, бля. Ну это я потом Денису Кравченко при встрече, бля, я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, бля, и записал все мои... текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку? Все равно народ догадывается. Бля. И главное, взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, бро, пропусти. Пропусть, просвятое, бля. Ты знаешь его, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь... И вот лежит газета «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивком, бля. Сука, вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на «Известиях», бля, не лежит нихуя и все, бля. Ты знаешь чего? Денис, давай так, бля. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы. Пырлы, ты мне вот так напиши по этому адресу, бля. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, бля. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюри каретному, бля. Денис, ну давай, бля, пиши, сука, может, встретимся в рот мне всех пых.

0: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот таких пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, бля, и тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хороход приехал, бля, как там все на брянщине-то, бля? Нормально, сука, все? Картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля. Слушай... Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, бля, уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она, бля, от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блять, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блять, тут сейчас писк моды, последний, блять, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блять? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот всех пыль, бля. О, бля. Это что это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называют. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец, а дел давно, блядь. Хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же написал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегли. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но это стено, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезёрзь, блядь, сука. Да полой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взят-то, нахуй? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой себе ты, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, а земля летит тоже, блядь. Пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мать, а как с ним, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. До чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не дойдет нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь. На чем, блядь? На каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, блядь, здесь охуел, бля. Ну, выпивай, да хуй сути для себя. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь. Там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас до хуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй. Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех все им пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И он тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты все думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну, вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у нее все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у нее уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданцы такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Убьешь, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня тоже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представили, блядь? Сони фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать, американцы. Они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пизде кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизду, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь. И прочие вам дадут, и росики все. А иначе все пиздец, все земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, конечно, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыно. Не сказал нихуя и ушел. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя в церковь, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, с детством? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, бля, на землю там, понимаешь, бля, показываю. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти кусти ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там с собой нанайцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда все долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаешь, что взрывать, все, они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? А ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потишку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосрободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, ну, камни по ним стучат. Ну, как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то устроили, ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Вот они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто, нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот блядь, нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главней? Вот, вот человек, как устроен, а, Коля? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорю, главный. Почему ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, блядь. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля, говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь, времени нахуй, ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, бля, вот он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, да хуй, говорю, я, блядь, я уебу нахуй тут, блядь, в сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя дверь, говорит, блядь, а если, говорит, так взорвать, или хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь, временем... Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хуй, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая группа, пых, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь.
1: А Виллис так на него посмотрел и говорит: ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит: ну хули, блядь, пиздец. А по ебалу видно, что грустно ему, блядь, неохота ему помирать в цвете лет, блядь. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя. Он говорит: пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жаркая тишина, блядь, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит: вот что, старичок, блядь. На и что, блядь? Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, блядь, он говорит: батя, блядь, он говорит: сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь. Он говорит: бай, бля, как же быть? Он говорит: ну-ка езжай нахуй быстро, бля, пинка и даму под 40. Кто-то вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит: все, выхожу, кнопочку, там, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит: блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь. Ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету, говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит, пересекает она уже, она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуево, блядь, понимаешь, она с орбит сойдет нахуй. Он вот, ну оставь трещинку, блядь, и он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь, когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, блядь, и вот она нажала, блядь. Пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под срак еще поддало ракетой на... Волна пошла, бля. Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, бля, герои, там все уже... А там же, блядь, дочь эта... Она же, Вилли, она же все это... Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, да. Папа... Они поговорили, конечно, как положено все, бля. Папа, блядь, ты что, бля? Он говорит: доча, пиздец. Он говорит: папа, как же? Он говорит: а никак, бля, иначе всем пиздец. Он говорит: папа, ты герой, бля. И хуй он могла сказать, бля. А папа говорит: да я знаю, бля, герой. Хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь. Ебитесь без меня, блядь, и все, нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, бля. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он с собой там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, бля. Пиздару все разорвалось на части, бля. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в ропе чих-пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческие случаи, блядь. Мы остались живы, ура, бля, ура. Ебать вас в страху, блядь. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрый хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили, да хули мы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебал, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, бля, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, захуй, что ли, блядь?
0: Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, а пизданемся, блядь. Они когда туда кишку-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, бля. Зато он же потом их и спас, бля, своим гайцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, бля. У них когда там не заявилось, все помог, бля. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, говорю, блядь, я все схватил, все, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, не знаю, кирвит сломался, блядь, ну, наш трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, бам, суетящих, хуй, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все судятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй, гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки, помнишь, видел, блядь, нахуй. Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду, яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
2: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать, ты, блядь. Богу Богова, Кесарев, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячик пы, Коля, наливай, в рот ты наливай.
1: Вот, Коля, конечно, я тебе хочу сказать, что все хорошо в миру. Месяц, конечно, дохуя. И когда мы уже летим, бля, на самом здоровом, сука, 747-м, 400, блядь, их 15 в мире осталось, бля. Летим мы, сука. Не, это мы в Амстердам прилетели, сука, на нем. Здоровый, сука, 350 народу. Вот точно я вспомнил этот анекдот. А сейчас мы со всей этой хуйней попробуем подняться, бля. Ну, поднялись, мы летели 10 часов, все нормально, бля. Правда, сортир очень один, бля. Не один, на нашем отсеке один. Могли бы побольше сделать сортиров, бля, для такого большого самолета, бля. С двумя палубами, да хуя. Но когда мы уже летели на маленьком, ну, так, более-менее маленьком, сука. Тоже голландские компании, блядь, уже летим. А у меня такие мысли всякие хуевые уже в голову приходят. Думаю, блядь, сил никаких нету, сука, хочется в Москву. Думаю... А сейчас слабо в Хельсинки заебенится, блядь. Думаю, ой, слабо, блядь. Лучше в Челябинск, сука. Думаю, не думай о плохом, не думай. И вот мы уже подлетаем, мы уже садимся, бля, все, сука. Сели, блядь, похлопали пилота, и вот и поездка подошла к концу. 12-й самолет, ебать, колотить, блядь, сели, мягко приземлились, сидим, все. Выруливает он, ну там по-английски говорят спасибо, мол, за полет, хуё-моё, там все вернулись, там все спасибо, команда прощается, хуё-моё. И вдруг объява такая на английском, блядь, идет. Welcome to New York, блядь. Тут у нас, сука, бля, волосы аж дыбом встали. Как Нью-Йорк, блядь, опять объебали. Выяснилось, наверное, действительно, ну тут все как заржали, блядь, даже американцы какие-то с нами ехали, блядь, так как заржали все, говорят, мы только что из Нью-Йорка вроде как, а вы нас опять, бля, в Нью-Йорк, сука. Я говорю, ну нихуя себе шуточки, блядь, а уже нервы на исходе, блядь. Ну, сука, шутки хуёвые, блядь, думаю я. Но главное, что все равно мы уже оказались в Москве, Коля, блядь. Ну, ты знаешь... Я тебе так скажу, Коля, мой драгоценный, вот эта поездка, блядь, по своей эксцентрике, блядь, и по всем делам, она, конечно, стоила такого, именно такого завершения, блядь.

Это ручки и народные сказки, бля. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля. Брат, мя сих пы. О, колобок, бля, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать нехуй, хуя. Один хуй сосут деда, блядь. Благо, он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, блядь, дедайся, все время хуй сосать. Да-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. И спит.

0: сегодня, блядь, меня сегодня чуть-чуть, блядь, я его сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиши, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши.

0: блядь. Это самый крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь. Лисенька, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим блядским делам, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, на ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот. Вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе. Я, сука, сейчас вот полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, бля. Сыр с такой гордостью, бля, лежи, бля, колобок. Сука, я, мол, блядь, самый крутой, бля. Самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у неё. Это все на нахуй, бля. И проглотила нахуй тут же, блядь. Накидывай жопу, для хуй с винтов есть, ты сам пойми, бля. Накидывай жопу, для хуй с винтов есть, ты сам пойми, бля. Накидывай жопу, для хуй с винтов есть, ты сам пойми, бля.

0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в румяцких пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в румяцких пых, ты понимаешь, я? Не лебеди, а лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут, ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пиздю был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знает, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, я блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. Она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это, а я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям сорвуй, а я прям сатут бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встал бы, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, говорит, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него сеть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, мальчик, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, значит, царь, всей стороны твой государь, блядь. Он входит прямо, у него залупа сизая, блядь, он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас же прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое, там, да я пошутила, бля, а, пиздец, бля, отвечайте на колку, кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь, ты что, бля, гребенка хуевая, все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот наших пых, ну, вот этот царь говорит, ну, все, а че вы заёрзали-то, ёпты, кто чего хотел, тот и получил, так, ты чего хотела, ты хотел всех накормить, нахуй, да, пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском царстве всех корми, блядь, ты чего хотела, а будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все, а это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, запизду и веду к себе эти... В терема, ребят, золоченые, блядь. Или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаная сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как же хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуйню заманили, блядь. Подметную хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка Саре, бля, у тебя родился, блядь, мутант, ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля, 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, не хуя. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою, блядь, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенить направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикройся меня, нахуй. Ра, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать. Как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебалут не дали какие-то на наши, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонишь? Ёпты, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой. Иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царит нахуй. И этого, блядь, гремышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Короче, сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочешь, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь. Ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мясих пых. И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси-Корпусов, блядь. У него еще, во-первых, Снегурочком, блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, бочка распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут с тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я пёрну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски к ебень матери. Как вздгнёт, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, бля, вот ты в рот мячих пых, блядь. Всё ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучишко стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она еще не царевна в пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоёб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебедю выдрать-то надо, Корсин, не будь он, блядь. Он же как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этого, попал ему яйцо, прошил насквозь залупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя. Без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не Корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой. Блядь. Ты, блядь, за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мячих пых, какая скромность, блядь.
0: Даже не подумай, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. И то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Его поставить на постамент и нюхать, блядь.
2: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все, этого город этого острова всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому стану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как? Как, как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так. Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И по пизду хал он над этим кораблем. Прилетел. И слышите, там всякую хуйню эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, город, удивили нахуй, здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка. Ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет? Хуя, еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Непросы все, от коробки золотой, блядь, и ядра чистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой симпатичный. Баба у него тут такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать, ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Сальса, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую мое. Он прилетает, он рассказывает, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, а, бля, а, говорит, там есть такое чудо, а у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя. Пиздец хуяк, нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки поет, говорит, Вася Дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через царевну лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 3-4 бодыря вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, то не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Все, нарный, нормальный бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем слизь. Прилетел, а, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет шмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ептать, блядь. Шмуль, еврей какой-то, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ептать. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, зёпа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз уж тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что же, блядь, Клара, ты, нахуй. Он говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочие дела. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Врубь этих пут. Ну, тот говорит, да все, взяк, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка. Корсун не успел ее тогда сделать. Говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, взяк, пиздец, туда-сюда, а тут нати вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавшую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан пизданул метку братки, блядь, все у него. Он говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Вот, как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот пенячих пыль. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой, нахуй, пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнить информацией, проверь, ебать.
3: Je parle français, l'amour toujours français.

Ведь только их одних всегда раскручивала. Наконец тебя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля, вот куда ты скосил, бля. Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля, вот ты скосил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в румяцких пых. О царе Салтане, полное название тебе говорю. О сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче. И прекрасной царевне Лебеди в румяцких пых, ты понимаешь, я? Не лебеди, а лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут, ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знаете, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, я блядь, полотна наткнусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка, сидит, ну, хорошенькая. Она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это, а я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, блядь, вроде самая тихая. Она прям вся другой, а я прям вся тут бы ему дала бы. Прямо раком, блядь, встал бы, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, говорит, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, всё, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, спасибо, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, значит, царь, всей стороны твой государь, блядь. Он входит, прям у него залупа сизая, блядь, он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас я прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое, там, да я пошутила, бля, а, пиздец, бля, отвечайте на колку, кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь, ты что, бля, гребенка хуевая, все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, вот на сих пор, ну, вот этот царь говорит, ну, все, а че вы заёрзали-то, ёпты, кто чего хотел, тот и получил, так, ты чего хотела, ты хотел всех накормить, нахуй, да, пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском царстве всех корми, блядь, ты чего хотела, а будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, запизду и веду к себе эти... В терема, имен золоченые, блядь. Или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаная сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу, идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел

0: сытый, пьяный. Они эту хуйню заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка Сари, блядь, у тебя родился, блядь, мутант. Ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, нет. 2 глаза есть и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сюнуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему тут самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь, мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня, конечно, ёпты, тебя я зашку, я не виноват, я принес, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемышку, хуиську, блядь, вот этого лягушонка, блядь, и за 1 из 3 хуев схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Сантаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулил, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты и про всякую хуйню. Выплесни ты наш на сушу, в рот мячик пых! И такая музыка-то, знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси Корпусов, блядь. У него еще опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут, значит. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акулы поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой, боже, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснешь, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я пёрну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски к ебей матери. Как вздгнёт, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называешь, знаешь как? Леденец, блядь. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Чё ты ебал? Спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она если царевна, пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоёб, ёпты. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он, о, блядь, хотел сначала лебедь думать, драть-то надо, Корсин, не будь, он, блядь, он же как стенка, блядь, дубовая, у него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй сберляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь, он пизданул в этом, попал ему, яйцо прошил насквозь за лупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя. Без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь-то, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не Корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил. Вместе с его яйцом и залупой. Ты за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мягких пых, какая скромность, блядь.
0: Даже не подумай, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Его поставить на постамент и нюхать, блядь.
2: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь.
1: Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал все этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому старому. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали-то, понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как? Как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так.
0: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму.
1: И попиздюхал он за этим кораблем. Прилетел. И слышите, там всякую хуйню эта пизда бородавчатый несет, блядь.
0: Блядь, город, удивили нахуй ежа голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка. Ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет? Хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй.
1: Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Не проси все, от коробки золотой, блядь, и я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему, вот, сальса, блядь, тут, маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как мне буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую мою. Он прилетает, он говорит, откажет, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь, у него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь? Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что я? Скотоложество какое-то, блядь. Чтоб орешки пиздой щелкало. Ну да! А, бля, а говорит, там есть такое чудо, а у меня нету. Говорит, блядь, это не горь, нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь. Белый щит в клеточке, блядь. И песенки поет, говорит. Ваша дули в огороде бегали китайцы, блядь. Вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через царевну лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями уходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. Блядь. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Что надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем слизь. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то все, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёпта. Ну что ты, как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, бля, куда деваться-то нахуй? Он говорит, ёптить, это что, бля, Клара, ты нахуй? Он говорит, я, бля, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, бля, конечно, так тебе не дам, я нахуй. Только через зад. любишь, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Врубай их тут. Ну, тот говорит, да все, взяк, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Корсун не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, взяк, пиздец, сюда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго, мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть испресни полят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку братски, блядь, все у него. Он говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Ну как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот меня чихпы. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой, нахуй, пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнительной информации проверь. Ебать, тёфу.

фенит, сука, тот знает толк в ебаве, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тот, ебать, знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёпты, вот этих. Вот она звонит. А у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь. Ну, можно, только денег стоит. Говорит, да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочешь, говорит. Ну, мы для этого и созданы, говорит, мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлем, какого вам надо, блядь. Она говорит, ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебаться хотелось. Мне знаете, какого надо, говорит, такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, ебет, вот как финиш я отлесекал, понимаешь, блядь. А я говорю, есть такой, говорит, по дороге будет. Да ебу, говорит, мне все равно, говорит, блядь. Только чтобы который долго не кончает. Ну, а есть, есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают, вот который самый дольше всех не кончает. Ну, ебическая сила, как ей хотелось ебаться, Коля. Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет. Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь. Говорит, ладно, адресовочек давать через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь. Тут звонок через 40 минут, она охуела, блядь, вся раскрасная, пеньюар, блядь, все постелила, говорит, ну, приготовься к такому. Говорит, блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем финиса ясного срока. Открывай дверь, блядь, ёпт. Твою мать, Коля, финиш, если сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, Версаче, блядь, трусарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него пах, бля. Одеколона там, нахуй, трусарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, блядь, чувак. Ёп! Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй, ёптая мать, как, какое счастье подвалило, бля, этот хуй, говорит, блядь, финиш, ясный сокол, бля, раздевается, сука, и все, рвет на себе, блядь, рвет, бля, рубаху, нахуй, разорвал рукава, блядь, вывернул все в пизду, повесил на люстру, нахуй, ботинки, сука, каблуки отгрыз, блядь, обломал все в шнурки, блядь, разорвал, блядь, все рвет, брюки пополам, хуя, блядь, сука, трусы, хуя, она говорит, что вы делаете, как же это вы будете потом-то, блядь, и говорит, но он, блядь, отвечает ей, говорит, потому что когда я кончу, блядь, это все уже будет не в моде, блядь. Вот, сука, какую она себе судьбину-то выбрала, блядь. Она не знала, где настоящий финиш ясный сокол таится, блядь. А настоящий финиш ясный сокол, о, блядь. Он, сука, заебет кого угодно, блядь. Поэтому к нему так все и стремятся, нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит, пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть. Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь, нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться так, отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Все, на тебя снизошла, блядь, это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги, так. Погрызи, блядь. Ну, запей. Лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвирне они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь, нихуя. Много пекли. Она еще там, ее, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала, блядь. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, блядь. Говорит, ёптать, не девушка, цветочек, говорит, блядь. Просвирни ей сказали, блядь, намекнули. Там-то финиш ясный сокол, сука, живет, блядь, с кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь, хотя ревновать к финишу ясному соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь, общественный ебака, блядь, что делать, блядь? Всем принадлежит, он, блядь, заколдованный волшебник, нахуй, ёпта. Как может волшебник ревновать, блядь, кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебник, если она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Если ты, ёптвой, блядь. Удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь. Волшебник. Ну-ка, прикинься, блядь. Ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, мышиный голосок, нахуй. Ну-ка, втянись, нахуй. Волшебник, нихуя не получается, во, блядь. Губище развесила, пизда, как у тебя козырёк, ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь, нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, бля, мужикам все время хочется, бля, вот потеснее. Да, русская пословица, сейчас говорит, сец потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет, сейчас побольше бы пиздищу, бля. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело ведь живется она, это который в голове не укладывается. Понял, Коля, 40 сантиметров, у нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь. Ну, они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Вторая!
страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, ну, когда станет, у всех все, опорок нахуй. Опорок, на нем все мышиный глаз. Это тоже половает. Ой, это такая... Все, вот это надо об этом думать, блядь. Это целая система, ебта. Хорошо, это совпало, блядь. А если бы не совпало, что бы ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, в публичный дом, говорит, мне, говорит, блядь, вот такой сука. Вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь. Ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь. А сиськи здоровый, говорит, все будет. Говорит, а, подожди, а как вы? Да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь. Куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй? Сидит, ждет, блядь. Вдруг объява, нахуй. Мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками. Пройдите, говорит, в 32-ю комнату. Ну, ебать, мои старые костыли. За что обили человека, говорит, так? Ну, с маленьким хуем. Как мужик, говорит, мы мужчиного глаза, блядь. А это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. Большими руками. Представь, какие у него руки, блядь, большие должны быть. По десятому номеру. Обнять все. Необъятные нахуй. Ну, короче, я про финиш-то идею. Хуй там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяйка, ну не хозяйка, дочка хозяйки, это про свирни, блядь. Она говорит, ой, а это значит так. Ну, как же мне финиш это залучить, блядь. Ну, блядь, сука, что же делать-то, блядь. Она говорит, а, села как-то она на досуге, блядь, на крылечко, чтобы на виду, блядь, нахуй. На виду она сейчас сидит, пизденка трясет, вроде как проветривает все, ветерок дует, сарафанчик поддувает. Она говорит, достала вот эту блюдечку, нахуй, с золотым яичком и катает, блядь. Катнет яйцо, хуяк новое золотое, еще яйцо. О, накатала столько золотого яйца, нахуй, блядь. Эта дочка видит, говорит, ёпты мать, продай, блядь, такую-то хуйню-то, яйцекаталку-то, блядь. Мы, блядь, с мамой вся, блядь, сука. Говорит, блядь, а ей, знаешь, она, блядь, к мужским яйцам относилась довольно прохладно, блядь. Другая уже мужские яйца-то хорошие, блядь, да, все, золотые все яйца, блядь. А это наоборот, видишь, блядь, природа уравновешивает, блядь. Так говорит, забери, блядь, золотые, дай мне яйца финиша ясного сокола, блядь. Она думает про себя. Говорит, а что ты хочешь за это, говорит, девушка, за яйца золотые, блядь. Он говорит, позволь мне, говорит, ночь с твоим мужиком поспать, провести вроде как, бля. Прям впрямую говорит, она не стесняется нихуя, вот, знаете, ёбова так. Ой, бля, говорит, а та думает, о хули. Яйца у меня, блядь, уже бидон целый, блядь. Мы с мамой заживем, блядь, сука, какая там просвирня, нахуй, ресторан захуярим, блядь. Под названием «Половые игрища», нахуй, или что-нибудь в этом роде, блядь. Тут финиш, нахуй. Будем его зарплату сдавать, блядь. Он тут всех выебет, на кого надо, блядь. И кого не надо тоже, блядь. Короче, блядь. Иди, говорит, ночуй. А я, говорит, ему смотворного наконец насыплю, у него не вся, нихуя. Говорит, хуй там, блядь, ебатория, блядь. Ну, та над ним сидела, чахла, финиш, блядь, финиш, захуй его хватало, блядь. Говорит, ну, говорит, не получается нихуя, блядь, спит, нахуй, все. Та села уже на следующий день опять с какой-то хуйней. Там вышивает золотой ниточкой какие-то, блядь, эти вот шкворинки, блядь, хуёринки. Ты знаешь, я даже там так интересно говорится в сказке-то, блядь, я даже себе, сука, книжечка достану, она мне где-то вот тут лежала, блядь. Тут, знаешь, так, вот, сейчас я тебе открою, нахуй, старайся, она, знаешь, ему, говорит, блядь, эту принесла. Это, как ее? Пялечка, блядь. Это, знаешь, вроде как... Пялечка, понимаешь, напялили кого-то нахуй на пялечка, блядь. Пялечка, иголочка, сама вышивать. Пялечка, ну, пялили, короче, блядь. Та говорит, продай мне, говорит, красной девице свою забаву, пялечка. Говорит, о, говорит, и... я, говорит, для пялечки, блядь, только бы, кто бы впялил, блядь, мне, сука, финиш, ясный сокол, блядь. Позволь, говорит, твоим мужиком провести, говорит, ну, вот, говорит, иди, говорит, муха отгоняй, я ему все равно, говорит, снотворного полведра захуярила, блядь. Он, говорит, не встанет, как ебать ее в сраку. Брому ему, говорит, укол сделали в жопу, блядь. Как в армии, помнишь, нам для заебенили все, блядь. А хуй сяро стоит. Ебать ее в сраку, успокоились, а хуй сяро стоит. Вот так вот, блядь. Так у сокола она не доглядел, он же волшебный хуй, ёптым. Какого брому, бля, какой нахуй снотворного ведро, бля. Там нахуй, бля, все предопределено свыше. Недаром все она с чугунными этими, блядь, подошвами туда скреблась, блядь, 3 года, а то и больше, блядь. Короче, блядь, уж на третий раз она у нее еще какую-то хуйню перепросила, говорит, ну пусти ты, говорит, я его все равно, сука, блядь, выебу, блядь. Ну выебу я, говорит, его девушка, говорит, блядь. И выебала, блядь, Коля. Слезой, блядь. Слезой на него капнула, блядь. Прям на залуп попала. Все. Все закончилось, блядь. Чары спали, блядь. Хуй встал, она на него напрыгнула, блядь, выбыл, он ее узнал. По пизде, говорит, узнаю.
узнаю, говорит, я милого по походке. Она говорит, я тебя по пизде узнал, говорит, ты, говорит, та самая девушка, блядь, замечательная, которым я перышком ебал. Вот такая история, Колян. Перышком, значит, говорит, о, говорит, все. А ты, говорит, пошла нахуй, просвирни, блядь, тебе говорит, есть дохуя, говорит, тебя ебать, говорит, неинтересно, ты всем думаешь, как потолки покрасить, как бы там что-нибудь еще, блядь, спиздить, блядь, говорит, ну такая ты, блядь, нетемпераментная женщина, блядь. Обидел, короче, блядь. А то и по пизде она не обиделась, нихуя. По пизде висалка, говорит, идите куда хотите, нахуй, ебитесь без меня. Короче, они уехали в пизду, к отцу приехали. Ну, хуй, тоже, блядь. Ну, только без этих, блядь, без галош свинцовых, нахуй, без этих пасахов. Они сразу, блядь, такси, блядь, и туда поебенили, блядь. Такси, говорит, приезжают, оказывается, недалеко и был-то, нахуй. На такси-то, ёпты. Это потому что ритуал, ты должен своей сракой понять, чего ты добиваешься, Колян. А если легко достается, то легко и расстается, пизда, пойми. Русский надо все понимать. Вот ты, говорит, блядь, ходи вокруг этого дуба, блядь. И кору жри, блядь. Вот 3 года, блядь. Жри ее, нахуй. Уже, оказывается, можно было не жрать нихуя. Он купил в аптеке, нахуй, блядь. Кору дуба заварил, блядь. Правда, может, сука, сильно, блядь, скрутить. Но, тем не менее, нахуй. Можно и дубы дать, кстати, сказать, блядь. Коля, ты смотри, блядь. Вот когда не просерешь, кору дуба завари, блядь. Она, знаешь, как дубильное средство, блядь. Вот вместо того, чтобы тебя поебал убить, например, блядь, тебе кору дуба завари, как дубильный, как будто тебя отдубили, нахуй, блядь. Понимаешь, как будет кожа, как кора дуба, блядь, точно. По цвету точно, блядь. Короче, блядь, приезжают, блядь, позвонили, нахуй, во двор входят, блядь. Батя говорит, о, ебать, мои старые костыли. Явилась, блядь, не запылилась. Где ты была столько лет, нахуй? Я уж думал, у тебя и в живых-то нет нихуя. Я тебе столько сделал, блядь, 1000 потратил на перышко, блядь. А ты мне такую хуйню. Ну ладно, блядь, рад, что жива, блядь. Русский народ сдержанный, блядь. Еще под сраку дал ей, блядь, сапогом. Не сказал нихуя, ну что ты, блядь, пизда, могла записку написать. Папа, блядь, я жива-здоров, не ищи. Хочу ебаться, ушла. Клава, блядь, или Катя, как тебя зовут там, нахуй? Папа уж сейчас забыл, нахуй, блядь, дочь как зовут, нахуй, блядь. Ну, тарахуль, не записывал нихуя всех, блядь, так назвали, блядь. Ну ладно, ангельчик мой, давай я покормлю, блядь, а это кто за хуй с тобой, говорит? Да это вот, говорит, мужичок, блядь, у меня тут, сука, вроде как, так, проводил меня, блядь. Говорит, иди нахуй, удачи об землю, блядь, в пизду. Только голову не отшиби, блядь, головку не оторви, блядь. Удачи, преврати в перышки, нахуй, нехуй, блядь, чтоб все на тебя пялились, блядь. Баба, они сразу, понимаешь, они права начинают качать, мой хуй, и все, блядь. Раз ты, говорит, уже все, говорит, ну, ты еще волшебник пока, ну, подожди, блядь, я до тебя доберусь, нахуй, блядь. Ну, эти уехали, блядь, отец с дочерями. Ты, говорит, ну, ты сами поедешь, блядь, там, к заутренних, там, помолиться, блядь, там, все. Пора уже, ёпта, грехи замаливать, нахуй, о душе подумать, хуй, все, про пизду ты думаешь, блядь, все. Ну, а, ну, я, говорит, останусь, пока тут посижу, говорит, ну, короче, перышком ёпнуло, финиш появился, говорит, финиш, ну, что делать-то, блядь? Говорит, ну, хуй делать, ёпта, надо, говорит, признаваться во всем, хули, в содеянном, да. Сколько мы будем таиться-то? Сколько мне в погребе жить, ёпта, мать? Невозможно нихуя, там сыро, блядь, холодно, нахуй, лягушки, пауки, блядь. Ну, хочешь, блядь, в конце концов, пожить, я в просвете с бабой жил, нормально, блядь, ёптым. Ну, ладно, говорит, что делать, блядь. Ну, он хуяк там наколдовал, блядь, тут, блядь, тройка, нахуй, бубенцы, они как в церкви-то припиздавали, блядь, говорит, встали в первые ряды, нахуй, вот мы какие, мол, блядь, ну, тоже, любит народ русский, блядь, показать себя, блядь. Мол, у меня мор какой, мол, финиш, а у вас хуй мамин, блядь. Вот, я с финишем, мол, а вы-то хули. Ну, народ говорит, ой, блядь, смотри, какая красивая пара, блядь, все это такое, блядь, такое, говорит, блядь. Да хуй такой, говорит, вот, говорит, и батю увидал. О, бля, это что ж такое, говорит, ну, батя, что, надо признаваться, все, пиздец, нахуй. Говорит, это вот, говорит, мой, говорит, финь сейчас и сокол, говорит, он колдун, еби, мать. Колдун, говорит, в перо заколдован, нахуй, сам себя колдует, в перо? О, блядь, я же, говорит, что же нам делать, блядь, с пером? Мы, говорит, блядь, что же? Не, говорит, сейчас мы это перо, нахуй, сейчас ждем, пизду выкинем, и он уже останется навсегда финьцем ясным соколом. Но он скрываться не будет, он будет здесь со мной, говорит, блядь, но ебать меня только одну. Сестрам не дам, блядь. Так прямо она, сука. Говорит, да ладно, дочь, успокойся, ёпта, что это тут такое? Темперамент раз, блядь. Вот вам горенка, вот вам спаренка. Живите все, добра наживайте, говорит, блядь. Короче, там, ну, естественно, если заканчивается, я вроде как там был, блядь, мед, пиво пил, говорит, по пизде текло. И вроде как куда это попало, блядь, и хуй знает что, понимаешь? Я вот к чему, Колян, ты вот сейчас выпиваешь, ты сам что-нибудь понял, нет, вчера расстался, да? Нихуя не понял, я нихуя не понял. Вот что характерно, блядь. Но, сука, половое воздержание, блядь, в ранней половой зрелости опасно. Опасно, Коля, вот за это и выпьем, блядь.

0: И, конечно, там сейчас очень много памятников. Вот в старом Ростове, тут мне кореш один рассказывал, сокрушается, он старичок уже, я, говорит, книгу написал. Сука, хуй издали. Даже на юбилей города, я говорю, а кто же ее издаст, такую книгу ругательную? Ты там сокрушаешься все время, говорю, блядь. Что этого нету, того нету, скверик засрали собаки. Я говорю, и не только в Ростове, а в Москве. Из дому выйдешь и заплачешь, кругом лежит говно собачье, у меня сиськи такие есть. Понимаешь? Потому что у нас не в Германии. Там пакетики, сука, лежат на каждом углу, блядь. Собачка посрала, сложи в пакетик и выкинь нахуй.
1: Да не нахуй себе, пизда. В этот вот
0: бачок нахуй. Понимаешь ты? Так это цивилизация. Мы сейчас говорим о других, блядь,
1: странах и городах, блядь.
0: В частности, о Ростове-на-Дону. Я не думаю, что там пакетики лежат на каждом углу, блядь. Мол, собачка посрала, мол, положи и выкинь. Не думаю. Но есть другие прелести. Памятники, блядь. Отечественного зодчества, блядь. Культуры. А дед Сюкарь на набережной, который стоит с пальцем и с котелком. В котелке все время насрано, на пальце все время презерки. Как быть? А он все стоит. Ты веришь, нет? У нас вон напротив Мосфильма поставили Леонова. Ну, в его натуральный рост. А рост он был невысокого, ты веришь, нет? Думаю, ведь какая-нибудь сука и на голову может ему взобраться. Прямо стоит на земле. Хоть постамент какой-нибудь. Ну, так ты, знаешь, это впечатляет, когда вот так вот стоит человек на тебя пальцами вот так. Тр-тр-тр-тр-тр. Делает козу, блядь, понимаешь? Ну, из «Джентльменов удачи», помнишь, блядь? Там он стоит такой в майке, блядь, когда говорит, пасть порву, сука, редиски, блядь. Вот он так же стоит. И Сюкарь так же стоит. Ты понимаешь? Ему все время на пальце какую-нибудь хуйню презерватив или какую-нибудь пиздату наденут. А в котелок обязательно насут или насрут. Ведь извращаются, залезут ведь суки, блядь. Думал ли Шолохов, когда писал такой светлый образ дедушки Сюкаря с двойной ущемленной грыжей в левом боку и в яйцах, что он будет стоять в этом бронзовом обличии с блестящим пальцем, который весь, блядь, уже блестит нахуй, понимаешь? Остальное все поросло мухом, котелок только блестит и палец нахуй. Никогда, конечно, не думал, блядь.

сапог, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина там, на сараке, блядь.

0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: Отморозился по полной программе.
2: Ты пиздешь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздешь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздешь, блядь?
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздешь, блядь?
0: Я самый крутой, блядь.
1: О, блядь.
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
3: Ой, бля!

0: Ты ешь, блядь?
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь?
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь?
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь?
1: Я самый крутой, блядь.
2: Потерял бдительность, блядь.
1: Хоть и крутой.
2: Все хорошо в мире, блядь.
0: А как ты ешь?
3: Je parle en français. L'amour toujours en français.
4: Простота и натуральность в моем сексе опостылила и наскучила. Айша Тум пропела сотни моих песен, только их одних всегда раскручивала. Наконец себя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой, красивый.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля? Вот куда ты скосил, бля? Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля. Вот ты скосил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

лопок, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хоть колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверин и там, на шараке, блядь.

0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: Отморозился по полной программе.
2: Ты пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я самый крутой, блядь.
1: О, блядь.
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
3: Ой, бля!

0: И ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я самый крутой, блядь!
2: Потерял бдительность, блядь!
1: Хоть и крутой.
2: Все хорошо в миру, блядь.
0: А как ты ешь?
3: Ну вот ее.
4: Сука, Колян, ну наливай хуй-то, бля. Сидишь-то, бля. Колокола услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёпта, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я слышу. Любя, бля, ёпта, рот тебя сих пых. А вот это знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валить дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, рот на сих пых, бля. Не знаю, за нихуя, бля. Ой, русский народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, бля. Вдруг ёптать общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живёт, сусится. Блядь, сусть, раку обсусяла об дверь, блядь. Нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройте, сука, блядь, замерзаю, блядь. Нихуя. Вдруг, блядь, куда ты нахуй ломишься, блядь? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, кажется, открывалась, нахуй. Она пиздык на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь. Чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля. Вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля. И пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ся мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, блядь, на русской. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпта мать, ну, вдвоём-то всё веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, только умею, больше нихуя, блядь. Ну, тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну, чем ещё себе пригорусь, блядь? Водички достать, во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары себе поставили, блядь, всё себе рудили, бля. Кайфуют, блядь, сука, говорит, только радио у нас нет нихуя. Ну, радио, хуйня, бля, проведём нахуй, блядь, типа. Вот, сука, на, сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, бля. Ну, ёптай мать, только устроились хорошо, бля. Кто там ебать тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот на сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я, тут мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так всё ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рот на всех пых, блядь. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я всё равно, блядь, мужичок, блядь, могу, блядь, ещё и вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуй не дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну всё такое, блядь, я говорю, бля, лисичка, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптая, пустите меня туда, ну все вы все, блядь, в одну страку залезли, блядь, ёптая, ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, говорит, бля, буду зарабатывать вам, говорит, блядь. Я известная в лесу победушка, блядь, тоже. Не косягушка, блядь, у меня и. О, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать, я в церкви. Ну кто там еще-то, бля, ломится, бля, вот мячик пых, блядь. Говорю, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты, так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл, нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блять, а то мне ежик всю пизду исколол, уже невозможно, блять. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блять, в рот на всех пых, блять. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже на русской подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй, нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука, тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Вот звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь, в теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хорошее житье? Мышка пенек нашла, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, прочее. Во-первых, и розов надо иметь соответствие. И остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошее житье. И с ракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все, нахуй. Ну ты налоговый спер, ну хуя сиракой на пенек-то, бля, епта. Ты их оштрафу, бля, по суду поди, бля. Ну зачем сиракой на пенек, бля? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь. Он трагик, я больше бы сказал. Перестрелял там всех нахуй. Просто нахуй. Являются они на эту вот, сука, сходку, блядь. Ну, говорит, что, сука, кто, бля? Че, говорит, да дядя его нахуй, бля. Чего, бля, ты кому таким тоном, сука? Сука, туда-сюда, бля. Там один встает так с каким-то посторонним взглядом, типа, блядь, из той братвы-то, блядь, из организованной группировки, блядь, хотел, мол, что-то сказать, так этот мудак Леха хуяк его, блядь, и положил, блядь. Говорит, а что мне было делать, бля, ребята, вы чего, сука, блядь? Тут либо мы мочим, либо нас мочат. И в чем-то он был, конечно, прав. Со своей идеологией, так сказать, братка! Понимаешь? Либо он, либо его. Вот поэтому я и говорю еще раз, Коля, если ты, блядь, не браток, сам себе. Если ты не крутой, не лезь. Ну, сиди тихо, езди, блядь, на ладе, блядь, пятой модели, блядь, и не высовывайся в какие-то ряды. Вот так вот, мой кореш. А это всегда тяга покрасоваться, молодежь, сила играет, бля. Ну и пришлось им, блядь, делать ноги.
3: Ну что, кореша, вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам прислала из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпты, мать, кооп, ёпты, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, здесь по рекламе директор, бля, вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать, ёфсера, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот, знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да, самое важное, возникает вот это вот, раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь, вот это, если грамотно сделано реклама, знаешь, как называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, хуёлики. На роликах катаются вон пацаны, пизда. Называешься супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть... Ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой показ, они тебя утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган — это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда больные дни иду, и ничего не понимаю, нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками.

Путин начал понтин провини нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда, с разных сторон, блядь. Товаров набросали, всяких хуйни, блядь. Но нужно же понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Они все думают, мы еще, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь. У нас же тоже свои понятия существуют, например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь какой-нибудь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет есть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там, какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, от тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормальный человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Ту, ёпта мать, даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ребенок бедный жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думаю, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя про это, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь. Масло хуярит, блядь, мобил один, хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, бля, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, вроде меня чихпых. Я сейчас стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Ты понимаешь, вот наша последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали. Говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, бля, понимаешь? Хуй не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это указывает. Свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. В рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, от Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, с понтом называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь, а они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как, ну, хуй с ними, да? Вот, Колян, ну, правильно, да хули я про них, блядь, да наливай, ёпта, блядь, хуй там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Коля, вот ты пойми, реклама ведь она двигатель торговли, она для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага, а у меня этого нет, понравилось, дай попробую, вроде как, попробовал, говно. Ну, тогда ты этой рекламе доверяешь. А если ты видишь, например, реклама, дай попробую, попробовал, о, замечательно. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разная, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и хочешь сказать, да идите вы все нахуй, бля. Вот так прям хочешь сказать, ты нихуя не понимаешь, бля. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с русской, блядь. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, бля. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России. И не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет, сука». На стенах написано, блядь. Красными буквами, блядь, зачищено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь, ты в пердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще, ааа, ёб, лучше уж, блядь, это вот Лолита.

0: чем 15-летний капитан пиздает. Это тоже слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить! А на войну мы всегда успеем, ёпты мать. Вот вся история-то, бля. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное — реклама, бля, понимаешь? А я тебе, Колян, скажу. Ты вот одну только видишь, да? Тебе кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то! Есть и другие планы, блядь. Я тебе спускаю, потому что это было запущено всего охуительно совместной властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, на хуй там рекламировать-то в пизду. Рекламируй, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, хуя. Товарность идет. Вот пошла ли рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и взрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сосёло, я тебе говорил. Сосёло, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты её пил когда-нибудь эту? Не, нихуя? Ну, ладно. Ну и не пей. Пей Буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портве не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь тут? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодового выгнанного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. Мускатный-ка. Вот тут у нас кореш один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель, какой угостил, блядь. Ну, просто слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, Мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь. Вот, например, а пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми. Вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот это. Ну, а к чему все это? Я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб, на столбе сидит чувак, вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, куда закинул? Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, что же это такое тут? И заинтриговала меня эта вот хуйня. Думаю, что ж ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуе, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпты мать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или ещё что-нибудь такое, блядь, веселенькое, ёпты. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без реклам было бы скучно, бля. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, вдруг хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохот нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не прослушал, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь. Пошли в рекламу, гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот в урмящих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь. Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом классике передает им друзек, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А Чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, кто-то еще, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось. А та Чувиха возьми да и повтори. Так что для Димы, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда и куда они едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь, вот где они с этими, блядь, ебаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем, да, говорит, идите вы нахуй, нас уже щипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики, возим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь, еще братва кругом, сука, тут к окну еще подъезжает какая-то братва, действительно, ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа, выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, что сделать-то теперь, блядь? Он говорит, а хули теперь? Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину, а я тебе что говорил этому, говорит, заики, не бери на работу кого, не попало, мы что сейчас взяли, блядь, короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь, мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь, все псин-сином, синарем, бля, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозни-ка их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали чего. Один говорит, ну это, как ее, эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля. Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, блядь, помнишь песню, я пел, блядь, сука, а? На тройке, блядь. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль, а, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай, ну ладно, езжайте, блядь, ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400, говорит, давай, хули там, туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.
1: А это какой портвейн? Вот это портвейн. Ну, короче, блядь, ну, с этими, хуй с ними. Им попизди мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит, нахуй. Там что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь? Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать. Поеблись бы. Добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый. Говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя. Тоже злой, как собака. Бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу волтузить, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать. О, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Ну, скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, блядь, а? Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венчлинистам, нахуй. Веночленисты шли, блядь, сиконскую сиху, шли, а японцы, пизды им, блядь, причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь, это значит уже заранее, блядь, уже на цел, а
0: блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быть строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпта. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все взят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузкий, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная, нам. Когда ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернулась, не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, а вас в Сиф отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был. Анти, блядь, алкогольный, сука, тогда. Легачев нам пизды давал, нахуй. А сырьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь. Так, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсутствуешь, нахуй. Дверь открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от Кансю до Кусю, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. И поэт, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там, гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот это девушки своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми нам какую-то проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, блядь, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а на тебя грубыми своими мохнатыми руками схватит захуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял. Он никогда не взлибится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем, пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать меня, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй, на этой, блядь, ты... Как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь. А дождик у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь. Но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, бля. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всякими другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, бля, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй. Начелену с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это, комьями нахуй. Ну вот эта сука хитрый тракториста, моя все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот сука библиотека дала свой знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где оборонишь, Колян, бля. Вот ты так сейчас сидишь с геморроем нахуй, блядь, а? Удрученный, блядь, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую и рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, блядь. Вот понял, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, и все покажем, нахуй, говорит. Мы, говорит, будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, все по колышкам разнесли в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит в пизду? Куда должны отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство это кино. Хуйня. Хуйня, бля, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, проси, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербить, бля. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь, а у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипичку стесняется, девушке показать, блядь.
1: Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебя поебал, задел, блядь. Вот, это я... засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
1: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь.
0: Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда. А, блядь? Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоп, не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй.
1: Вот, ой, не надо, блядь. Оказывается, это, блядь, у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет.
0: Но когда ты уж ей запердой, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает, по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь. Вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Ну, хуя мне, мол. Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пизду отобьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой нормальный такой бабы, вот это вот, средний бабы, но... На две, как правило, одна попадается. Блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат. Она уже проживает. Она говорит, блядь, сука, быстро нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые. Ох, есть. Но это природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню. Такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот, у него желание было, подспудное, блядь, желание. Ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестр как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, не поймут нихуя. Что-то у меня, говорит, из пизды типа текло, да, этот менструат. А для чего это? А папа объяснить не может нихуя, купец. Хуля, он объяснит, блядь, папа, у него нет нихуя, блядь. Мамы-то нету, блядь. Ну, если бы пап был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет, потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет, дочери, говорит, блядь, он нанесет мне так, так наплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого, кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думаю, сами разберутся. Ну, эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, блядь, созрели нахуй, блядь, перезрели в пизду. А Настя-то скрытная, бля, понимаешь, Настя была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам, фокус показывал, говорит, сидите, пока детишки, мы пока там походим, блядь, и там обед готовим, а он входит, а он за лупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Простой человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям за лупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символ, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь, просто батя не понял нихуя, она ему про фаллический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь, ну ебаться я хочу в бане, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь, я бы воспитанные глазки потупила, блядь, говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встань. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был? Дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядь Вася, блядь, поймал тебя, нахуй? Говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе еще рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты что, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь? А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, чемуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз все, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.
1: Сначала, блядь, там... Своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентино Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, блядь, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй. Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман. Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, бля, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, еще разбитое все, нос раскокоженный, бля. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, бля. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром у тебя будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все. Они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь. Мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй. Всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд. Там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронированным, хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь, с бабами какими-то бакрасселками, нахуй, сидит, она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь, и похуй ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь!
0: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян, а? Вырубя сих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет ТПС баба. По фамилии Кинесса, бля, баба такая. Я полистал, ну, бля, я рыжал сначала, бля, я усрал. А Колян, я устался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все. Это для взрослых. Там это, упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что с дуру уже можно их хуй сломать. Понимаешь, тут там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется. История, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лягешь в койку, понимаешь, раз. Зинк, ну давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях с рыбам, ну такие заебанные. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что они жизнь их заебала, понимаешь, ну просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, мешками, блядь. Понимаешь, ну она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, бля, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот она говорит, у нас в Польше это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, бля, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ты? Сексуальных. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, вот догадливая пизда. Понимаешь, что оно? А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело там. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь. О как! Я думаю, ну, блядь, это я этого Якобсона, блядь. Мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь. Понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика, называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется, как, не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляций, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотреть, я сразу представляю, так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это, королевка, блядь, королевка, нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, бля, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, то и хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, бля. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, дальше, говорит, какой? 10 сантиметров, бля, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри, елдыри, елдыри. О, как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говоришь, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ты? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хотя руки еще сисут у мужика. Чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется поршенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь. Вот ты вот наёбся и как крутый спать, блядь. Если сможешь, блядь, если не перепил, да? Правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она. Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй-то альтруист, не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает, потолки покрасить, бля, вот это мрак называется, супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторические моменты. Например, Екатерина II, например. Она, говорит, употребляла поршенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, поршеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, с хуем, что ли, блядь? Правильно, с хуем. У нее был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими поршеньками её слеебать, самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже, со стороны женщины, почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приопизм, блядь. Приопизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у него елда отваливается, все время стонет, блядь. Но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёдлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Катерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда тоже ведь, блядь. Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизд засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот, хорош, спортсмен. Вот, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь, я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем, ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь, уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь, кстати, слышь, Колян, а у тебя есть не мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом замерю, бля. Ха-ха-ха, я у главки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же в Бобруйске живет, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сиськов, блядь. Он, сука, короче, Сисёк просто расскажу про это по теме. Ой, вы гули-гуленький, треньки-поебуленький. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля, как писать, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Но он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты, моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насральный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем. Кореша мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть. Ёптыть, сколько воды утекло, можно сказать. Воды и всякого другого, бля, портвею, ёпты. Но ты... О, ёпты. Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёпта, как её, бля, в песне-то поёшь, Синдерелла, ёпта, Синдерелла, бля, сегодня, знаешь, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля, Золушка, ёптая мать, Золушка, блядь, в зале вся, у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, всё, воды нету нихуя, а, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя, не пришёл бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь, небось унитаз весь снял, всё поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей, освободите места общественного пользования, блядь, Зинка, вон нахуй из сортира, блядь, сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь, а то она на Золушку похожа, блядь, а я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля, он меня не знает нихуя, портвейн принёс? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, прододроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалкой. Где там Золушка, блядь? Он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, надо же, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. Ну уже, сука, блядь, у нее две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие тоже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот щекелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Говорит, это сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, сейчас поможем, нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, знаешь, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тут сёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора уже в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, всем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, везёлка, заебаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь, обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышцы побрей, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, Коля. Ну, и она и дает и гретит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, у взрослых, блядь, понимаешь ты? Ну, больные дни, блядь, а ебаю, танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за такой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и пользуйся, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь, превратиться в тыкву, нахуй. Представь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой, говорит, ну, слушайте, пойдёмте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зеленые от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы заделает, блядь, где это, что это, пиздёнка такая, блядь, она делает, вы что, не замечает, блядь, я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизёнку, блядь. Такой был с ней, бесстиральный, блядь, такой, сука, блядь. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай пуль там, пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде золотой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, чулки, беги, скорее, сейчас в пиздец в тыкву превратишься, нахуй. И мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скажет, сик, в это время, бо, она успела только отписку-то вынуть, блядь. И вот это время, бом, пиздец. И мысли все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, блядь. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду им скучно. Он говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, блядь, у бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзлы, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой, нахуй. Ёб твою мать, что
2: тут началось, блядь. А тут Зёлушка-позаботчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь. В деревянных башмачках чоп-чоп-чоп по пизде мешалкой, блядь. Об забор задевает, блядь. Ножки не гнутся, нихуя, палочки-верёвочки, блядь. Понимаешь ты? В рот мяч их пых. Она смотрит, как эти примеряют сестрички. А сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос: чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме, да, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да так, налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя? Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка, сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь, ей когда туфельки дарил, это феин, блядь, какой-то, племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо, говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Зёлушка, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черная нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезть из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй. С нами вместе пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. Наливай в пизду. Наливай нахуй.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, блядь. Ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, кореш ты мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с арбаловной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвейска, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней раз, два, три, четыре, пять бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок ты мой драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот эту вот середочку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, не ну, и Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда. У нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь. 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь, вот ты корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку уже. Открыл, да? О, молодец, сообразил.

То есть, Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, за лупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, за лупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, на как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Шура существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, бля, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальщик, блядь, там такой бегает, блядь. Он весело, блядь. И голос такой, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещик Козявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпте мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпте мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты нахуй, смотрю,

0: Побежишь покупать нахуй. Покупайте нахуй, блядь, там кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области минус 27. Ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку нахуй, в шортах, блядь, с ракетками нахуй. А является хуй. В шубе, блядь, в шапке нахуй. С какого ты хуя, блядь? Вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля! Насколько он омудел, чтобы воспринимать, что... Так он же по улице прошел, он же видел все на улице, жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, минус 27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого ебы, Билайна, ёпта мать. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один... МТС, блядь, ну, все же, сука, ну, помер, блядь, на МТС я, оператор сидел, блядь, кнопки нахуй соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну, какое, говорит, наказание выбираешь, блядь, в горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там, говорит, этими самыми, говорит, блядь, этих кнопок в жопу, говорит, ну, лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь, которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, блядь, ну, кнопки, на, ну, хули, говорит, выдержал нахуй, блядь. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй, захуярить сотку, блядь, 120 в сираку. Он говорит, блядь, для всего кнопки обещали нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. Веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй. Реклама, бля. Клинское и памперсы, бля. Две вещи, блядь, совместные, нахуй. Наверное, гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинские памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля. Короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот, понимаешь? Но ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда, так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь, в памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь, и будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёптай мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь, ты мне всю, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химией пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь, после клинского. И больше нихуя. Так у меня и они, смотришь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, блядь. Понимаешь, чувствуешь, чего ты не понимаешь, блядь. Чего ты там убурдливаешь в этих с этой рекламы, ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протиску засадит, трезво оценит, блядь. Все тебе расскажет, все тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь.
1: Как сказал великий Канидзаки, отмечу одно обстоятельство. Живи по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
2: А почему нет? Why not, блять?

0: закончится все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семью в землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Танецаки.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Why not, блядь? Пидор ты, говорит, гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил,

Пидор ты ведь гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки,

погонять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу, на голом полу погонять.

0: полублять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полублять.
1: Тут Лужков собрал всех, бензин паленый пошел. Коля, вот тенденция, блядь. А чего тенденция? А нехуй налогами обкладывать, блядь, ебаными, блядь. Вот они обложили эти колонки, и пошла паль, блядь. Бензин хуёвый, понимаешь? И Лужков говорит, это же все равно, чтоб хуёвая водка, блядь, наливать в мотор, блядь, хуёвый бензин. И пить хуёвый, вот сравнил ёпу с пальцем, блядь. Ну хуй мотор, он железяка, блядь, застучал, ну и пиздец, блядь. Тут один Лексус мимо меня проехал. Как застучал, думаю, о, даже до Лексусов добрались, нахуй, пиздец. А у Лекса мотор, знаешь, какой, о, блядь. Его, сука, старый-то хуй купишь, блядь, а новый-то, блядь, такой, миллиардеры, блядь, рассекают, блядь. С двумя педалями, блядь, автомат, нахуй. Одна нога висит, блядь, другая, блядь, туда-сюда, туда-сюда, блядь. Экономит, сука, ногу, блядь. Руку экономит, блядь. Поставил и все, и сидит, блядь. По телефону разговаривает, пиздует. А у него, блядь, движок, хуяк, налили ему там, блядь, на углу какой-то хуйни, блядь. Он, сука, думает, он в государстве живет. В пизде он живет, блядь. В черной дыре, блядь, я бы сказал. Пока. К сожалению, пока, блядь. Может быть тенденция. Разгрузить надо народ, блядь. Дать вздохнуть. Значит, понять, что человек с этого иметь будет. Он же объебет государство, как на сраной козе, блядь. У нас, нахуй, в России-то, блядь, а? Ты что, в Дании, в Германии живешь, что ли, блядь? Забыл, нахуй.
2: Ты предприниматель, блядь, что хочешь, блядь? Ага, бензин так. Ну, ты только не пизди, блядь, а мы тебе, значит, вот так вот. По-человечески, блядь, так. Сколько заработал, блядь? Ты доволен, блядь? Он говорит, не, маловато, нахуй, блядь. Так, сколько хочешь, блядь. Так, так, так, чтоб содержать, там все, блядь. Ну, давай, прикинем, средние. Ну, тебе половинку, нахуй, мне половинку, блядь. А то и с этих, блядь, надо взять, и с этих. Ну, правильно, блядь. Им премия за это идет, блядь. Как у нас в бухгалтерии, помнишь, на работе, блядь, на серпу молоту, блядь. Сука, как сэкономить на рабочем, блядь, и премию получают, нахуй.
1: Они только высчитывали у нас, блядь, и того, и сего. За бездетность. У меня залупа золотая, блядь, за бездетность, пока я, блядь, нашел подругу свою, блядь, драгоценную Зину, блядь. У меня хуй из чистого золота, блядь, понимаешь, и яйца, блядь. За бездетность только заплатил, блядь. А они премию для хуй, сука. Все, блядь, рыскали, сука, все знают, блядь. Я говорю, ну хуя вам так интересно, есть у меня дети? Мало у меня их на стороне. А доказательства, блядь. Ну, сука, блядь, какие везде пролезут, блядь. Ну, понятно, бабки себе, блядь. Ну, какие тогда были бабки-то, хуй там, блядь. 5 рублей, ну, 5 рублей, извини меня, блядь. Можно было и в ресторанчик зайти с 5 рублями-то, блядь. О, как, блядь, Коля. Чудеса продолжаются, называется, блядь. Ну, короче, этого я не знаю, я уже сам досочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все таких фильмов наснимаю, нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, блядь, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая, нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь. В Японском море, между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава, а город Осака называется, правильно, блядь. Вот, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно, там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, блядь. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай, ну все как в кино, ёптать.
3: Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй?
1: А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ебаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
3: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует?
1: Похую. Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
3: Где денег взяла на полет?
1: А нихуя не понятно. А вот так вот у меня все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь. На Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Чем ты заплатил, блядь? Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, блядь, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй.
2: Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, было кесарево сечение, нахуй. Поди, если ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая полая, блядь, мускулистая стала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй.
4: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик бых. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля.
2: Вчера, ты представляешь, нет?
4: Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в Комсомольской правде статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь, называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие», вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел, ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям, думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мячих пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, крича, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетом сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит, ну и что же, блядь, вот это просто прям газета тебе. Сюр-сюр на ухо, блядь, и раю. Ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например. О, все могу сказать, блядь, например. Увы, только вот это, блядь. Девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о. Ну и хули об этом говорить. Лучше кассет послушать, блядь. Что об этом в газете писать? Кто в какие дырки кого пользует, блядь. Урод на всех пых. О, их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот больших пы? Ольга ее зовут, Олечка. Ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сюрупу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты, какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она ищет. Ты в рот мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чисто матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, А из космо глубинно понял, у него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот этих пых. И самая вот мне фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, ты понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, вроде на сих пор. Ну написал Вяземскому, отодрал Аннушку Керн, блядь, сюда великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Эй, Колян, блядь, может быть, кому-то еще, говорит, в конце концов, не достает еще одного мнения автора? Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь, вроде этих пых. Что, говорит, ты понимаешь, нет, одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот, и принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями, ключик не может найти, руки-то рисуются, какой-то хуй подходит, экзибиционист, не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь, она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь, все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн, пишет в частном письме. Но он же написал, блядь, конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что еще ты пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот. А я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех нахуй, блядь. А потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, блядь. Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, ужутые дела. Встает, например, там... Раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь. Да пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, по хую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой посёл снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там нахуй был. Там турки тоже пиздавали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться, далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань нахуй там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь, прям как увидят армян, так резать нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой.
2: Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь.
4: О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бебихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суров им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось.
3: Городом Ростовом-на-Дону, блядь.
2: На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука.

полуднять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу, на голом полуднять.

Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам прислала из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда, в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпта мать, кооп, ёпта, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это у нас по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать тебя всера, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот это вот, раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделана реклама, значит, как называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики. На роликах катаются вон пацаны, пизда. Называешься супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой покажешь, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой... Универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь, вот поставь. Любую, вот смотри, например. Нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например. Тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь. Понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Мы же, они все думают, мы еще, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь? У нас же тоже свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет есть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, от тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормально, человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Ту, ёпта мать. Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думаю, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя правильно, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь, масло хуярит, блядь, Мобил 1 хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь.
Ну, Коля, бля, кроме этих пых, я себя стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Ты понимаешь, вот там вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй, они его послали. Говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, блядь, понимаешь? И все, хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это у каждого свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы, понимаешь? Эстетика называется теперь, блядь. Вот, вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян, в рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, спон там называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь, а они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как, ну, хуй с ними, да? Вот, Колян, ну, правильно, да хули я про них, блядь, да наливай, ёпта, блядь, хули там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян, вот ты пойми, реклама ведь, она двигатель торговли, а для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага, а у меня этого нет, понравилось, дай попробую, ромячик, попробовал, говно, ну, тогда ты этой рекламе доверяешь. А если ты видишь, блядь, реклама, дай попробую, о, замечательно. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разная, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и хочешь сказать, да идите вы все нахуй, бля. Вот так прям хочешь сказать, бля. Ты же нихуя не понимаешь, бля. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с русской, бля. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, бля. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет, сука», на стенах написано, блядь. Красными буквами, блядь, зачесено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это что, слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить. А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот вся история-то, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное, реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу, вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тебе кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе просто скажу, потому что это было запущено все охуительно советской властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй. Хуй там рекламировать-то в пизду. Рекламируй, не рекламируй, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, хуя. Товар, значит, идет. Вот пошла ли реклама, значит, пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сёсосёло, я тебе говорил, сёсосёло, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты её пил когда-нибудь, эту? Не, нихуя, ну ладно, ну и не пей. Пей буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портве не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь, по резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь, тут
Выбирай, ну не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодов выгнанного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. Мускатный-ка. Вот тут у нас кореш один приехал. Ой, из Испании, бля, привез мускатель. Какой угостил, блядь. Ну, просто слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь. Вот, например, а пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми, вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот это, ну, а к чему все это я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот, смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб. На столбе сидит чувак. Вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, оп, куда закинул? Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, что же это такое тут? И заинтриговала меня эта вот хуйня. Думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуе, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпты, мать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или еще очень такое, блядь, веселенькое, ёпты. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, друг. Хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохот, нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не проснулся, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь, пошли в рекламу. Гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот у румящих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь.

Получаю я от братвы письмо из Анзера Сидзенко. Пишут, бля, ребята, бля. Сюра, бля, объясни, что такое ГКУ, бля? Вроде на чихпы. Мы, говорит, тут въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, из интереса, это что такое ГКО и чем его в рот на всех пых едят и куда его засунут, блядь. Все, как говорится, представление вот этой все этой хуйни, блядь. На что я, ребята, могу вам отметить, блядь. И сам я нихуя не понимаю в этом, блядь, рот на всех пых, блядь. Потрогать его нельзя, блядь. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут же накрылся, бля, медным тазом, блядь. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе по пизде мешаю, блядь. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, блядь. О, ебать, мои старые костыли. А там нихуя, блядь. Ты понимаешь, иностранцы просто охуели, блядь. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, блядь, нахуй. Они, значит, в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну, а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались, ха-ха-ха-ха, блядь, это что такое придумай, блядь? То есть, сука, понимаешь, да, как, мы ебали, все попало, кроме шила и гвоздя, блядь, шило круглое, стальной гвоздь вообще ебать нельзя, блядь, ты понимаешь, блядь, а нас ебут не переставая, блядь, дай хоть отдохнуть, батюшка, блядь, да что ты заебал, блядь, ну, дело не в этом, сука, блядь. Дело в том, что Черномырин, блядь, он, блядь, вот, сука, какой путь, блядь? Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку, завинчивать в пизду, блядь. Ну, ремни давай затянем. Я говорю, ну, затягивайте на наших, блядь, пузырях, блядь. Хуй вы их затянете вам, ремня не хватит нихуя, блядь, со всей стороны, блядь. Мы-то затянем, в рот мяч сих, я вообще ремня не нашего нихуя, у меня портки он соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь. В рот мяч сих пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука, питание какая, блядь? Вот так, в рот мяч сих пых. Так вот ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы этими ГКОами, блядь, а будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай, живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь, банан сорвал и пошел, блядь. А у нас где сорвешь, нахуй, банан-то? Поебал только получишь, блядь, что сорвешь, блядь, с березы веник, блядь. Ну и веник ему срись этим, блядь, узырись, блядь. Попариться можешь, блядь, нас и так запарили уже нахуй, блядь. И веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаете, блядь, как у нас деньги добывают, блядь. У нас все в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь. И чубайся, блядь, чубайся, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь. Да я умею доставать в рот мясих пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот мясих пых? У кого, блядь? А говорит, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, где достанешь? Он говорит, отсосу у Камдисю, блядь. Камдисю и такой хуй сидит, блядь. Самый здоровый хуй, блядь. У него, блядь, этот вот, сука, банк и бабки, блядь. ВМФ, блядь, банки нахуй, все. И говорит, а чего, блядь, Петрович, позвольте сделать у вас Камдисю, блядь. А кто лучше сделает? Чубайс. Тот побежал, на карачке пополз и отсосал, блядь, половиночку. Он говорит, потом остальное, блядь. Сука, дед, дососешь, блядь. В рот мясих пых. И сарак Чубайса завожали, блядь, умел, блядь. Да так, сука, уметь, ты лучше детку пошли, блядь, она клевей сделать нахуй все, блядь. Она, сука, так оформит тебе, сука. Или, блядь, уж в конце концов, бля, Монику Левинску. Никто не платит нихуя. А хуй платить-то, блядь? Хуй ГКО, блядь. Ну, ГКО, в рот мясих пых, блядь. Ну, эти посмотрели американцы, англичанцы посмотрели, бля, вергерцы, блядь, всякие другие, блядь, нанайцы. Говорит, хуйня. Это вся хуйня. Они точно сказали, хуйня, но их не объебёшь, бля. Сербер хотя объебать, а. Пришёл этот молодой, так хуй-то, комсомолец, блядь. Корниенко, блядь. Как его, сука, зовут-то, блядь? Петька Васька, блядь. Говорит, да я сейчас порядок наведу, блядь. Черномырин, ответь за наколку. А Черномырин говорит, а хуй в сраку, блядь, вместо маку, блядь. Вот ты, сука, молодой, ты еще не понимаешь многого. Ты на меня прешь сейчас, блядь. Но я, сука, тебе гарантирую, блядь, обосрешься, блядь. Он говорит, а президент говорит, Черномырин, уйди, блядь, нахуй. Черномырин, уйди, блядь, ты мне не даешь, бля, размаху, блядь. Он говорит, размахнись, у тебя в рот тебе цепых, блядь. Черномырин уходит, блядь, сырого брови насупил, блядь, и уходит, блядь.
Приходит молодой чувак, бля, говорит, так, сука, значит так, вроде бы сих вы, как я понимаю, все, это я, бля, представляю все только по себе, бля. Значит так, так, вы нахуй все, вы все в пизду, вы все к ебени матери, блядь, всех нагнал нахуй, говорит, так, ГКО, блядь, ГТО нахуй, все на готове, блядь. Либо мы обеспечим ГТО, блядь, либо платим зарплату рабочим, блядь. Я посрался, блядь. В рот мне сих пых, блядь. А я, ясно, как, блядь, как божий день президент сидит, блядь, думает, кто же здесь обосрется, блядь, наконец, нахуй. То есть, понимаешь, он не то, что, блядь, ситуация, говорит, я владею ситуацией, он периодически говорит, я владею ситуацией. А сам говорит, кто же тут обосрется, блядь, кроме меня, блядь. И все серут и серут, блядь, как птички, нахуй. Не успел заглотить, у меня старую страту хуяк. И на голову, блядь. А на голову другому, блядь, но не президент, он нихуя, блядь. Тут успевает отворачиваться, блядь. И знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Говорит, слушай, все, блядь, я тебя люблю, сука, блядь. Рот, блядь, всех пух. Говорит, да пошел ты нахуй, блядь. Он говорит, нет, я говорю, рот, я всех пух люблю и хочу тебя назад вернуть. Потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить. Ха-ха-ха, в рот, блядь, всех пух. Где он вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит, либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которые касками весь мост разболотили нахуй, превратили его в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, назван в честь Горбачева, блядь, мост был горбатый, они касками хуячили, сидели, блядь. А там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот, пиздота. То есть, это, эрозия матки, блядь. Ой, пизду, какую матки, нахуй. Эрозия моста, блядь, началась. Ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя,

Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец! А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофе добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь. Появилась кофе добыть, сука, вроде всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь. И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели нахуй, блядь, на стране. Вот тут-то, сука, они решили, блядь, надо что-то делать, блядь. Импичмент, блядь. Все, пиздец, чувак обосрался, блядь. Говорит, я никуда не уйду, в рот мя всех пых. А его никто не гонит, куда ты пойдешь нахуй, блядь. Помер уж, что ли, блядь. С рукой с протянутой пойдешь, народ. Народ тебе, кто и больше даст хлеба, кому тебе въебало плюнуть нахуй, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Так что, мужики, у меня к этому отношение такое, блядь. Эту хуйню пора заканчивать, блядь. Если они там в дубе, блядь, они там думать должны все, блядь. Однозначно, как один мудила говорит, блядь, однозначно, блядь, думать, сука. Вот пускай они думают, блядь. Если они думать не будут, ну тогда мы будем думать за них, в рот мяч всех пых, блядь. А народ всегда, он был смекалистый, блядь. Гвальдана ведь на выдумке хитра, блядь.

0: Коля, ой, блядь. Но по истории я тебе скажу, хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду супер-сиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь. Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, бля. Застал я ее, застал, бля. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк церкей всех церков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли, да, блядь, сука, туфли можно купить, сейчас, как сейчас помню. А сейчас хули туфли, блядь, а туфли, блядь, купить можно, кстати, а билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Искусство растет прям непомерно, блядь. Корешься, мы драгоценные. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какой-нибудь театр Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь,
1: подружка моя, говорит, блядь,

0: Директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь. И квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают? Да говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать? Если директор такой, блядь. И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордится этим, кореш ему драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что-то так мы получаем, что ж нас отъебут-то все время. Всем нравится впердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится впердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересвертится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню, в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебет, которые дают. А одних, которые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. Угу, суки, блядь. Ой, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, может быть, в рот? Ну, некоторые стесняются, блядь. Как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет? Нет, сука, блядь. Ах, не позволяет? Хуй-то. В уголок, нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов, конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать, они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю, думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптами. Хоть как-то выбирай, блядь. Иной раз такого напиздуюсь, думаю, нет, блядь. Умнее надо, сюра, быть, умнее уже, пора уже, нахуй, возраст, блядь. А нет, все что-нибудь, к примеру, как пизданешь, блядь. Оно все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты, нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвиска и допизжу, блядь.
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот на сих посмотри. До чего доводит частое пьянство.
0: Ты мне поверь, поверь, блядь.
1: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
0: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, блядь?
1: Вроде бы умеренно, блядь. Но, сука, по времени не размерено, блядь.
0: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
1: «Ой, бля».
0: Только и сказала.
1: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: «Да невозможно войти, сюра, бля, в сортир». Я говорю: «А что такое, бля?» «А я нормально, бля». То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, бля. Уже веет, все, навевает. Я говорю: «Я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачески я пернул, в рот на всех пыль, бля».
0: «Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится». Я говорю: «А что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
1: Блядь, никогда не пей больше, все». нахуй бросай. Тем более этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля. Фэнтези – это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, бля, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говоришь, хочу издать фэнтези. Говорит, а все ваше фэнтези заключается. Говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, знаешь, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, что нахуй? Ты напиши сначала, бля, потом принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они нахуй нам ваша книга не нужна. А это фэнтези, блядь. А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй сбугорный, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него три, блядь, ноги, блядь, два хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять я рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе, хоромся, прихорошился, блядь, галстук надел, блядь, пизду, пизда это у нее. У тебя это хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавосик выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками за меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится... Ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Ну они оттуда, из океана, нахуй, какой океан, нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, я не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, говорю, коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой посраки, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй, нахуй. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот меня чих-пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь, это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает.
2: Космические мандавости! Полпитер, блядь, летит! Пилпотер, блядь!
1: Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь? Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй есть. Как интересно, блядь. А? Ёпта, что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, уже спин, блядь, Ты налей потихонечку, мля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, мля. После дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный. Налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

как он назвался, блядь, на Дону, чтобы отличаться от Ростова Великого, блядь. В нем там дохуя происходило, блядь, всего до этого. Ну, до этой, блядь, до путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блядь. Строил мукомольные фабрики, блядь. Одна такая была, сука. Купца Евполбипифора Кукуева, блядь. Или сколько вот так, сука, Распиздяева, блядь. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь. Все замечательно, сука, блядь. Пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля. Как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, Коля, с работы, нахуй. На машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел. А куда, дальше долетел? Да хуя, блядь. Почти аж до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то, нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь, подумай, сам говна пеплом засыпали. Вот манеж сгорел, это очень пеплом не засыпало всех, нахуй. А вулкан Везувий из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай нахуй, блядь, за пепел пизду. Такой фильм был, пепел и алмаз, блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название, пепел, алмаз там. Кровь и говно, типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь.

0: Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Паули, блядь. Но самый хороший было, конечно, Порт-Алегро. Порт-Алегро, блядь, я тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой. Мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнасей, блядь. Сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь. Там и городишко такое, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные русские люди. Звонят, Аллочка, блядь, я говорю. Мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочется книгу русскую прочитать. Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними, с мятыми. И мятые отдадим. О как. Дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знали, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все. На действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5, а 5 рисом отдай. Для слабонервных и больных. Представляешь? Для этих инвалидов детства. Отдай рисом. Или псеном. Или папайей какой-нибудь. Коля, папайей, я там, ой, бля, наелся этой папайей. Они сок из него прям давят, свежак. Это папайя, она у них растет везде. Тыква. Тыква, ну как тыква? Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе, только на дереве. О, бля, какая история.
1: Клёвая песня! Да, клёвая песня! Мокси, а Мокси, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты её отгадай.
2: Загадывай!
1: Чё такое большая, волосатая? Всем нравится, на «П» называется, на «А» кончается.
2: Ну ты даешь, Йоксель, это ж дети знают, пизда это.
1: Угадал? Не совсем, вообще-то это певица.
2: А какая разница, все равно пизда.

мрака, с прострации терзаю в зубе пломбу. Купи мне лучше рацию.

0: тебя, Сиипу, Сиипу, Сиипу. Эй, будешь сидеть, сидеть пулей, бля, мухинься в рот мягких пых. Засунешься в сироку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я.

много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, Росовца. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так. Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там. Пиздатый Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру каретного тоже пишут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье Ирониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корейскому драгоценному. Главный бухгалтер, дай ему Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, надо скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крести по ней, портвейн-то самый лучший, блядь. Почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Говорит, потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо, блядь. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Да его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты впердоль! Ты впердоль!

0: Хочешь? О, кстати, я тебя секси хочу сказать, Коля.
1: Секси?
0: О, Коля, секс — это дело сокровенное.
1: Да его руками не хватай, блядь.
0: Ты его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб. Аналоги, блять! Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Аналоги, блять! Коля! Коля! Вот сейчас! О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блядь! Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты впердоль! И застынь! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь! Каждому мужику по 10 баб!
1: И вот Коля Кореша, мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто. Смех смехом, а пизда кверху мехом. Так, ну а сейчас коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь, коротко, сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис — это коротко, блядь, и сложно, и то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретного, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Понимаешь, поймешь потом, считай, сука, книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь. И с Белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительственному, блядь, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь, но бензин, сука, нефть не высылают. Иначе пиздец, мы на Белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для Белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь. О бабушках, дедушках, блядь. Сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеет грудь, болеет срак и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, блядь, будут спать как убитые, блядь. Спать как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все всему, какие концепции, какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь, а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тезисе сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, где я все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас сдачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал норма, говорит, о, ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот тячих пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально у нас, мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь. Пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои эти ГКО, блядь, проценты, блядь, да хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, думаю, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. В Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу, они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не споймет. Пускай насыт в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша. Ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились в пизду. Как он назвался, блядь, на Дону, чтобы отличаться от Ростова Великого, блядь. В нем там дохуя происходило, блядь, всего до этого. Ну, до этой, блядь, для путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блядь. Строил мукомольные фабрики, блядь. Одна такая была, сука. Купца Евпалбипифора Кукуева, блядь. Или сколько вот так, сука, Распиздяева, блядь. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну, как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь, все замечательно, сука, блядь, пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля, как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, Коля, я с работы, нахуй, на машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел. А куда дальше долетел? Да хуя, блядь. Почти до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то, нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь, подумай, там говна пеплом засыпали. Вот манеж сгорел, и точно пеплом не засыпало всех, нахуй. А вулкан Везувий из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай, нахуй, блядь, за пепел пизду. Такой фильм был, пепел и алмаз, блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название, пепел, алмаз там. Кровь и говно. Типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь.
2: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты видишь, я пошел оттягиваться, блядь. Думаю, возьму, сука, Балтику, блядь. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наварю все корочки. Бля, я корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну, где-то, блядь, лежал на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю. Сюрокаретный, отзовись, блядь. Думаю, ого! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак! Денис Кравченко, блядь! Читаю, блядь! Сипелявый матершинник, блядь! Это же мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, сипеляв, зубов всех нет, нихуя, блядь. Нет, чтобы сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что это называется? Кража со взломом, бля. Это статья, бля. Вот по такую статью, бля. Я загреметь не впадлу, бля. А то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, Сурога, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, бля, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в Рома сих-пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, все в камеру ходят, блядь. Слезы, сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, бля. Но это же следственный изолятор, вот на сих-пых, бля. Я с этой газеты охуел. Хуё, в рот мне сих-пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно.
3: больно, бля! Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, бля, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, бля, мы поднебесно просто сидим, бля. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля, я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, бля, и записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля, заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй», а хули толку, все равно народ догадывается. И главное, взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, бро, пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь его, Дени, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Сука, вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне чехпых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюри каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, встретимся в Рубе сих пых.

0: Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей, пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставьте чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться-то, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет, был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзий, бля, кто он был-то, нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что он какого-нибудь Васю Пряника, бля. Короче, в общем, вот так у него, сука, закручено, бля, кто что. И, о, брат, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин? Как он всем пизды раздавал. А у него еще там Петька нахуй. Анка, блядь. Ну, Анка потом прикинулась нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе затем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как, Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, вышел Чапаев, машет руками, блядь. Хуярит, Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белый наперли, блядь. Как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты столько красиво снята, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука. Думает, ну, сейчас вся эта психическая атака её уебёт. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь. Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я музыку здесь спел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И Чапай летит, еби... Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер, хуютра, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне. С живыми усами, волосами и сяткой на разгол... Размахивает, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак. Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономит, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой, ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну это же солдатские условия! Коля! Это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный, малый, блядь. Он все за Анкой-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да здесь, да ёб твою мать. Он же, как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком. Он говорит, да ёб ты мать, хуй там команд. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать. Проговорился нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питерова, ты, говорит, что нормально? Говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович. Говорит, ладно, знаю вас, все нормально, блядь. Знаю у вас все.
1: Ты хоть, блядь, предохраняешься?
0: Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй.
2: Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец, там каждый будет съебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все друг другу принадлежат, брату. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь.
3: Блядь, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в румячих бы. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный. Хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу?
0: Ну, где?
3: Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, блядь. Она говорит, ой, блядь, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь, ты меня доебешь, блядь. Этому, нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь. А тот все равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся, нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь, только в атаке когда, блядь. Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй, он эту объебанную, Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой, седла, блядь, у него елдометр, блядь, хуяк у него, блядь. Отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых, нахуй, мог убить, нахуй. У него сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму, ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй, это же пиздец.
2: Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека.
0: Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь?
3: А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют.
1: Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь, которые браги нахуячись.
2: И спят, блядь.
3: Они подкрались тихой шапой. Хуяк. Сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий Иванович, в одних кальсонах показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще,
1: если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь.
2: Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь.
3: Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь.
2: Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. Говорит, о, бля, нам сейчас никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь. Его, говорит, никто убить не может, а мы сейчас его пизданем, говорит. Ты, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй.
0: И вот... Сидит такой хуй пионерам рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь.
3: Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы... А дело утром, как раз солнышко, его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, бля, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, бля, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А че человек умучится, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй не доплыл бы нихуя.
2: Я как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

головой. В это время у него хуй стоял, это головой, в смысле он головку имел в виду, она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешься, хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптай мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А наш мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела. Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают, нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь. Короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная пресса, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь. Говорит, сука, надо выключать телефоны все. И говорит, батарейки на всякий случай вынуть. Они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь.

0: Я чувствую, ловит. Кто-то уже звонит и молчит, бля. Алло, алло, алло, бля. Они говорят так. Ребята, это, ну, нормально говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, со все вставят, так, по делу. По делу все, как у нас с тобой, все, чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны, все, один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон, куда ты его дел-то, нахуй? А, он, как выяснилось, горесть-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста, закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как, думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуй было осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, хотя понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал. Он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара. А я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян! Месть, корешь ты мой драгоценный! Без, блядь, как сказать, неизбывная! Блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй. Отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, который над ней надругались. Так вот я тебе про очко интернета-то начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В. говорит, блядь, все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. Кто есть Ума Турман, блядь, уебенная и избитая, но будучи беременной? Лежащая, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь. В деревеньке-то. Там им пизды и наваляли, блядь. За что, нихуя не понимаю. Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это... Сообщество профессиональных убийц, нахуй. ДСПУ, блядь. Абсолютно точно, бля. Профсоюз у них, блядь. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, в сраку вцепимся, все, нахуй. И там, знаешь, этот Бил, блядь, этот вот ебаный. Он якобы там, этот вот, главарь, блядь, этих смертоносных гадюк. Ну, якобы они в законе, что ли, все, сука, бля, я не понял. Ну не объясняется нихуя, ну и ни нахуя не надо, бля. Значит, гадюки в законе, блядь, значит. Бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка. Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь. Еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан, нахуй, блядь. Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан и пиздует, блядь.
1: Одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле.
0: Ну, в смысле,

0: Уськи так развитые, блядь. Так особо сиськами вроде не отличаются. Ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полу негритяночка. Одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь. Другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом. Если раз хуй, ты догадайся, нахуй.
1: Наливай, пиздец.
0: Наливай, нахуй.

0: Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Ё, побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим, пришел подарочки получать. А как же, целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах, и так, и по земле, и ползком, и раком, как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш ты мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим, вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемоданчик не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там сели нюхают, думали, наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Все не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, так прям почти, ну, не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну, потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёпта мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданем. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейну, ты что, знаешь, что, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удерживают, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого Филина. Да, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще вообще ослиная какая-нибудь, блядь. Пизду, пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Блядь, это... Так, говорит, вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил, нахуй, сварил и выпил, нахуй. Что аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на сясечку, хуясечку, бля. Ну нормально, ёпта. Ну кофе, бля, хороший. Душистый, бля, забирает. О, ну портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта мать. А сусло везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь? Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним пиздует, блядь. Он говорит, а вы, товарищ, свободны, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там к следующей Павловской, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь, они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышка и отсели там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там не только раком, блядь. Выходит, говорит, товарищ, подходит к тебе и смотрит на тебя. Вроде как не в Колумбии дело происходит. Должен тебе сказать, Коля, что в Колумбии 40 лет партизанская война, блядь. И когда я приехал, я получаю, блядь, информацию, что спиздили израильских туристов, блядь. Один доброжелатель говорит, а нахуй было туда ехать? За кокаином, блядь! Я говорю, нет, ну я, например, не за кокаином, я по культурной нужде, в качестве культурного обмена ездил. А хуль не поехать, раз зовут. Один раз поеду, так, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12! 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом пальчики зайдешь, налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. интеллигентно полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, бля. О! И я с тобой. О! Соскучись по портвейну. Там это косяса, блядь, хуяса. Ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил, а, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит, ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки, а сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля, поэтому мы проиграли в гонке, бля.
0: Самогонка — это дело такое, но не косяша, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля, виноградные, бля, типа чачи, бля, помягче будет, сука. По крайней мере, изжоги хоть нет, отрыжки не идет, блядь. Не пердись хоть по ночам, блядь. Не пугаешь обитателей общежития, блядь. Еще у нас там тоже наркотик был, сука, нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь, снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причем раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьешь эти таблетки, блядь, мы же по городам едем-то, блядь. А нам еще от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадка поживает, блядь, говорю. Так, живет себе, блядь, спокойно, нахуй, не просто никуда, блядь. Я говорю, нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь, ты меня представишь, нет? Не пимся, блядь, 10 дней у меня, сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь, организм требует, блядь. Прими, сура, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы, ну хоть сухонького, блядь, хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя, иначе, блядь, вдруг пожелтею. Уже с ума сойду, блядь, да. Мало ли чего бывает, блядь, какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуешь нихуя. Вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки там на нашу группу брали, 7000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй мы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, наконец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю. Ну, это мелкий, это не малярийный нихуя, и полетел. Пззз, дальше, блядь. Я говорю, хуй с тобой, живи, блядь. Это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии. Все ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы. Пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля. Хорошо, я зашел в этот самый, блядь. Думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь. Уже там срок не держится, не могу, бля, линяю, чувствую, линяю, бля. Взял я, бля. Кореш ты мой драгоценный. Бутылочку виски, бля. Ну такую пластмассовую, знаешь, бля. Все, она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй КЛМ, блядь. Они сейчас объединяются с французами, блядь. Может, и правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь все-таки 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь. Ставлю ее в кармашек, блядь. Так эта пизда голландская углядела, блядь. Подходит, говорит, найн, блядь, хуяин. Я говорю, все, хуяин, блядь. Я говорю, вы нам все, давайте что-нибудь будете, блядь. Ся, говорит, даем. Висет, сука, блядь, какую-то хуйню. Открываю какую-то, блядь, картоночка, хуёночка, блядь. Картина картона, как картонка, блядь, как это, а где же моя собачонка, блядь? Хоть собаки пожарили бы какой-нибудь, блядь. Там, сука, безе и клер, нахуй. Какая хуйня, блядь. Фруктовый, блядь, тебе, блядь, десерт. Я говорю, я не жрал нихуя, хули вы мне десерта даете, блядь. И пить не разрешаю. А я, говорит, сейчас скажу товарищу, блядь, пилоту, нахуй. А он вам пизды вроде как наваляет. Мне переводят, значит, с голландского на английский, блядь, а мне похуй, мне хоть так переводить, хоть я нихуя не понимаю. Тогда я говорю, что, сука, бля, говорю, нельзя, говорю? А это не виски, я говорю, это кола, блядь, кола и въебала ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть колу налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился, но она же сомневалась. Думаю, а, пизда, бзиска, да страшно, блядь. Сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй, я принципиально на вашем борту, вот на борту вашего самолета, блядь, не возьму ни капли в рот, нахуй. И уберите ваш, блядь, бисквит, нахуй. И въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну, они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквиты, уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь? Бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров, блядь, Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похуй. Там к экватору там один хуй. Там все весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь. Костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жарки, порки, бля. А эти суки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было-то когда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтобы мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука. Летим на Кюрасао. Уже другая еда. И питье, запейся, залейся, думаю. Это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиву-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку улететь, блядь, в Голландию, в какой-то веке, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой был учинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она страшненькая, блядь. Он говорит, нет, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ. Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочек, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить. Но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь. Как там, а? Чего, мол, брать с собой лапсу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотелось тебе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь. Воды из-под крана. Там же из-под крана нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что, конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю, не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот он. Вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Кореш ты мой драгоценный. Наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой.
2: От Эрмитажа и до кабинетов Мура Известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
3: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В рот ему чьих пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его, гладиатор, ёптай мать. Гладить, блядь, только можешь, блядь. Ты гладиатор в натуре, бля. Ну дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе это славного... Богатыря, бля, Руслана, бля, хотя имя не русское, бля, явно татарское, ну хуй с ним, ну не наше это, бля, ну Руслан Аусов, бля, хуя, ну хуя, не наши они, бля, хуй откуда они взялись, бля, хотя раньше называли с этим говном, там, она не дает, бля, ну естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля, и все, вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй, а может и в голову ударить, бля, у тебя вся кровь пошла, она может голову ударить, а и разорвать может, бля. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, бля, на Черном море, ёптай мать. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Сил некуда девать, бля. Аху не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Я делал, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, в смертниках сидит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на всех пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знать. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, блядь, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, блядь. Там любовь, блядь, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы, знаешь какие, блядь. А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну вроде красивой должна быть, блядь, я не разглядел нихуя. Ну, раз. Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда, Колян, гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там, полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, вот, бля, деревни, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выживут, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну, русские, бля, наши люди, бля. Ну, наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прийти когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. Где-то на юге и явно, и все, его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёптай, блядь. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. горбатый, блядь. Бороду отрастил, бля. А нихуя, охуты нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Силы некуда девать, блядь. Охуя стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этих, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, сойку покажет в камере, бля, козёл, смертников сидит, бля, и сойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты мамин, бля, козёл, бля, в рот на чих-пых, бля, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля, ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? Там еще три каких-то хуя, бля. Радгов, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля? Ну вроде один татарин, точно, бля. Радвол какой-то, бля, их четверо, четверо. И они, говорит, тоже бросились все на Людмилу, но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь, и как ведь лихо закручено, в рот мяч сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее, хуё, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина в рот мне чих-пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чую, что по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, блядь. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросило, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное, это чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мы. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь, на Черное море, бля, и, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вот, мне сих уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля, у него прям, он... Обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот. Бля. Белый солнце пусть не помнишь, бля. Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуй ему просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, блядь. А он засет за лупы, держит, блядь. Держит за счет за лупы, блядь. И прет, блядь. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вон как надо шить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, блядь, конь так еще ковыряется, блядь, человек и вертит, блядь, усвол. А куда, блядь? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, блядь. Он все туда, блядь, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, блядь? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, блядь. Сел в электричку, блядь, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Все на аппаратуре, все какую-нибудь хуйню, блядь. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше все двухспальный, блядь. Садись и езжай, блядь. Хоть мне, блядь, в Париж или в Китай, блядь. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, блядь. Там вообще пиздец, блядь. Но другое дело, блядь. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, блядь. Приближается, блядь, уже все мелькает, блядь. Волны, блядь, чайки, блядь. Ну, еще там не скоро, блядь, Черное море-то, блядь. Не скоро, а то кажется, что близко, блядь. Это мираж, блядь, мираж. Ему хочется, блядь, сядет в Черное море, блядь. Короче, о, блядь, тропинки перекрещаются, блядь. Ратмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Ратмир, с дороги нахуй, блядь. Ратмир говорит, Руслан, блядь, я тоже, блядь, ищу. Мы на равных поехали, блядь. Короче, они бились, блядь, откосись какого-то, он его молотнул, пизданул, блядь. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, блядь. Значит так, еще один, блядь, рогдай. Так что ты думаешь, блядь? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, блядь. Иначе неинтересно, блядь, понимаешь? Ну хули там, так поехал, блядь, достал, принес, блядь. Хуя, блядь. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, блядь, хули говорит, Руслан, да в рот. Да я чих-пых эту Людмилу. Чё, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не срамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Чё я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тени до полной лямки, блядь. И вот, значит, блядь, у него все. Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, да, уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь. Какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, блядь, готов. Руслан говорит, блядь, ну столько я-то ногами, блядь, на стену залезать, блядь, на стену. А Черномор, блядь, сивует, блядь, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, блядь, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Блядь, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь. Мол, все тебе, блядь. Во как уважала, блядь, мужика, блядь. Голова, блядь, гений, блядь, атомную бомбу изобрел, блядь. Это пизданулся можно, блядь, расщепление, блядь, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик приходит, бля. Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там? Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, вот, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что патент, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, блядь, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, набой, блядь, набой, говорит. Ты где пиздюк, блядь, Людмила-то спрятал, блядь. Хуйня, блядь, молчи, нахуй. И только он принизился, блядь, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, блядь, не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картина такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж не бьет ему пол бороды, бля. Вот, ой, блядь, и пошел колом, блядь, тут, говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, блядь, и так по воде прохуячил, блядь. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, блядь. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее, ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, блядь. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, блядь. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядал. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуль караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А в этом все, бля, все рассчитано, бля, раз, он на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля. Вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну, уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, яйца не оторвали, бля, хорошо, он не расчленил, бля. Яйца ведь тоже, бля, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, бля, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот всех пых мой кореш и мой любезный скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, бля, тут маленькая, бля, головка, бля, торчит, а хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюну, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас!
4: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на

0: В самую сраку.
1: Щука, щука, щука. Веры нету.

Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, любопытный-то мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь. Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисок. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж... Ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О! Чистая рифма, ёпты. А то, блядь, сука, слушай, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль. Даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь. А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь. С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные. Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Слушай, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиции хуярится с Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, бля, Ростовская область, блядь. Хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь. Ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, блядь, я тебе скажу? Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, бля, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей. Я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове.

Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой же ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну вообще это очень поганое. Такое поганое ебало, блядь.

0: завалили нахуй.
1: Что ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
0: Правду матку, сука, блядь. Поебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
2: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Ну, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй.
1: И поебал им бутылку, хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля. Будь скромнее, нахуй.
1: Ну правда, удивительно, так и говорят, нахуй, бля.

0: Ну правда, удивите, у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, а ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуя. Один хуй. Тоже ебало, блядь, и те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь.
3: Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй.

0: чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Лысый мент, блять, наш. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блять. Ну всем поебал, ты когда охота. Ёбарь, и этому, блять. А вот этот какой гнушный ебал. Неужели не поебал он даже? Смотри, получил, блять. Ха-ха, ёбаный фиканоток. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тут, лысый мент, блять, наш. Пошел ты нахуй, бля. Мудак, бля. Как бы ему пизды дали. Ему, блять, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блять. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, бля.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, бля.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй,
1: блядь. Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда я охота, бля. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, бля. Ну всем поебал, да как...

Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было. И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь. Вот какой карантина великий, нахуй. Это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёбты мать. Прямо вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля, корень себе нравится. Пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год. А потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременная, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налей ты еще чуть-чуть-то, блядь. А то нахуй не лягут в пиздлю. Яйца крови обольются, нахуй. Вот так вот, блядь. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь. Короче, блядь, вот потом, знаешь, путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А ком-то нахуй была 4 года, это, значит, пиздец, а где же еще 4-5 лет, нахуй, 6? А басратушки перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь, вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у него там такое ебало, как будто её лично поили, блядь. Короче, блядь, последний, она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, Коля, мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у неё ворочается. И пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, вылезает, и летит прямо ей в ебало. Хлоп! Это ее последние воспоминания. Но тем не менее она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь. Ёпать запрыгал по полу, думаю... Какой мерзавец, блядь! С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. Ебло такой, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой, Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сысь под себя, блядь, серись под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу.
Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, жива, что ли? Говорит, она жива, раз плюется нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну, вот оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клиночком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат.

яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь.

0: яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь, тут. Яйца даются один раз.
1: Яйца внизу.

0: Спасибо, ребята.
1: А ты говоришь, бля, атаку клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку вместо мака клоунов. Там хуй все разберешь, бля. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри курсы.

0: Всегда думаю, блин, там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих, ёбаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь, там людей эти раз, два, три, я обчёлся, нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают, всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь. На человека, на его переживания, на его душу. А там, блядь, мымыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит. Да, глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует нахуй. Вот такая хуйня. Ну что тебе, клоуны? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь. Ну детский фильм. Я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал. Блядь, ты уже детский. Ну детский кино, еб, ну что я тебе рассказал? Я тебе рассказал это, блядь. Золотой Властелин конец, я тебе рассказал. Все, я тебе рассказал. Ну, что тебе еще от меня надо, на? Ну, все, я тебе лучше расскажу, говорю, блядь, вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли. А ведь тихо так прошло, говорю, так, как-то не понятно. Два раза показали, раскрутку сделали, все. Этот, как он? Этот, Акунин, ёптамай. Сериал, ёптамай. Про Фандорина, блядь. Ты знаешь, а идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, блядь. Возродить русские традиции, а чё? Всё, мы тогда не жили, что ли, блядь, до большевиков нихуя? Всё, у нас не было хороших людей, блядь. Всё, Конан Дойль один только написал, блядь, вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмсов, знаешь, сколько было, блядь? Да хуя и больше этих Холмсов, блядь. Это же метод дедукции, понимаешь, блядь? Это всё Ватсон пытался овладеть методом дедукции, блядь. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосики такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуете, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фандор, он, блядь, это сука, блядь, молодой, блядь, дыханию задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь. Его в мешке как ебанули, бля, под воду, а он там 2 минуты ковырялся, размышлял, как вылезти, блядь, пекал нашел, бля, извлек, мешок разлил, бля, эти уже все давно ушли, уже забыли про него, он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь, и так вот выживал, блядь, он сам себя развивал, сам занимался, бля, он, потому что он, говорит, я, говорит, сыщик, блядь, то есть я могу всякие там и по государственным делам пошел, круто пошел, и вот это вот возрождение вот это вот всех этих традиций наших русских, бля. У него там дохуя этих всяких. Вот ты почитай книжек-то дохуя. Ну, много-то читать я тебе скажу, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там всем понятно. Потому что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сыскным делом. Там хоть все разберешь. Понимаешь, это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряйся, бля. Ты почитай основу, бля. Вот. Первая, бля. Там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот. Потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, бля, там интересно накрутили они, бля, якобы там он, ой, бля, на бабе помер, ой, бля, там такого навертели, сука, бля. А все гораздо проще, конечно, оказалось, бля, ну, там, типа, якобы она траванула, бля, я шпионка немецкая, ой, ёпна, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, а тут игра, выеби меня, ну, ёп, ну, я не знаю, Ну, выеби меня, все там говорю. Выбери меня, или как это там называется, блядь. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, блядь. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот принос ветром, блядь, перемен этих ебусь. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, блядь, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот, сука. Как какие-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Сторона большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Табачка, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть, или для американца. Смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. И те, блядь, японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздежку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаете, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, блядь, кукареку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь. Сикока сегодня вот это таза, блядь. Я говорю, чего, бля, повтори.
1: Повторяю, говорю, блядь. Сикока сегодня это таза.
0: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? Ей там поебало столько, она говорит,
1: не бей меня, блядь, такая.
0: Я говорю, ах ты, сука. Или голоса, блядь. Раз, он повторяет, блядь, сука. Такой изобрели, блядь, ну, пиздюки, блядь. Как называть, забыл, блядь, ну, это хуйня, не знаю, блядь. Это такая хуйня, блядь. И все вот это они к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как в глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

0: блядь. Ой, ёпта, кидал ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Падла. Это падла, бля,
1: блядь. Едай, блядь, едай, бля.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Едай.
0: Бу-бу-бу-бу. И по-заебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Едай, блядь, едай.
0: А, наступил?
1: Едай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь.

0: Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом клачке передает им друзек, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, тот еще, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось. А та чувиха возьми, да и повтори. Так что для Димы, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда они едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ебаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже исщипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики. Возим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь, еще братва кругом, сука. Тут к окну еще подъезжает какая-то братва, действительно. Ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа. Выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, что сделать-то теперь, блядь. Он говорит, а хули теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили, дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину. А я тебе что говорил, этому говорит заики. Не бери на работу, кого не попало. Мы что сажали, блядь. Короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь. Мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь. Все псин-сином, синарем, бля, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозника их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, блядь, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это, как ее, эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля? Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, бля? Помнишь песню, я пел, бля, сука, а? На тройке, бля. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль? А, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай, ну ладно, езжайте, блядь, ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400, говорит, давай, хули там, туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его завидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Корешок, ты веришь, нет, в рот мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, в рот мне чих-пых, ты веришь, не, бля, сука, время дохуя. Время, да хуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот мя сих пых. Хуй читать, по форчикам лазить надо, в рот мя сих пых, бля. По магазинам, бля, скрипсти, в рот мя сих пых, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля, ты веришь, корешь мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мя чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Зачитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чихпых, бля. И, сука, зэки меня слова не слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня чихпых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сука. Всех задушим, бля. Гений, вот меня чихпых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля. Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была. Няня Арина Родионовна, бля. Арина, девушка такая. Она была девушка, она была маленькая. То есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка. Крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритеночек, блядь. Она его так, блядь, чистит, прижмет, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, все, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Это Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, хера, погладила. А вот тебе сказки такую, бля. А вот тебе про Анги цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, читай, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом сянет, бля. А упал, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, тебе на улицу нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает, и он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля, у меня зацеп какой, бля, а я еще лучше, бля, лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля, хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, нет, он же, сука, негр, бля, черный, бля, негр, бля, у него волосы не росли, нихуя нарыли, он всем подходит, говорит, у тебя росли. Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ебаный в рот, блядь. Ему, блядь, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёра, бля, негр, сука. Да в рот мне всех пых. Да ты будь хоть, блядь, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля. Я эти все, бля, вот эти вот. Пережил в себе, пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне все вот не нравится, бля. Ну не нравится, а потом думаю, а почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, блядь, сука, при дворе, у царя ходил, бля, тоже, бля, приходил, бля, сразу царь, бля, все, в рот мячих пых, я здесь, то есть колуны, все, во, бля, сука, а ему стишки писать, на, стихи, бля, солнце, ёпте, ему рабо, ради рабо, и он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал, и писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, бля, он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль, ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком смысле, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя чувак протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну хуй, ты сидишь, бля, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля. Я тебе говорю, сука, ты, бля, даже не слушаешь нихуя, бля. Ну в рот меня всех пых, бля. Колян, ну хуй ты все жрешь, блядь. Вот, сука, нельзя, нужно, блядь, потреблять, блядь. Информацию, бля, вот она, потребляй, она идет, я тебе сейчас такую информацию даю, блядь, тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука. Кроме Сюрки, бля, этого друга лепшего твоего, блядь. Ну слушай, бля. И он, сука, блядь, он жил так, бля. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал, нахуй. Ну, точно ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там, в рот мясих пых. Он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там, от бога у него. Он чувствует, бля. Он говорит, ты чего, он как, нахуй. Ты чего, нахуй. А высший свет, в рот мясих пых, бля, как нахуй. Как нахуй, бля. На балу, бля. Он говорит, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А, сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового, как он пердака. Вот стоит такой мудак, бля. Он подержит, как заебал его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебал, хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, бля, сука, красавцы, ёбаный. Я говорю, вообще, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь, и в нем, блядь, такой запал, блядь, прям хватать, прям заебало, заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что я заебало, всем хватать, блядь. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебало, всем хватать. Ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь. Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебало, ну, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было авто, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька, государь, ну невозможно, бля, отгради, ёбный, в рот на всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя, но все равно заебало. Ну нельзя. А он зарыло, зарыло. Отвечай, сука, блядь, такой, ты чё ты, блядь, тут стоишь, бля. Вот как переберет пиздец, бля. А маленький, бля, маленький, прыгки, бля. Ему завидно то, что один здоровый, бля, он с этим упаялся, бля. Ну, пиздец, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот меня чих-пых, бля. Все тебе надо в натуре, бля. Гений, в рот меня. Ой, он так точно говорил, бля. Я говорю, все, умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал клоп, говорит, да вонючий, бля. Он так, сука, такой был заебистый. Ну, и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, чубаки, сука, так поволок, за сторы где-нибудь раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот мясих пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну, там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну, куда ты нахуй, бля, в рот мясих пых? Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, выбрал себе бабу, бля, ну, красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза вырастосят, блядь. Ну, красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца. Не, пизжу. Она ему по пупок, бля. Вернее, нет, он, сука, маленький, бля. Она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля. Туда-сюда показывает, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот на сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь. Это же такие потуги, ёпты. Это как, бля? Ну он со стока, говорит, ходит, усвоится, бля, денег нихуя не хватает, он говорит, все время деньги, бля, они вот заебли деньги, пришли, ушли, бля, башка, бля, как жопа треснется, бля, давай деньги, бля, нихуя, во, бля, как, а гений, бля, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, бля, старался честно, бля, деньги, бля, нет, нихуя, пиздец, бля. Мама выше, батя выше, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяземся, выше в рот на всех пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал, миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля, честно жил. Я связался только один раз, бля, какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, выше свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот моих всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Шар там ебет всех, бля. И заебал, в конце концов, а чё, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал. Бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну Пушкин послушал, блядь, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля. И отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал где-то, я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади они вышли, блядь, царь, выходи в рот мягких пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, чего, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел, нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, пить стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесут, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Это чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ёбну генерала, бля. Ну, тут уже у царя терпение лопнуло. Говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулась пушка, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Мехники, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, блядь, повесил, сука. Их было некоть, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Да хуя набралось. Отправь, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, бля, им, бля, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали. И с ними там до конца и жили, бля. Батюшка, бля, нахуй, в столицу не ногой, бля. Не ногой, бля. Там, блядь, и живите, бля. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
3: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мягких пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чувак говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. Вроде мягких пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь ей, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем круть верь, круть верь, круть верь. Раз стишок пришел, он, бля, раз. Карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. Пушкин-то, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сядь, я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Сядь, я тебя напрягу, бля, напрягал. Ну, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если всего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в рот мягких пых? За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пся, гению, блядь, такое, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сюра, блядь, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собранщик с ней, блядь. Вроме сих пор. С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, блядь. Опять Наташки нет, блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Заподлошивали, бля, держите, бля, в рот мягких пых. Он одного разъебло, блядь, схватит, блядь. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот мягких пых. Тебя все равно приглись, бля. И ну мы сейчас тебе сделаем, бля, козел.
2: И как раз этот, блядь, хуило, бля, Дантес, бля. Ну, подвернулся, бля. Он надо себе впердолить. А пусть говорит, постой, чувак, ты чего? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все. А он нихуя. Он не то, что в подворотне. Ну, как мы там. Не, нихуя, бля. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля? Чё Пушкин задело? Ну, хуй с собой, еби там в углу. Ну, еби в углу, он, я не знаю, нихуя, и все. Вроде всех пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут да, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сашок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде бы сих бы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько, ну, я себя видел, бля, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, урбе сих пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, и говорит, Наташка, бля, сюда, сука. А ты не блин, это, понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, бля, такой, бля, ее за руку как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, блядь, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, бля, за это, сука, что я ебнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь. Накатило, как у Гамлета. Он говорит, иди тебе все на, нахуй, ему уже накатило, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, бля. Я гений, блядь, свинцы, руси, а вы меня так, бля. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь, хуячит его, блядь, натер, сука, надрал и вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, бля, принес свои слухи, бля, ходит. Хочет, он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Это ему полсрака отстрелил. Пусть, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отсебет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пиз, блядь. У-у-у, блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит, а ты, сука, вроде всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с этим Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот это, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля, во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как опа, блядь. А попала в железяку, бля. Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, какое ушло, блядь. А он выстрелил, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит, ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданё, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то... Сознание это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает, пиздец. Пиздец, бля. И вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты курица мой, бля. Ты видишь, как моя печенка-то, бля, трясется. Сука, в рот мячах, бля. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай.
4: Вспоминая шуру Пушкина в натуре.

каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастье нет.

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, школяр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут все, эта птица опять прилетела, кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, видите, как рыбку тебе подарил, блядь, смотри, клоун, блядь, она его как начала трясти, блядь, думаю, о, пиздец, Неми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда, хотя у меня все время сомнений было, Коль, думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй, ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же рыбка, блядь, да более того, еще в пакетике, нахуй, как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
2: Я на солнышке лежу, я ебалом сторожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю.
1: И маленькие у них такие черепахята, блядь, сука, на мне. О, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте, блядь. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Тут подружились все, значит, он говорит, ой, блядь. Сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял, и сука. Говорит, ну, блядь, мы тебя сосюсим, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда? Ну вы туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней.
3: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино, блядь. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дай очко, блядь, когда не получится, нахуй. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов, Коля, 2».
3: Теперь утихни, блядь. Утихни.
1: И сиди, сука, нискни, бля, как говорят в народе, блядь. Нискни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было. Ты понимаешь? Вот в всем сложность восприятия, блядь. Коля, в этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь? И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева. Князь, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там... Эти, блядь, нанайцы с этими, с тунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь, там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни япон... Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Степей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом, нахуй, блядь, лик, блядь, ясного солнца, нахуй, пиздец. А вроде как мозгами думают, цивилизацию создают.
0: Ну, твою ебал там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там, сука, все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. А какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, и все, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабенка, блядь, такая, сука, думаю, блядь, и, главное, зовут ее, сука, падла, блядь. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, и все, такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Сейчас этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду. Ну, заводись нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Киндеруси, пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, бля, корешки мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёпты мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь. А он все время так говорил, типа... Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить, нахуй, блядь. Вот ходит, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, блядь, понимаешь? Это натурный авторитет, чистый, блядь. Не выебывается нихуя, понимаешь? Типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только. Хуяк, хуяк, говорит. И такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть. То с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, знаешь. Он у них главный джедай, понимаешь, блядь? Да не джедай, Коля, ебаный в рот. Это из другой, это в другом фильме, нахуй. Мясничковая серия пойдет, пизда, не джедай. А он, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь, джедай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпты, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него для ученик, блядь, типа. Такой джедаёныш, понимаешь, блядь? Джедаёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, джедок такой, блядь, знаешь, он еще горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чем конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, бля, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, от войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, бля, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рот, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец тебе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что ты моргаешь, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, бля. Вот, бля, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, бля, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если... От другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну хуя ж проси армии, бля. Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все за порядке, бля. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на счастье, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, их ебаных. Аби, блядь, там, тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. попасть. Вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь. Характерно, Коля, блядь. Владеют телом полностью, прокляться нахуй. Упал, блядь, говорю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу. А он в это время молчит, сука. Он знает, что он долетит, сука. Хуяк за край, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь. Понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильмы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, блядь, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из Дедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот Сусами мелкий, блядь, Йоде, блядь, Юде, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь, который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо, а вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука, и вроде такой человечек нормальный, блядь, так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь, ходит, сука, блядь, ебалом бороться, и хуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла, вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну знаешь, опарыши видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Раз свет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз прыгнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк-хуяк-хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь, влетать только она ей куску, блядь. Прислонился, я, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк-хуяк-хуяк и на две части рассёк обоих, блядь, не целясь, нихуя, Коля. Я вот так вот с ними не забалуюсь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не на тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились за этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, на как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто штрафа не берет, блядь, думаю, вон жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пук полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже. Наш, блядь, главный джедай его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит. Чутка. Чутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь. Где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь. А? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает, с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-нибудь заводе искра, блядь, понимаешь? Хули? Если этих шампуют ебаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну какой, почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярю сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да. Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йоды, блядь, он тебе пиздит и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, блядь, где, блядь, что у нее, наверное, как и на лепезденку сходил, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь, намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете расширять свою физическую силу. То есть, ну, не то, что хуйца этому. Нет, не то. Нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань летать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там. Понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он зида, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, бля, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. Говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее жесть зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк. Она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало, нихуя. И какая-то тень.

лететь. Пальцем показал, блядь, точно нахуй. Тот туда и прилетел нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показать, так туда и лети. Прилетает нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, блядь, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь, ёб твою мать. Вроде как баба, по голосу. Вот, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, съедайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девушкой, с сенатором. Этот смотрит, блядь, там ебешь вот этих клоунов, нахуй, со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но... Говорит, вот оставил себе одну особь, биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать, мы хоть и убийца, да, куда деваться, нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космичит, блядь. По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй, не иди, не идут, иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь, там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть до дела, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, блядь, малина, блядь, прогорела, блядь. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, блядь, зидай за ним, нахуй, блядь, сука, это борьба, блядь. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам. Ну, как блядь, хуй разберешь, блядь. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на зидай, ну, ёптама, ну, что делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, этой сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебаться, блядь. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, блядь. Логично, разнотайтесь, нахуй, блядь. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, блядь. Думаю, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, что, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все, как всегда. Ёпты мать, он, говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь. Меч расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то зама, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрится, уже за 10 минут, можно сказать, всем кончится, нахуй. Понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, бля, говорит. Я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. Думаю, о, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозь ее туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь, или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебиться буду, блядь. И пошел, нахуй. И довыебывался, блядь. Поймал сначала зидая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, блядь, как хуй, блядь. А тут еще сильнее зидая оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить, нихуя. И... Вот так вот, нахуй. И ушел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут
появляются все остальные, нахуй, они ищут жидая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, блядь, всех вас разъебу, да

0: стали мечи свои вот эти вот булатные нахуй, блядь, с этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто, так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так тут, говорит, упал нахуй, лежит, блядь.
1: Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрический
0: скат, ёптан. Хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают, как же ты им пизды-то дал, блядь. Вставайте, ёб вашу мать, всё, вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь, на самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Но, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся, нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на соседство. Вот их вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля Корич, мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка. Это, блядь, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, бля, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привяжите их к этим к столбикам, нахуй, на цепке, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь.
2: Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистеретели, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать, отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губёс свой распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лисица всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ой, да хуй с ними, чувство у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь, великое чувство, потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь, вот в чем история, и в это время возникает хорошая ебальщина нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит, так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба – это хорошо, но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь.
0: Ну, значит, наверное, серия будет еще одна, какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на Морсе 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь, понимаешь? Сейчас, какие фильмы-то? Вот что надо смотреть. А ты говоришь, бля.
2: То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.
3: А, Коля...
2: Я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления, Ты почувствовал, нет, какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, и все-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут он. Я еще драл, блядь, потом куда-то он ушел, бля. Заспал, наверное, бля, перепутал. Ночь днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля. К зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь. Может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты с своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А, айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... И вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь. Если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корешкам, это как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой пускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й! Я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля корешкам, это драгоценность. Что-то я опять вот принес вместо, блядь, 3 семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я говорю, купи 3 топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь, ты наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать, корешь тебе мой драгоценный, в рот пих-пых. Ты налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. Вот все, по-половиночке, чтобы интеллигентней забирало, вот так вот. Так, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом — это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебе еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой что-нибудь найдешь тебе сказать. А кроме портвейна и прочего мата, ну, мы подкрадемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя. Серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пиздели и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини по ебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот пять слепых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому что даже, говорит, что ты роняешься, все у тебя сыпется там, все нахер, песок уже сыпется, раны еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, кореш ему драгоценный, что у тебя из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось. Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, да. А раньше песок. И вот когда носили-носили, заносили штаны до дыр, бля. И песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, вот это дохуя ему лет, понимаешь ты, нет. Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею. По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю себе представлять, Коля. Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят. А тут передача хорошая показывает, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все истомимся с пацанами, там девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит, закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылают, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, Коля, ты мой драгоценный. Это зона, бля, я, говорит, помню, мазик, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А Сталин говорит, у нас пленных нету. Да он сына своего, ты понял, нет? Сына своего! Да не Васю, ё, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, блядь. Яся, ёптать, да у Гриню, Яся, конечно, блядь. Я, говорит, блядь, говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули, трубой, блядь, говорит, ничего не помню, говорит, пиздишь, сынок. Говорит, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз, и все помнит, блядь. Ножем путил, опять в самолет. Взял все деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел. Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это же какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. Очень небольшие. Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина. А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет, потому что, когда ему говорят, Бося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры, говорит, сука, забздел, понимаешь? А сидел, блядь, ну, да мы с этим, блядь, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, блядь. Мы, говорит, с ним а не нападение и такт заступили, бля. Акт, ебать, его колотить, половой, блядь. Вот они и выебли потом нас немцы в первый год войны. А сколько народу полегло, Коля, бля. Сколько народу. Это победа, какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, бля, они обосрались, а? Говорят, а как же наша нация, куда же нам деваться, мы же рицы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. А там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапкой закидать там и народом все дырки затыкать. Вот поэтому настолько и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, с честью просто устроить день поминовения.
3: погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают и говорят, ну все, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, я курья, посмотрел бы на тебя, блядь. Как бы ты сейчас, блядь? Встает вопрос, где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу. Это день повиновения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочим политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину, все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. На остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену. У нас не бывает пленных, на нихуя. Ты налей, налей, налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, там захолонуло меня, бля. Ты знаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их для раз, два, три, четыре, пять, пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже бедные. Куда же деваться? Ведь считай, сам молодой 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей, налей, для... Так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ёбнем. И за Франсуа Рабле, блядь. Который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они всего не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там бывает до трех суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, знать все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый же хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы с понтом они так думают. Все он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там все зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это Коля игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя. Говорит, да какое у вас слабое звено, идите его нахуй, говорит, блядь. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, блядь. Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено. Я слабое звено? Кто сказал? Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле, понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, блядь? А всем хочется власти, Коля, потому что власть — это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронят бесплатно. Сколько тут все привилегий. Сейчас пока не пап там выбирают. Ну, нам-то, в общем-то, как же похеру. Там, как эти проблемы. Ну, папа. Выбирали бы маму, ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры. Что ты моргаешь? Мы христиане с тобой. Так крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишь, треснет. А там католики, поэтому нам, как говорит, ну, не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда у нас. Наш вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит сам, все это, да. Вот сколько Бог даст сил, столько и да. А потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета, сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать пройденную бедную жизнь нашу, кореша мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это? А это все? Да ни хера. Жить надо, Коля, кореша мой драгоценный, полной жизнью. И не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе, и мамы к маме. Вот меня чих-пых. А жить полной жизнью, пить хорошие портвейн. Не это говно. У дяди убери отсюда, я не видел ни хрена. Пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе. А не здесь только вот это вот по помойкам лазить. В дожди, в стужу, и холод, бля. Греть живот на пляже в Турции, в Египте, и хуй знает где, много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает. Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все. Пить это почками, что ли, тянуть. Пить. Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало-мало. Поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там килограмма два. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал, истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксален сам себе, можешь вообще бросить пить, и ты никогда ее не найдешь, эту истину. Задумался, бля? Вот и я предполагаю, что народ много задумается над своей жизнью, когда поймет, что истина не в вине. Истина необъятна и не у... Как тебе сказать? Не у... Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово «хорошее», а слово должно быть точное, точное такое, точное такое. То есть она не то чтобы неудобоварима, она не... Вот, блядь, вот, ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня... А, она не... Блядь, вот, вот какая истина, блядь. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину, живи нормальной жизнью, пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи: пошли все нахуй, все. И никакая истина тебе уже не поможет, корешь мой драгоценный, потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь, чтобы дальше доказать, вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, корешь мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал. Все это хуйня, товарищи, блядь. Не ищите нигде этой истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит: вот, вот вам истина. Пожалуйста, блядь. А мы считаем сейчас его наследие, блядь, говорим: нихуя себе. Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, блядь, ого. Вот он ее искал, искал, пытался понять. Но, правда, сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ёбова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он же говорит: а как? А все непросто, корешь ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем: а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит, кто нам будет руководить. Тираны, блядь, или все-таки вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых. Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче. Тогда, говорит, ты и, говорит, выиграешь их государств, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ты? С одной стороны кривые, и с другой кривые. На их насраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот это вот пасть вот эту вот, там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, кого там только не было, Геринги, и все на Г, понимаешь, вот все на Г, одно говно, веришь, нет, а у нас что?
4: У нас Сталин: так, бля, ну что скажет Георгий Жуков, бля, а Жуков говорит: ой, бля, лучше бы я ничего не говорил, бля, пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед, иначе, говорит, ребят, нас все равно сзади свои захерачивают, блядь, все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его косню, а вот это вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые: ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, блядь, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на усах висело, блядь, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. Ну, в 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, там, я уж не говорю, как он там, половом воспитании, какое там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партии ячейки ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас мозги могут заебать одной рекламой какой-нибудь, блядь.
3: Да, кореш драгоценный Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет из-за всех дыр, ёпнуть. Ну так, поживи своё, ёпнуть, ну зачем ты меня удивил?
2: Но всё-таки и я был очень удивлён. Знаешь, кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поёт. Он поёт все песни Победы, и я тут подумал, блядь. Откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил, веришь мне?
3: Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля,
2: ебе, я говорю, бля.
3: И прямая трансляция, все обходит, поет.
2: Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, наверное, баритоном легче петь так. Малая земля. Или там, бля, вдыхая розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхая розы, аромат.
3: Хуй бы он бы спел бы, бля. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.
5: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мне чих-пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом вот чих-пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля, ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел, получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже, как его... Гладиатор, ёптай мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мне чих-пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя до славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наши это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуя, не наши они, бля. Хуй, откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, типа, было, ну, там, Акакий, блядь. И вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля. Вот, сука, нарёт, бля, в рот мне всех пых, бля. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, нихуя, остановили мы их указания, бля. Это царицу, бля, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, 7 мотал, бля, я еще много прочитал, бля, им Иван Грозный въебал, бля, Казань срубовал, все нахуй. Ну, все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну, ничего, ничего. Они вернулись, народ ничего, неплохой я. У меня сколько их знакомых, бля, вот такие мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играет хорошо, бля. Ну, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорят, на палате, на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на любви, блядь, а его за сраку кто-то херак, бля, стащил, бля, у него хуй со лбом, бля, он никто не поймет нихуя. Караул, бля, ебуть. Он думал, что, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули, нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля. Смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле. Нет уж ни этих светлых боли, бля. И не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде чих-пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла. Кровь пошла, она может в голову ударить и разорвать, может.
6: и голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, бля, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, бля. Или чего такое, бля. От кутюр, бля, какую-то хуйню не употребляет, бля. Вот не моется, хуй ее взять, грязные бабы, бля, знаете какие, бля. А это была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, бля, она только в конце появилась, бля. Ну вот красивой должна быть, бля. Я не разъел нихуя. Ну знаешь, раз. Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, мне нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть нахуй все, бля. Вот пока я спью, блядь, и все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, бля, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот, блядь, сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, сколько народ загубил, блядь. Я это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладкну, блядь, козел, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козел, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты момент, блядь, козел, бля, в рот мне чих-пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а? Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуё. Как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина в рот мячих пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, бля. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чуюсь по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, бля. Ой, как песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь, природа, блядь, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, блядь, да яиц, блядь, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля.
7: Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь, на Черное море, бля, и, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вот, мясик, бля, уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот, бля. Белый солнце пусть, не помнишь, бля, чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не его, бля. Молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишки свой, блядь, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыл, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, видать, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, бля, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спиздит в электричке, блядь. Сцена аппаратуры, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж и в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе, ближе, ближе немножко. И он ближе все подъезжает, подъезжает. Он чует, бля, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Да? Ну, мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, ну, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосись какого-то, он его молотнул, пизданул, бля. Ну, все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну, хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, бля. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что, я хуел, что ли, бля? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёлся какой-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тени до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все. Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к Людмиле. И вроде, блядь, Сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь, и в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Конюх, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, пересадили степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, блядь, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, блядь, соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну штука я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, сивает, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля, и полетел. Запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни, она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь, мол, все тебе, блядь. Вот как уважала, бля, мужика, бля, голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик-то приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а чё ж ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенция, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, на бой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмила-то спрятал, блядь. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, говорит, ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкие хули горбатые, мелкие, бля, бля, усирайся.
8: А этот, бля, в латах, нахуй, смесьем, бля, картина такая есть. И он летит, главное, бля.
7: Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй им тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее имя. Ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Найн, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Вообще, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то, хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А в этом все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, А старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере тоже сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас было-то? Вы уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, бля, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, бля, ебать его по голове, как пизданёк, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги. Люда, так говорит, блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя... Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня всех пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот всех пых, мой кореш, мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, маленькая, бля, головка, блядь, торчите, хочешь, бля, ты можешь быть большой переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
9: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. И если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на...

0: в самую.
1: Ой.
0: Ой. В самую сраку. В самую сраку.
2: Да! Щука, щука.
1: Да!

0: ними все вроде.
1: Наливай. Наливай.

0: Слышь, Моксик, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

чем на пире у блатаря. Блатари, блатари, крутят перья до зари. Блатари, блатари, что ты им не говори.

0: песня просто отпасть.
1: Да, отпадная песня.
0: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
1: Да, очень-очень много.
0: Знаешь, мультик, а у меня в школе по рисованию была двойка.
1: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

Кореши, мне кажется, все характерно, бля. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь. Ну, танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там... Там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, блядь, сука, вот так. Как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь! Она так кротко глазенки опустит и говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку Пьесолы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеоны, это тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, блядь. Но это побольше только, раза в четыре, блядь. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот, как губная гармошка нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, есть. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили, видимо, для мягкости, чтобы меха не сели, блядь. Так там-то можно, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь, чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтобы понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как? Вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Они думают, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, бля. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лезет. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну, нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьях, блядь. Сядут и поют, поют. У них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танги. А свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. Но там мы мясо поели, бля, в этом порте Алегро. И, сука, цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь. Все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган, ты знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь. Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля». Колька там, Сысенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь. И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают. Дай погадаю, блядь.
только по-португальски, нахуй. Кирдык, мурдык, блядь, мол. Паси ухи сиуи. Ну, о, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Сисю-пусю-сисю. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, бля, там маленький такой пансиончик. Ну, мы говорим, ёптать, ну можем мы расслабиться. Мы не можем, блядь, жить, бля, месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать. Не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь. Носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Трусы, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь. Надеваешь в сыром виде, бля. На тебе досыхает, бля, все. Ну как, сука, мы не можем же мы, блядь, как табор жить, блядь. Табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля. Коля, Кореша, мы договорились. Я не к тому, что цыгане, это уж совсем плохо. Не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне сказали, чтобы прибрать за собой все. Ну мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиница такая хуинская на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, мы цыгане. Я говорю, ах ты пизда, блядь. Да мы цыгане, блядь. Мы вынуждены быть цыганами, нахуй. Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею. Блять, смотрю, шум, бля, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, бля. Я говорю, так, я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 12:30, а у нас, представляешь, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был, наш переводчик, колумбийский. Я говорю, как будет цыгане, блядь, по-испански? Он говорит, хитанос, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанос, блядь! И на часы показываю. Те так опаньки, язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуешь у нас, блядь. Обидеть, блядь! Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь. Никто сам себе на жизнь зарабатывает.

боков нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, нихуя, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина там, на Саратове, блядь.

0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: Отморозился по полной программе.
2: Ты пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я самый крутой, блядь.
1: О, блядь.
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
3: Ой, бля!

0: ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь? Я самый крутой, блядь. Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь. А так ты ешь. Да искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь, один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут, нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выясняется, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить поэтому, нахуй, какую-то девушку попросил, бля. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебучем, бля. Говорит, Настя, а, говорит, уехала, нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля, блядь. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, бля, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, бля, брошенного, побитого, бля, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта, блядь, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть. Пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Говорит, какие тёлочки были. Одна лишь там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. Я говорю, ой, бля, у нас денег дохуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, до хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего вот они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, бля. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет. Он говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь? Ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось, а что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера и этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореш мой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портфейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим. Вот так и мы, Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь полмира объездил почти, блядь. Полмира нахуй. Слава богу, вернулся живой, здоровый, блядь. Столько всего насмотрелся, блядь. Но знаешь, все-таки так тебе скажу. Вот где ближе к нашим условиям-то, блядь, все это было. Все это как-то приятнее, бля. Вот, вот там вот, блядь, нахуй. Поехали мы там на дачку, блядь, к этим. Калочке, бля. С этим, Саньком-то, бля. А говорит, ёптать, вот океан, бля. Там этот, как его, Атлантический, бля. Ну хули, холодный, блядь. В смысле, летит вся эта блядь, волна сюда, никто, конечно, не купается, рыбу не ловит. Перекусили, у них там, блядь, фазенда, блядь, своя. Ни одного заборчика, нихуя, гуляешь, так идешь, травка только, блядь. Пальмы, кактусы, хуяктусы. Он говорит, тут у нас пауки живут, блядь, большие птицееды. Но не вылезли, наверное, обозрались нахуй. И сидят там в норе, блядь, кукуют. Вообще-то, говорит, сейчас весна, им рано вылезать, блядь.
1: И, конечно, Коля Орхидей, блядь. Что, где я, блядь? В пизде я. Орхидеи, блядь, они
0: на деревья крепятся и растут. И сосут они заразы. Вот этот вот, сука, ну как опята нахуй, понимаешь? Только цветочки, блядь, и такой красоты, я тебе скажу, Коля, их даже специально они ходят в лес и подсаживают у себя в саду. Посадил на яблоньку, блядь, там орхидейка растет у тебя, блядь. Они на проводах, сука, растут, я тебе говорю.
1: Насколько питательный, блядь, раствор в воздухе летает. Вот провода идут, троллейбусы нахуй, не соврать тебе. А на них эти вот орхидеи растут, блядь. Ты веришь, нет? На проволоках нахуй висят. И цветочки дают, блядь. И хоть бы хуй по деревне. Какой климат. А похож на наши, но не наш, блядь. У нас-то потом зима, блядь. А у них-то нихуя, у них так всегда, блядь.
0: И пальмочки, и все в шоколаде, блядь. И кофе, конечно, бразильский. Ты вот сейчас попробуешь его, попробуешь, да? А потом мы уже и партиску.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени. Там смерть подружилась с цингой, набиты битком лазареты. Напрасно и этой весной я жду от любимой ответа. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь, меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: веселый смех. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь.
1: Где ты его найдешь?
0: Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Миллиарды народа, блядь. Миллиарды народа, блядь.
1: Хуй поймаешь, сачком, блядь.
0: Евреи прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть.
2: Обязательно есть.
0: Обязательно есть. Обязательно есть.
2: Обязательно есть.
0: Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи поганят все наши земные мирные отношения, блин. Чем они виноваты, блин? Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваши мудаков учили-то, блядь? Ну кто, сука, впереди, блядь? Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть. В каждой нации есть кучка своих мудаков. Мудаков.

0: сука, впереди, блядь.
1: Евреи.
0: Все пиздуют. А потом пиздонется где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов. Молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет? Вот не проси нихуя.
1: Поэтому безмолвные твари навсегда лучше, блядь.
0: А у них баба нечистое существо, блядь. Вот. А у нас культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блять, блять, блять, блять, блять. Культура общества, блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блять.
1: Кому не лень, блять.
0: Кому не лень, блять.
1: Кому не лень,
0: блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень,
1: блядь?
0: Кому не лень,
1: блядь?
0: Кому

0: таких мудаков. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
2: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинало, вот это неспокойствие, блядь.

0: Сына не верю, не верю, обплевалась. Это не значит, что еще жизнь кончилась. Блин. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь! Говорю, а зачем вам нахуй? Говорю, я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий ублюд. Надо выручать компанию. Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий ублюд.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Как он назвался, блять, на Дону, чтобы отличаться от Ростова Великого, блять. В нем там дохуя происходило, блять, всего до этого. Ну, до этой, блять, для путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блять. Строил мукомольные фабрики, блять. Одна такая была, сука. Купца Евполбипифора Кукуева, блять. Или сколько вот этих, сука, Распиздяева, блять. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь, все замечательно, сука, блядь, пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля, как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, Коля, с работы, нахуй, на машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел. А куда, да, долетел? Да хуя, блядь. Почти аж до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то, нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь, подумай, там говна пеплом засыпали. Вот манеж сгорел, это очередь пеплом не засыпало всех, нахуй. А вулкан Везувий из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай, нахуй, блядь, за пепел пизду. Такой фильм был, пепел и алмаз, блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название, пепел, алмаз там, кровь и говно, типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь.
2: А тут Колян, я, сука, блядь, сука, я обоссался с тосмехом, блядь. Ну смешная сказочка, да, бля, бля, про деревянного, блядь, этого. Щербачка-то, блядь, маленького, как его, пизденыша, блядь, это, Чиполлино, не, ёпта, Чиполлино, это нет, это луковица, бля, это бура, буратино, Ромя Чихпы, это наш Лев Толстой, блядь, этот, ой, блядь, пизда, не Лев, нихуя, другой Толстой, там их дохуя, толстых, толстых было, взял итальянскую сказку, бля, она называется, значит, это, для распиздяев, говорю. Пиноккио, блядь, Пиноккио, понимаешь? Взял ее, переписал и подписал. Леша Толстой, блядь. Вот так вот, нахуй. Мол, это я придумал. Вот какие распиздяйства творились, блядь, вот в те времена, нахуй. До революции. А сейчас еще хуже, нахуй, блядь. Сейчас вообще, блядь, не подписывают нихуя. За свое выдают. И то, пиздец, нахуй. Короче, Колян, наливай пизду. Дело-то вот в чем был-то, блядь. Значит, там один хуй такой жил, блядь. Пожилой, но симпатичный. Трезвый, как стекло, блядь. Ходит дома в мягких тапочках, блядь. И зовут его папа, блядь. Хотя детей у него нихуя нету. Ты понимаешь? Не, а у него еще был корешок такой, блядь. Джузеппе Сизый Нос. О, блядь, вот такой, на сера, блядь. Сизый сер. Сирень, блядь. Че ты говоришь, блядь? А, сирень белая бывает? Хуй, бывает белая, блядь. А бывает и сиреневая в рот, блядь, чихпых. Так он проснулся, блядь, утром. Ой, блядь, ой, погибаю нахуй. Знакомое ощущение, да? Ощущение знакомое. Нихуя даже глоточка нет. Понимаешь, чтобы сердце толкнуть чуть-чуть, блядь. Толк? Ну, хоть 10 грамм, ну, 10, блядь. Нет, нихуя. Он и так и сяк. И живёл здесь. А ведь Италия, блядь, 10 в Италии происходит. Сара-то какая, блядь. У него все в цараках, хотя он весь, блядь, намогр, блядь, дайте вина, люди. Он говорит, блядь, у меня полен остался одно единственное, я схватил его, говорит, блядь, сейчас я из него быстро какую-нибудь балясину захуярю, блядь. Пизданул по ней топором, она, ой, блядь, говорит, о, пиздец. Все, белочка началась, блядь. Полено говорит, ёпнуть, понимаешь, делать нехуй, говорит, в окно прыгать, или сейчас змеи пойдут, черти полезут нахуй, но в рот не лезут нихуя. Ну, ручки, конечно, трясутся, блядь. Опять хуяк, ой!
1: Ёбаный, так она там чувствует, что у него крыша поехала, блядь. Полина, ты что, охуела, блядь? Он говорит, нет, я не охуел, я Буратино, блядь. Ой, блядь, ебать, мои старые костыли. Говорит, как Буратино? Вот, говорит, Буратино меня назвал наш русский товарищ, товарищ Толстой, блядь. А я вообще Пиноккио, у вас-то тут, блядь. В Италии, ебать, вас, сраку, блядь. Говорит, о, блядь, тогда я тебя отнесу к папе Карлу. А я у него за это, блядь, возьму, блядь, бутылочку, блядь. Да, похмел. Принес Полину, говорит, на, забирай, нахуй, подарок, нахуй, а с тебя, блядь, 100 грамм. Говорю, ёптем, а папа Карл не пил? Ну, говорит, у меня есть, блядь, на крайний случай. Говорит, ну да, ёптем, я тебе Полену принес. А сам, говорит, ну не могу, сейчас подохну, нахуй. Ну, тот, пардон, пизданул, блядь, ой, ему хорошо, он ушел, нахуй. Берет Полену, рассмотрел, блядь. Он ножичком пристраивается, нахуй. Ой! Он говорит, что, ёптем, мать, ой. Папа Карл-то охуел, понимаешь? Больно мне делаете, нахуй! Этим голосом таким нагнусным, блядь, еще деревянным, блядь. Он говорит, ты давай, говорит, не пизди, сынок. Я тебе сейчас это вырежу, нахуй, тебя. Ты еще пока нихуя, ты сейчас полено, пизда. Ну хули ему сказать, все равно полено, ёптать, оно же не поймет нихуя, во. Сюрочка, в рот носишь. Да не Сюрочка, пизда! Сюрочка, Сюрочка, это я, блядь. Сюрочка, Сюрочка, те, пизда. Вот так вот. Колян, наливай, пизду. Ну, ёптать. Папа, блядь, увлекся. Увлекся работой. Ножки, блядь, там. Шарнирчики привинтил, сиропчики, блядь, все сделал. Ну, говорит, о! А носик мы, говорит, тебе вот этот запиздоем такой сейчас, блядь. Хуя, как воткну такую, блядь, морковь, нахуй. В рот мясих пыхнул, говорит, блядь. Буратин даже охуел, блядь. А он говорит, нет, оставь мне папа Карла, мне такой нравится, я им буду, блядь, всякие делать всякие штуки, блядь. Говорит, откуда ты знаешь, нахуй, что штуки такие есть, блядь. А он говорит, а я уже знаю, блядь, я такой, блядь, развратник, блядь, Буратин, ну, блядь, сука, какой. Ну, хорошо, хорошо, ты пока голый, я тебе пойду курочку куплю, хуюрточку, блядь, ты тут не пизди особенно, блядь, жрать нехуя, и лук у тебя куплю, блядь, мешок, сука, блядь. Деревянный, а жрать хочет, сука. И приходит, блядь, папа Карл, а где твоя курочка? Говорит, Буратин, да хуй с ней, с курочкой, вот тебе лучку принес поесть, блядь, азбуку тебе купил, блядь. Ты веришь, Колян, азбуку! «Учиться будешь, Буратино!» Тот говорит, «Нахуя?» Говорит, «Вот нахуя я тебе так подзатыльник сейчас дам, чтобы мне не вражался нихуя, блядь!» «Про пизду ни слова, блядь!» Папа Карло, он такой, блядь, мудрый сука. Короче, папа Карло все ему отдела. «Иди, говорит, в школу, блядь, учись, нахуй!» «А вон там какая школа, блядь, до первого поворота, блядь!» «До первого рынка и нахуй! Ебень матери всю школу, блядь!» «Короче, блядь, ведь, ой, там, блядь, кукольный театр!» А он такой же, блядь, видите, таких же куклята, блядь, куклёны штатаки пляшут. Пляшут, сука, заливаются нахуй, прыгают, прыг, блядь. О, говорит, он наш идет, кореш, иди к нам сюда, Буратино, мы тебя знаем. Говорю, какого хуя меня знаете, откуда меня узнали-то, блядь. А, говорит, наебали написано, Буратино, блядь. Он прыгнем туда и говорит, давай с нами веселиться, блядь. А там хозяин, пизда, карабас-барабас, у него борода до самой залупы еще ниже, блядь, и аж под сраку, блядь, заворачивается, блядь. Хоть, блядь, всех запарю, нахуй! А там куклы, блядь, они все обоссались, бедные, блядь. Там еще один был Пьеро, блядь, он говорит, пропала Мальвина, пф! А Буратин тоже пожалел, говорит, ребята, не ссите, хватит эту нахуй тут мазуту держать, блядь, все в вас какой-то хуй с бородой да яиц, блядь. Тут терзал и тиранил, блядь, надо революцию организовать, блядь, вот такой революционер, блядь, был Буратино, нахуй. А это входит нахуй хуй-то, блядь. Карабас-барабас, говорит, кто тут пиздой трясет, блядь? Он говорит, не пиздой, блядь, хуичком, блядь. Я, Буратино, у меня гвоздик вбит специально для этого дела, блядь. Я, говорит, на всех на вас забил и всех вас ебал. Тут Карабас-барабас охуел. Кто это мне такие слова, говорит, блядь, разъебай ты маленький, блядь. Он говорит, я, Буратино, нахуй, всех и тебя ебу тоже, Карабас-барабас, блядь. Я, говорит, знаю, у меня, говорит, там, блядь, чайник стоит, блядь. На каморке папы Карла, блядь. Там еще нарисована всякая хуйня, говорит, блядь. И вот эта вот хуйня. Этот вот. Ну как его, ебаный Колян. Ну, этот. Очаг, ебаный очаг у них назывался. А у нас камин. Короче, блядь, как он услышал, блядь, этот ебаный, блядь, карабас-барабас. Про очаг-то, блядь. Он аж пернул, блядь. Где очаг? В рот мягких пых, Буратино, блядь, сука. Он говорит, ну скажу нихуя, блядь. А хули ты доебался до меня? А смотри вон ту куклу вон там. О, а там такая пизденка, блядь. Мальвина, блядь. У нее волосы синие везде и на пизде тоже. Естественно, синие. Вот мы, говорит, тут железненького и примочим, блядь. А ты не понимаешь, в чем дело-то, блядь, Колян? Оказывается, за этой холстиной дверь была, блядь. В рот мяч их пых. А там лестница вниз и подземный целый город, блядь. Какая-то пизда построила. Ну это, блядь, наверное, эти инопланетяне нахуй, блядь. Кто еще может? И там кукольный театр, блядь. А они там мечтали, чтобы у них был кукольный театр. Большой, не как у Карабаса-Барабаса, а большой. А Карабас-Барабас — это пизда, блядь, волосатая. Знал, только не знал, что у папы Карла все это происходило-то, блядь.
2: А хули толку, блядь? Прости, блядь, что ты мне дал какую-то хуйню, блядь? Ой, не могу. Фух, забрало.
1: А, прости, прости. Ага, и вот, значит, а выясняется, что хули там говорит, блядь. Ключик золотой, а как это, там дверь-то, блядь, а ключик золотой, хуй знает где. В пизде, у черепахи, нахуй. Тортила, блядь, она и поет песню, блядь. Тянула, говорит, Буратино, и мне, говорит, пизду вместе. Не до Буратины, короче, ей. А там и ключик, блядь, уже туда. Она уже просто сидит в тиде, нахуй, только ебало высовывает. А Буратин, говорит, блядь, надо ключик найти, чтобы дверку эту открыть. И он подслушал всю эту хуйню, блядь, этого Карабаса-Барабаса, а у него друг, блядь, Дуримар, тот пиявками торговал. Они ее, давай трощать ее, у тебя, блядь, ключик давай, пизда старая. Он говорит, нехуй не дам, блядь, ключик это мой золотой, блядь. Я не боюсь нихуя, я старая, мне уже по пизде мешалкой, блядь. И даже если ударите меня по пизде мешалкой, она уже заросла тиной, нахуй, вся. Вся моя пизда доросла тиной, и ключик там-то как раз и лежит. О, Буратин как ебанется с моста и своим гвоздиком все расковырял нахуй. Короче, ну ты сам понимаешь, чем дело кончилось. Буратино всех, естественно, объебал. Мальвине впердолил, блядь, хотя она его учила истории учить, блядь. А он говорит, нет, ебать тебя в сраку, и выебал. И ты знаешь, блядь, как получил хорошо. И она сразу стала нормальной девушкой, блядь. А тут папа Карло подваливает. В Ромесик бы Буратино, где ты был? Я тебе 100 лет не говорю. Ха-ха-ха, бля. У меня уже борода стала расти, папа Карло, нахуй, пока ты там, блядь, там. А вот познакомься, моя баба, бля, Мальвина, нахуй. А вот и ключик, блядь, золотой, пизда. Он говорит, а куда его, нахуй? Говорит, в сраку себе засунь, пизда. Соображай, папа, ебаный. И всей толпой, как они в эту коморку пизданули, блядь. Раз, ключиком хуя. Прям как по смазанному, блядь. Пиздец, дверь-то хуяк. И в это время и голос такой, далеко, далеко за морем, есть та-та, какая-то там страна, ебать в сраку. И они попали, значит, в сраку сказок путем обыкновенного отмыкания, блядь, ключом, обыкновенной двери в рот, блядь, чих-пых, в каморке у некого папы Карла. О, Колян, какие истории бывают, блядь. И стали работать в этом театре. А папа Карла руководил. Не знаю, чем это руководство закончилось, потому что папой Карлой в театре тоже быть хуёво. Потому что... где-то все время надо быть Карабасом-Барабасом. В рот я всех был, блядь. А у нас вообще не только папа Карла, а просто только сизый нос, блядь. У нас просто руководит сизый нос и пиздец на всех. А с сизым носом только говорящие полено можно найти. Самое большое счастье, блядь. И белочку нахуй стрелять, блядь. Ой, ебаный проблем.
3: Сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу-пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Ой, новости, блядь, радостных нет нихуя. Ну пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей, хуй с ним, блядь. Ну негатив один, сука, смотришь телевизор, и главное не поймешь, блядь. Я ведь включаю, как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же. Там тащут носилки, блядь. Тут ебало в крови, блядь. Там опять кого-то потащили, блядь. Да ёптая мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости, нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь. Путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь. Ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету. По цвету, понятно, блядь. Американский разрешает. Так, наши, блядь, так, на... Ага. По качеству пленки. Сейчас хуй разберешься уже. У всех, бля, качество пошло, бля. Кодек, нахуй, блядь. У нас, ладно, когда, помните, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинская, где это, блядь, в какой пизде, блядь? Какая Свема, блядь? А сейчас, блядь, сейчас посмотрел, цвета. Все цвета радуги, блядь. Как ты различаешь, не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя от телевизора не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сейчас дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, блядь. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, блядь. Меня тут, блядь, корешат отчебучили, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте, мать. А с другой стороны, конечно, блядь. Хочешь что-то заработать, блядь. А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь. Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь. Говорит, нет, говорит, папа, говорит, блядь. Я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец.
1: а он, сука, все равно не делает, блядь. Как был вот такой вот, вот отца так и норовит огибать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Такая тенденция. А потом я думаю, а что за него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты! Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал. Ой, блядь. Но меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так что, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец. И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, бля. Ну ты меня уважаешь, не? Да я еще не выпил, да хуя, ты что, блядь? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь, по таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь, да меня уважаешь, блядь. Нихуя не понимаешь, блядь. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя. Ну, правильно, бля. Ой, тут в пизду гений, бля. Выпей нахуй. Потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений. Гений это, блядь, это. Гений это, бля, Ломоносов, бля. Кто там еще, блядь, у нас? Дымышек, да хуя? Ленин, что ли, бля? Гений. Кто он в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал до хуя, сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себе засадировал там революции, блядь. Совершил и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Сырячок его, блядь, потом держали где-то, блядь, в заперти, блядь, там, в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже тенденция есть, в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну, так, правда, без мозгов, по-моему, так остался. Нахуй. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более еще спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, чек. Спокойный, блядь. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Боец. Товарищи, все под контролем. Конечно, блядь, можно было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, блядь. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновник, который этим занимается. Ну, вот разрушайло бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники, но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронированы там, это, бля, хуй там, все в пизду, в смятку. Ну, разрушайло, разрушило, блядь. Разрушило его, блядь, по мозгам ударило, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфёныч какой-то, блядь, Сидор Сидорович, блядь, ну Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь, я как вспомнил, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь, чего отчебучивал в своей стране, блядь. Вот какие-то они такие странные, вот мне, говорит, Парфёныч тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь, мы их и пустили, блядь, ну как пустили, ну ёб твою мать, ну все у нас от Коля, блядь, через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек-правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся, горох, как пернешь, блядь, так что... Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь. Зарин, Заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, бля, Коль, ты ебало разинул, блядь. Такого не слышал, блядь? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы. И В газы у нас был, чувак, бля, говорит. В газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот, сука, Коля, бля. А ты ебал, думаешь. Так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбзднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, бля. А у нас слово какое, смотри, взбзднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, зы, бы, зы, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают, нахуй, блядь. Что значит, какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу посинеем, блядь, там, нервно-паралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенькие, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. Во, как я тебе в рифму, блядь. Пизда ты, Марья Ивановна, даты такие, вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк, и ты в эти газы, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, всё же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А даты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но если голова у вас, блядь, или вы с сракой думаете, блядь, конечно, надо было спешить, все. Но если вы газ-то пустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь. Какие колоть нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь, все колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там. Блять, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, да ты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спишь, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь. Эти газы. Ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь. А там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все придет, привыкли к этому способу. Такая у нас ментальность, блядь, кама-сутра, блядь. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночью любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь?
2: Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, блядь, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя.
1: Дети тоже прислушиваются, блядь. О, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь.
2: Раньше вообще в однокомнатной квартире.

Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачий, а собачащий, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным, старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь, она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся взвыхнет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусяром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, бля, о, как, сука, бля. Ну, гусары, хули, кос ебут, а, чего там говорить? Наливай, ёптая мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, бля, не к... Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологиством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь. Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь на... Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. При... Нет, ну, просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуевая, блядь, жара, бля, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, шракой-то повернулась, ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и я их прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, о, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это указывает свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь, папа только, то этот плавал за 30 земель купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, сейчас я расскажу, как было дело-то, блядь, смотри. В чем, блядь, вот это вот? Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит, девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, чё вам привезь, сука? Чё привезь? Говорит, ой, батя, отрез на платье, вторая, тоже нихуя не понимает, и мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание перышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальных, я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с перышком делать, пизда? Я же чувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты там отрез отвалил, блядь, а перышкой финистой этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь, ушла. А эти, блядь, отрезы сьют, все платьев нашили, ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все нашили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, тут чего вам привезти, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Пёрышко финиста ясного зовут, заебал, задолбал. Ты что, сука, ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету пёрышки там нихуя, блядь, ну ходил я, все ваше. Ну ладно, хорошо, хоть тобой, привезу. Приезжать, нет нихуя пёрышка, блядь, этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все. Сидят все, блядь, чай пьют, блядь, а это не... Блядь, ну, нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла, опять подрочил, нахуй, там, в сарай, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь, но перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю, ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь, может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы Багрового внука, нахуй, понимаешь, у меня там книжки в деле, годы Багрового, не Багрова, Багрова внука, блядь, помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь, понимаешь, что Багров внук, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь, истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, Аксаков!

Амбу, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз, все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все растащили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже рухся стал, блядь, камни все усохли. Каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после Большого Перезера, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще. Царицу этой вот. Горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его потом, блядь, чего-то его не съел, подавил, и не мог никак выстрелить, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, это жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю, ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, мы давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно у него здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, они какой-то хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сосьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передача, нахуй? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну, ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ёпты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, все. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли, нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли, ты понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. За этот имплантант тут, вот, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты все. Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй выдымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, за лупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

0: Ну вот ее. Сука, Коля, ну наливай, хуй, бля. Сидишь-то, бля. Колобка услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёпта, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу, шучу. Любя, бля, ёпта, рот тебя сих пых. А вот это, знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валит дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, рот на сих пых, бля. Не знаю, да, нихуя, бля. Ой, русский народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, бля. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живёт, сушится. Бля, сушится, раку обсушала об дверь, бля. Нихуя никто не открывает, бля. Она говорит, ау, бля, откройте, сука, бля, замерзаю, бля. Нихуя. Вдруг, бля, куда ты нахуй ломишься, бля? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, оказывается, открывалась, нахуй. Она пиздык на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в тюремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь. Чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля. Вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядок навела, пыль смела, бля. И пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ся, мне тут пизды наваляют, бля. Хозяева вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, бля, на русь. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка, побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты, мать, ну, вдвоём-то все веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, что умею, больше нихуя, блядь. Ну, тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну, всем ещё себе пригорусь, блядь, водички натаскать. Во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары себе поставили, блядь, всё себе рудили, бля. Кайфуют, блядь, сука, говорит, только радио у нас нет нихуя, ну, радио, хуйня, бля, проведем нахуй, блядь, типа. Вот, сука, на сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, бля. Ну, ёпта, мать, только устроились хорошо, бля. Кто там, ебать, тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот на сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я тут, мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так всё ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рок на всех пых, блядь. Он говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, могу, блядь, еще их вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все, живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну все такое, блядь, я, говорю, блядь, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптать, пустите меня туда, ну все, вы все, блядь, в одну сраку залезли, блядь, ёптая. Ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, говорю, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже. Не то сегушка, блядь, у меня и то, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать тебя в церковь. Ну кто там еще-то, блядь, ломится, блядь, рот мячик пых, блядь. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, в рот на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, подумала, блядь, эта мышка тоже на русском подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука, тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Ой, звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь. В теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им дел хороший, что? Мышка пенек таса, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, прочее. Во-первых, и рожам надо иметь соответствие. И остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошее, что. И сракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все, нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя сракой на пенек там, ёпта. Ты их оштрафу, бля, посуду поди, бля. Ну зачем сракой на пенек, бля? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь. Даже у Гоголя возьми, блядь. Он говорит, ой, говорит, дивный мой Киев, бля. И, ну, ты сам знаешь, что редкая птица долетит. А если долетит, то пизданется. Ну, до середины Днепра, ты понимаешь, да? Угу, ну да. Головой качаешь, а хули толку, блядь. Ты правда соображаешь или нет? Ну, это ж Гоголь, ёпты. Ну, так, ёп. Редкая птица, а ты говоришь, блядь. И вот это вот, все эти стихийные, блядь, все эти бедствия, блядь, они, конечно, не на пользу, блядь. Смотри сейчас. То там ёбнешься, то там пизданётся. Тут такие кругом, блядь, дела. Взрывы, хуивы, блядь. Разве в этом хорошо, блядь? Нет, хуёво. Народ стремается, конечно, блядь. Ну а хуй стрематься? Либо тогда уже и жить на работу не ходить нихуя. На чём ездить, блядь? На телеге, блядь, нахуй. Гужевой транспорт в Москву, блядь, нахуй. На телегах все поехали, извозом, блядь. А в этом что-то есть, ты знаешь, Коля, вот раньше бывало выйдешь, блядь, эй, извозчик, блядь, он говорит, я не извозчик, я водитель кобылы, блядь, говорит, водитель, а поехали, блядь, я ковал тебя железными подковами, блядь, о, как нахуй, где тут пизду, никакого рассадника терроризма, ковал его железными подковами, ковал, ну-ка подойди нахуй. Там даже и прицепить-то не за что, блядь. Тут он Мерин, нахуй, на Ленинском проспекте 7 марта пизданул, или 6-го, что ли, блядь. Говорит, бля, все отцепили, сука. Так к нему прицепили там на магните, блядь. Хоп, а к телеге-то хуй прицепишь? Она не цепляется нихуя, железа нету. Там деревяшка одна, блядь. Так что ты знаешь, в этой экологии что-то такое есть. Может, машины из дерева делать? Из хорошего, прочного. Значит, есть черное дерево. А дура будет стоить, мисс Бурсман? Дороже Мерина обычного такого, ты знаешь, бля, 500-го. Дороже с черным деревом. И бампер еще целиковый. Ну пиздец, вообще тогда нехуй делать, бля. К бабке не ходить. Я, кстати, предлагаю... О, для Арабских Эмиратов, блядь. Это, Коля, надо для Арабских Эмиратов предложить. Пускай они из черного дерева бампер, блядь. Из этого крысу нахуй стоят. Крышу возле из пробкового захуярить, но сладчком, блядь. Так что ты знаешь, у нас тоже, у нас, кстати, тоже дуб есть, и граб, и ебать ее колотить, и все. Все у нас есть, блядь. У меня, между прочим, авокадо на окне растет, блядь. Как вырастет, мы из него что-нибудь, ох, как выстругаем с тобой, блядь, и как пизданем, Колян, куда-нибудь, блядь.
1: Коля, куда ты? А попиздеть?

0: Вот. А я какой портвень. Вот это портвень. Ну, короче, бля. Ну, с этими хуйнями. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит, нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Писли кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь? Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать. Поеблись бы. Добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый. Говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя. Тоже злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу волтузить, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать, о, блядь. А тут все просто, нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ёбаный рот. Но скорая помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, бля, а? Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука, версия, но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали венчлинистам, нахуй? Венчлинисты шли, блядь, сколько-сколько, а японцы пизды им, блядь, причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь, это значит уже заранее, блядь. Уже на цел, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быть строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпта. А построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, то сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, бля, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, бля, у тебя колстаровик сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, тебе въебала срака, блядь, все это сунула сюда. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась, сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернулась не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок нахуй, помнишь, а вас в сейф отвезли нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был. Анти, блядь, алкогольный, сука, тогда. Легачев нам пизды давал, нахуй. А сырьями, бля, мы с тобой браги поставили, бля. Так, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь. Отсюда, нахуй. Дверь открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от Кансю до Кусю, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. И поэт, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там, гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот этой девушке своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми нам какую-нибудь проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит захуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял, он никогда не взлюбится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем, пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать меня, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй, на этой, блядь, ты... Как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь, а дождик у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь, но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, бля. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй, и с офсайтами, блядь. И со всякими другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, бля, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москва-реку, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свой знать. Вот тут, знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь, Колян, бля. Вот ты-то сейчас сидишь с геморроем, нахуй, блядь, да? Удрученный, бля, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую и рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, бля. Вот, понял, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, еще покажем, нахуй, говорит. Мы, говорит, будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит в пизду? Куда должны отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас же, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться. Все, прости, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, бля. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй. Как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь. Понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипичку стесняется девушке показать, блядь.
1: Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал, задел, блядь. Вот. Это я... Просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
2: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь.
0: Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда. А, блядь? Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоп, не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй.
2: Вот, ой, не надо, блядь. А оказывается, это, блядь, у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердой, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкусает по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь. Вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорей, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пизду отобьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой у нормальной такой бабы, вот это вот, средней бабы, но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, и она говорит, блядь, сука, быстро нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, но это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот, у него желание было, подспудное, блядь, желание, ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды типа текло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хуля он объяснит, блядь, папа, у него нет нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь. Ну, если бы папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет. Это у тебя, говорит, там вот клетки новорождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет, дочери, говорит, слушай, он нанесет мне так надо оплодотворять, блядь. А потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, бля, созрели, нахуй, говорю, бля, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, сидите, пока детишки, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он за лупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, о, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Простой человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям за лупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в бане, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанные глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встань. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был, дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй, говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе еще рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты, сука, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, чемуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз все, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь. Вот ты такой фильм помнишь, блядь, был? Путевочка в жизнь, бля, а? Там, сука, главный герой Мустафа. Как сейчас помню, играл его какой-то чувак, блядь, он то ли этот самый Мордвин, блядь, какой-то, то ли, сука, этот вот сын степей Калмык, блядь. Фамилия у него была какой-то Кырла, блядь, или Пырла, блядь. Ну, что-то такой странный, блядь. То ли татар, ну татар таких нету нихуя, там ассамбаев, хуебаев какой-нибудь, блядь, да? А это какой-то пырло-кырло, блядь,
1: но он такой был, сука. Ну, помнишь, он такой мордатый, блядь, и там, сука, ну, про беспризорников, ну, первые годы советской власти, блядь, все похуячили, кругом беспризорники побежали. У нас ведь как, сука, как вот это вот у нас перестройка какая-нибудь, так, блядь, детвора в бега, нахуй. Папа пьет, мама пьет, блядь, больше делать нехуй, а у нас в России всегда хуячили, я тебе доложу, блядь. Тут к бабке не ходить, блядь, сивуху-то, сука, у нас без сивухи хуй проживешь, но некоторые очень увлекаются, блядь. Детей бросают, блядь, те гурьбой, нахуй, на помойке и пиздец. Вот это путевочка в жизнь, фильм так и назывался, блядь, все, мол, не ходите, мол, блядь, это вот дети, блядь, туда-то, мол, ничего хорошего, сука, на помойках-то нету, блядь. Понимаешь, идите, мол, в строители, блядь, будущего светлого, стройте дороги, блядь, там хуё-моё, блядь. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лет пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам. Но они накопились, правда, с мая месяца, ребята. Извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам. Потом десочек вышел, который можно покупать. Нормальный десочек, тоже по сказочкам. Плюс там Золушка, блядь, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот, а тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику, кликуха у него такая, и по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну что, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Шекшне реке стоит, бля. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех, бля, домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, куда денешься, на? Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, блядь. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, блядь. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет. Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй. Если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр, говорит, билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества. Так, вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сироз, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. Ну, Каратекину Витьку, блядь, из Воронежа, о! И братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Спасибо тебе, что написала ты мне. Ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал. Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит. И никто, говорит, тебя не впердолит тут у меня на полсычки даже, говорит, сутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа. Ну, трагедия, в жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, навалится тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать. И кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот, спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали, Челполина называется, Челполина. И Мурзилкин рисунок там есть, спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой, Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер один. 102Б в Томске.
2: Он там про Фемиду так распиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет, мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, он про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках, слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь, привет вот всем в Ангарске, блядь, я переведу. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит, на. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и СПИДа, ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся, вот, этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось. Ну, вообще, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали. Мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие сюрокаретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще-то, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, где чего? Я говорю, пока не все левые. Бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт, уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них, как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с левым посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кости и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь, песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля, отдельной тебе строкой, красной, блядь, золотой строкой, с пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. Вот Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие, вот пишет. Он и добрый, и блатной, и конкретно молодой, также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет, 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в «Комсомольской правде» нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Значит, «Комсомольская правда», воскресный выпуск, блядь, где-то, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как я помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи, правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь, который, блядь, мы послали его нахуй все время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь, тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, которая просит, говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь, у меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам, развивающимся, блядь, чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребен, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Значит, Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, блядь. Приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулича Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай.
3: Тем не менее, Коля, так как я скажу, кореша мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, в пизду.
2: И вот как казаки туда пришли,
3: так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда.
2: Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю, Простов, который папа, блядь.
3: Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши, а там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но этот, сука, не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и, сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Это гражданская война. Я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коль. Блядь. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Следует мой, вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверик, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что же там делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят, говорит, был один мэр, тот все заборы поломал, ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда сходит, как ему похую, блядь. Он хуярит и хуярит, прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь, но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь? Порисковать своей жизнью, бля. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь. А заборчика нету. А хули лезь? Просто так прошел.
4: А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, с кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец.
3: Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, бля. О, прости, Надя. В смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, бля, северо-западном, бля. Там частные домики, черешня белая, бля. Карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери.
5: Выпивший, опять-таки, спущенного из проходящего вагона.
4: А вот эту, блядь, Колян, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и узнать о ком», блядь. Паровозе, нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, ведь сапой, пис, пис, пис. Ну, все охуели, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Вот такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только не вовремя помер, блядь, вернее, его, когда убили его, нахуй. А он его уже спрашивал. А я, говорит, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну, ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опер Иван Сусанин, блядь. Вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь, как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх. Его все любили, блядь, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь за монарха», блядь? За царя. За него, за батюшку, блядь. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, блядь. Он написал, блядь, и за царя, блядь. И Иван Сусанин и отдал ее батюшка за царя. И ни за какого другого хуя он и не думал об этом, блядь. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и просить свадьбы, блядь. Конечно, ему хотелось присмыслить, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А поглядели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрать так народ, что, блядь, поперлись, блядь. Ну, и хуй приперлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вскрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, Колян, блядь, все уже народ, который потрезвее был, говорит, да еб ты, мать, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню? Да идите вы нахуй, блядь! Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь? Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом, как завопил, блядь. Он говорит, да хули, погоним, нахуй. Говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем, нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то что приперлись-то, блядь? Жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как ее? Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да. Но, говорит, не до свадьбы на нихуя. В это без времени, блядь. Нивы, нахуй, растоптаны, блядь, села разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас. Иван Сусанин, бас. А то, говорит, и этот тенор-то, я впервые русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь, уж. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, это ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Руси избавим в пизду. Тогда они ветру женихом благословим, и свадьбу проправим стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь, и проще, проще, блядь. Говорит, вот когда это вот придет добрая вещь, тогда и нахуюжимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Он говорит,
6: Проедь все нахуй, заперты в Кремле в пизду! Под замок, нахуй! Да ты что, блядь! Не может быть, как раз! Заперты нахуй, сам лично видел, блядь!
4: Ёптим, вот тогда к свадьбе готовится, блядь! Ну и понеслась эта хуйня! А тут в это время поляки! У них там бал всех заебал, блядь! Рин-тан-тин-дар-тин-тин! У них эта хуйня-то, блядь! Прыгают, скачут, блядь, прям! Такие все спесивые, блядь! Мы этих смердов заебеним, блядь, нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь, вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь, а зубы поэтому черные, блядь. Как у негра, блядь. Мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь, все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовится к свадьбе, а тут приперлись эти. Веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь, мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не поверю нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь, ну кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее в самогонке, блядь, ведра три стояла, блядь. Он, конечно, спрятал, врагам не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, о, мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это, ведро перевернулось, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, чтобы уже был хороший, блядь, говорит, идите нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, бля, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже выстроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, бля, он размятый, бля, говорит, нихуя не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, бля, золото предлагают нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу, может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу нахуй, блядь, заведу в пизду.
6: О, пьяный в жопу, блядь, старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря автопад под елочку, под хуёлочку и на карачках, блядь, уползу. А когда спьян-то завёл, блядь?
4: Нихуя понять не может, блядь. Протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь! Ваня, блядь! Антонида, нихуя никого, блядь. Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, ну что, Иван Сусанин, куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь.
6: Он говорит, а я и не ебу, блядь. Я нихуя не знаю, здесь я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй, мне по пизде мешал. Я не устал, не вернусь, а он уже и так умер, нахуй. Всех-то отказала, блядь.
4: 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону он с собой не взял и другим не дал. Коля!

0: Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёпты мать, куда ты нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерть напердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Малым там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят, а? О, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого хуй всему истории научила, блядь. Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал: люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизде наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь, там шведы, хуй. И всем пизде наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать, в сраку. Куда нахуй? Степь, это степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дороги не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси, и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь!
1: Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь!
0: Все, победили нахуй! Они до них не дошли. Этих, значит, они наши расхуячат. Тут и Минин пришел на подмогу, блядь. Это одним из визитов, хуй там человек 20, наверное, был-то, блядь. А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй. Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь. Никого сам не соберешь, а нихуя. Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь. Суздаля, блядь! Это тебе не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а то так пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили, они сёка, блядь. Хуёво? Будет ещё хуёвей, блядь. Так вот, вот русский перевод Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Не про дочку, не про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в 40-градусный мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж водичка 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй, от нехуй лезть, блядь.

0: О, блядь. Чё, сука, страшно, блядь?
1: Куда нахуй? Стоять, блядь!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, блядь. Ну это страшное дело, блядь.
2: Эх, дочь, блядь, ёп твою. Что за хуйня?
0: Вот ты какой, блядь, цветочек аленький. В рот мячих пых. Очнулась она на острове, бля.
2: А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну, видно, что там у нее все в порядке.
0: Настя, ёпти! Думал, медведь, бля. А остров? Чой, бля, не боись. Сука, страшный жар, бля, волосатый, бля. Какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду? Да будь Настя нарисовали, так нарисовали, бля. Какой там нахуй? Отверни глаза, бля, это я. Кто я, ёптать, головка отходит. Куда ты нахуй выпал, бля? Куда ты нахуй выпал, бля? Куда ты нахуй?

0: Это, блядь, всё, блядь.
1: Много там жизнеутверждающих эпизодов корешки мы драгоценны. Много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот он говорит, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там, мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, чего надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников, духуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, что же употребляли, блядь, лакировочки, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
2: Ёпта.
1: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, блядь, хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать, надо пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, блядь. Ну так, кстати, тоже нельзя. А этот говорит, вот и сусять, так и сусять, и сабу, и говорит, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сусили, понимаешь ли. Вот это здоровый ревлезианский образ и сусения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, говорит, ты как же так, ты, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду. Он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, кореш мой драгоценный, прикоснуться к истине.

0: Чего ему так все это привлечение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь это костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции нельзя что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано. За все тебе прощается, блядь, иди греши дальше в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за Старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, как бы, в здоровом теле здоровый дух, бля, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровой, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, Кольц мой драгоценный, раблезьян. Вот мы и давайте приблизянству, прям у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет. Думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом. Думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезьянство, бля, пере. А пере это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфарктов, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь. Мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, блядь. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он и найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь, мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не пойму, что ничего. Так лучше уж требухи обожраться и раблезяться по-настоящему, блядь. А это не раблезянство, это не путай, блядь. Короче, припиздавали они в этот седней, блядь.
0: А в это время, значит, кольцем драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту... В плевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, бля, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь, помог случай, эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у нее этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь, и какие-то в унитаз ее, хуяк, блядь, и там, и тогда он в унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка.
1: Помнишь, когда он в унитаз-то
0: полетелый, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, Костя драгоценный, в канализации, блядь. В канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блядь. И пиздует он по этой канализации, и, естественно, припиздавал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Мое, мое, мое, мое, блядь, дернять, дернять, дернять, сука. Он, блядь, бежит, она как, блядь, своим клювом нахуй по этому деревянному настилу. Стук, стук, стук за ним, стук, стук. Тут они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь. Навстречу этот пеликан, пеликан, у которой не есть рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, Сюсенка, а чё, где вон там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз, ах ты, ёпте. В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь. Там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил. Мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как. Знаешь, как Моресьев, блядь. Без ног, нахуй, катится. Сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева, нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море. Чпок, чпок, чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ну и как вы нахуй из этих пакетиков? Пока вас что-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Блядь, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь, куда уж там нахуй, блядь. Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен-то я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже срати не видать, весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я вот смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты, блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать, ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь. Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как, вот я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем. Ну, 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бздеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дыр. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь ли, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш твой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказывать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь – борьба с утра до ночи, на люди в ней – борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя, тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебри. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян Корич, ему драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла.
1: Ну хотя бы потому, что все бы давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мы драгоценные, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Сюсюсюсюсека, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп. Все равно какой, бля, размещай все это дело. И теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень по нутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно. Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить и вообще не быть уродом и забыть про бич пакеты, блядь. Вот какую, сука, ты по поэме-то мне откопал, бля. Ой, я сейчас считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет так пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без русской частюшки в рот мячих пых?

0: Вот так вот, Коля, корешки, мой дорогой.
1: Сейчас уже детвора не та, нахуй. Сейчас все, сука, в трансваль-парк. А там крыша хуяк и накрыла, нахуй. Медным тазом. Не хочется говорить о политике, Коля? Ты знаешь, вот не хочется, блядь. Но нельзя не сказать, блядь. Ну вот вы строите трансваль-парк, ебать, вас колотить, блядь. Ну объем это вы хоть сопромат-то учите, блядь? Да, говорит, турки, говорит, мы, говорит, строили, мы сопромат учили, блядь. Мы, говорит, по сопромату, самые первые, блядь, мы рассчитывали на 1,5, говорит, блядь, этого метра снега, нахуй. А у вас, говорит, 3 выпало. Да у нас, я говорю, 5 можешь выпасть, ебать колотить. Что же вы делаете-то, блядь? Хорошо, у меня, сука, денег не хватило в этот трансваль-парк, блядь, думаю. Сука, да задавитесь вы с вашей ябой, блядь. Но в таком состоянии это действительно лучше публичный дом содержать, блядь. Тук снежок нападал, блядь. Оно как пиздануло, блядь. У нас в России все, блядь. То понос, то золотуха, блядь. Вон у магазина, блядь, омега, как ее там, хуега, блядь. Ёбнулась эта ёбаная крыша, блядь. Тоже, блядь. Снежок перепадал. Ну вы же в России живете, ёбаный, вот не в Ирландии, ебать вас колотить, блядь. Вы головы-то ваши, блядь, имеете? Прости, Коля, блядь, аж отрыжки пошла, блядь. Какие-то хоть головы имейте еще, блядь. Ну надо же как-то перезакладываться, блядь, на Россию-то. На менталитет, ебать его, колотить. Колян, кореш, вот драгоценный. Вот ты понимаешь, да? Вот он меня луп-луп-луп-луп-луп. Ну ты такой, ебать это выморщил, блядь. А? Корешок ты мой драгоценный. Уебень ты мой, пиздоголовый, блядь. Хуй ты мамин, блядь, разъёбы кашинский, блядь. Жизнерадостный ты мой, пиздадуй. Вот сколько я тебе комплиментов наговорил за одну фразу, блядь. В каком языке? Колян, в каком? В ирландском? Хуй-то. В иудейском? Хуйка в зубка. Там такого не может быть, поэтому все они, бляди, разговаривают матом на нашем языке. Понимаешь, нет? Сколько комплиментов ты сейчас получил, а? Разъёбы Кашин. Кто это знает, блядь? Где Кашина, блядь? Там Ленин сидел в ссылке, блядь. Вот оттуда и пошло разъёбы Кашинский. Имеется в виду Ленин. Да, конечно, победители не судят сейчас. Рекламу видел, нет? Ленин сидит. Ебло такое, блядь, ленинское. Мусики, понимаешь, эти вот глазки, блядь, пытливо смотрит и написано «Победители не судят». Это реклама какого-то журнала, ну хуй с ним, короче, блядь.
2: Клёвая песня! Клёвая песня! Моксель, а ты на идиш умеешь говорить? Не-а, не умею!
3: А я думал, ты умеешь!
2: Не, не умею я!
3: Не, ну понятно! Я просто думал, ты умеешь!
2: Не умею я, не умею!
3: Не, ну чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь! А ты, оказывается...
2: Я не умею! Не умею!
3: Блин, Моксель, ну чё ты, я такого сказал? Ну чё ты так скипнул-то? Я ж русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...
4: Кукла Моня, поплачь.

0: стакане воды. Получил ваш папочка пизды.
1: Опять пух-пух. Идут погромы снова. Опять пух-пух. Привет от Макашова.
0: Получил по почте и закат. И неделю прятался в матрас.
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша.
0: Ну и шо вам с этих перспектив?
1: Кукла Рива, кукла Лёва, кто не хочет быть здоровым?
0: Надо ехать в Тель-Авив!

0: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дать скоблять, когда не получится нахуй. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
0: Теперь утихни, блядь. Утихни
1: и сиди, сука, нискни, бля, как говорят в народе, блядь. Нискни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в всем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева, княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там эти, блядь, нанайцы с этими с тунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь, там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом нахуй, блядь, твой, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец. А вроде как мозгами думать, цивилизацию создают. Ну, твою ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там столько все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. Какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, бля, ну, симпатичная бабёнка, бля, такая, сука, думаю, бля, и, главное, зовут ее, сука, падла, бля, я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, еще такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь, а потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать, этого зовут Аби, эту падла, бля, как меняются культурные ценности, блядь, Коля, ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь, ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду, ну, замочить нахуй, понимаешь, кому-то надо, бля, думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля, до каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля, вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают, хиндеруси, пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля, убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну все как на зоне, блядь, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй, обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь, и там один, сука, а оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь, удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь, он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить, вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь, а он все время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй, понимаешь, как-то он все время наоборот норовил, так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, бля, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить нахуй, бля, вот ходит, сука, бля, знаешь, вот такой, бля, ну, сука, да, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуя, говорит, и такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой наш... Он у них главный зидай, понимаешь, блядь? Да не зидай, Коля, ёбаный в рот. Это из другой уже, в другом фильме, нахуй. Месячковая серия пойдет, пизда, не зидай. А он, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Зидай, блядь, зидай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпта, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него, блядь, ученик, блядь, типа. Такой дзидаёныш, понимаешь, блядь? Дзидаёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, дзидок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чём конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только дзидаи вот эти вот, блядь, всё, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец себе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя и без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, блядь, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну хуя ж прости армии, бля. Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все в порядке, бля. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на части, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, их ёбаных. Аби, блядь, там тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь. Характерно, Коля, бля. Владеют телом полностью, проклятие, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу. А он в это время молчит, сука. Он знает, что он долетит, сука. Хуяк для края, блядь, какой-нибудь самолёт схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь, понимаешь, нет? О, сила внушения, блядь, они, если не всякую армию могут поебать, но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из дедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот с усами мелкий, блядь. Йоде, блядь. Юде, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. Вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вот такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Не, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее и в пизду съедят. Они, сука, на хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь.
2: просёк этот момент. Через стенку, Коля, блядь, влетать только она, ей куску, блядь. Прислонился, я, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом, хуя-хуя-хуя, и на две части рассёк обоих, блядь, не целясь, нихуя, Коля. Я вот так вот, с ними не забалуюсь, нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не до тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросили за этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, ножи. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто шарафом не берет, блядь. Думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь. Ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пук полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже, наш, блядь. Главный джедай его, хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит, чутка. Чутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, а? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-нибудь заводе искра, блядь, понимаешь? Хули, если этих шампуют, ёбаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой, почтовый ящик какой-нибудь тихий, блядь. Хуярю сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, уже где, блядь, что у нее, наверное, как и на лепезденку схватил, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь, намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, не то, что хуй с этим. Нет, не то. Нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там. Понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он же, да, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять с зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, а, говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и полетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидай-то нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, сенатором. Этот смотрит, бля, а там ебесь вот этих клоунов, нахуй. Сейчас ты разлечил, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот отставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать, ну, хоть и убивец, бля, куда деваться, нахуй. Он говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, блядь. По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть да дело, нахуй, тот все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, бля. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, бля, джедай за ним, нахуй, бля, сука, тут борьба, бля. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, как надо, знаешь, хуй разберешь, бля. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну ёптам, а ну чё делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука. У этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, а ты, сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебаться, бля. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь, нахуй, бля. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, бля. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, бля. Думаю, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый еще, а как там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все, как всегда. Ёпты мать, он, говорит, туда ломанулся, блядь. Все бросил, нахуй, блядь. Месяц расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замав, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотришь, уже за 10 минут, можно сказать, всем кончится, нахуй, блядь, понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, бля, говорит, я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый, я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозили туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь, или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И да выебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь. И подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, блядь, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на наш сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить, нихуя. И вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Тут, говорит, упал, нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрический, ёптаный. Хуя-хуя, и этому.

своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем нахуй, не разберемся нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, клич, тут братва на соседствах вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал, но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, кореш-то мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка. Это, блядь, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, блядь. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Беж, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и сел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привяжите их к этим, к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И поэтому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерекели, блядь, ну, сука, началось, блядь, великое ёбово, блядь. Короче, хули делать, отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, блядь, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю. Вот, сука, бля, говорит, ты же лисище всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ой, да хуй с ними, чувство у него в глазах написано. Хуй с ними, блядь, любовь, великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля. Который, говорит, вылез из Запорожья своего нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба – это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на мощи 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь. Понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть. А ты говоришь, блядь. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.

0: Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял, да нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты мой драгоценный Коля? Радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее, блядь. Ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушечки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В роме сих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в рот ваших пых. Кстати, ёпты! Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РУОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали, знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь, пиздюк, псевдоним Хуев, блядь, это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян, если его назвали тоже, сука, АО, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда это нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РУОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левую, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и сказать, спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли... И накрыли эту лавочку, которая меня заебала. Они из меня всю кровь выпили, Коля. Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов? Ебать, колотить машину поставить негде, блять, в центре. Одни казины. Ёптин, там евро, блядь, там Шангрила, блядь, там ебать. И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блядь. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь. Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй. И вот они одна на одной, эти казины, блядь, стоят. Сука, ты веришь, нет? А мне тут один сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, тут пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь, налог. Я говорю, как же 100%? Вы, значит, 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут? А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше. Социальные, отворотите, блядь. Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ёбаного, ну не ёбаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький магазинчик, взять пивка, блядь, хуйка.
1: Любка, того всего. Хуй-то, джекпот теперь. А? Он тебе, родственник тебе сейчас, нахуй. Коль, все, ты глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик ты, блядь, опять морщишь, блядь. Крючок мой драгоценный, он тебе не родственник нихуя. Он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь, можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на. А потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну деньги-то они легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь, ну хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в жопу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ёбаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту... Зеро, блядь, красное и черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. У-у-у, шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ебаные? Ну как они, товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, бля. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать. Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь. Тоже мозги ебет, сам заебался, и все были. Мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй. Он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь. Он говорит, блядь, сейчас вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет. Интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй. Я сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь. Всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь? Это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь, я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь, он как начнет хуярить, блядь. Что он там хуярит-то, я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам зарплату и за большую надо, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают, они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит, ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну как постишься, бля? Я говорю, я не могу поститься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, блядь, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас им жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь. А талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить. Блять, мои старые костыли, бля. Вот сейчас оттянусь немножечко, бля. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь. Все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. Ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. Чё, там написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони.
0: Не гонят, сука.
1: Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй.
0: Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет?
1: Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь.
0: Это не у нас тебе, блядь.
1: У нас мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а у нас все есть и есть и есть, блядь. Водяра-то. Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде.
0: Именно чистого спирта.
1: Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы
0: выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь.
1: Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытряси.
0: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
2: А за углом уже джекпот, сука.
1: Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь?
2: Говорит, да хули.
1: А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь.
2: Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, блядь.
1: Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, блядь? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
2: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.
0: Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, раз, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу поебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самый настоящий демократий, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это для всего, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете, нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, бля, тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо ждать, блядь, надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть, а ты еще выиграл, ты еще изъяли государство, еще спиздит тебя еще, блядь, процент. Если этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя, тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй, я знаю всю эту поеботину. Не верь, не верь, нихуя. Ну, посмотреть так можно, если счастливое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, а куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй, а? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой. Ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука. Блядь, 5 раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного. А я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать. Нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Один артист, другой этот, блядь. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, блядь. Давно не виделись, так что, говорит, пивка вроде выпить, бля. Я говорю, ой, 100 лет, я говорю, а что ты делаешь, бля? Он говорит, я, говорит, в морге, говорит, сука, подрабатываю. Говорю, нихуя, я говорю, а что тебя так занесло-то, бля? Я говорю, один хуй для работы, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя. Сторожись, бля, сторожем, нахуй. Все, закрыло, усел, бля. Ну, нового привезли, поставил, бля. Я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, 3 стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, бля, а тут на столе вот свежие привезенные, бля, лежат, говорит, блядь, 3 нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда. Ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими нахуй копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все 3 нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас. Ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, бля, пам. Говорит, ну это, бля, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот ночевиха, бля, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, бля, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, бля, вот видишь. Это вот нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь, пиздец, сердц не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами-то, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь, выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь, улыбается, конечно, блядь, от счастья, блядь, не успел. Ебало закрыть, как у него все окончилось, блядь, все счастье, блядь. Я говорю, а этот хули улыбается, блядь, это, говорит, артист, говорит, блядь, я говорю, о, блядь, артист, они, конечно, блядь, понятное дело, говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила, я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, говорю, а как, а че же он улыбается-то, говорит, а он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебал сразу, расщеперил, блядь, а тут его молнией пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь? Вот в чем история-то, блядь, не каждому-то тут... Вот ты посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете? Говорит, ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь. А что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь. Так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь. А потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под срак, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого? Говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой наломаю, блядь. И прав, потому что естественные человеческие чувства, блядь. Слушайте вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион. Это все, знаете, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же. Бегают все нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля. А с ее Кондратьевой? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля. Мама, вот как ты думаешь, вот это вот «Б» или «В»? Она говорит, «Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз «Г» идет, блядь». Ёпта мать, ну попали к маме, блядь, ну за все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно «Г», бля, угадали, нахуй. Говорит, мама у вас говорит, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает. Деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 тысяч, а дальше от скота. Зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет? Зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука. А если я посрусь, я не отгадаю, блядь. Ну, говорит, так вот, и многие так обсираются. Штуку получи и пошел нахуй, бля. Так только сэкономил, блядь. Хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя считал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через год, да и то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на нас, Игорь, все похоже, блядь. Это могут такое сделать.
1: И куда, Коля, не кинь, блядь,
0: повсюду, блядь, вот такой клин, нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну, еще наши там, знаешь, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда. Ой, блядь, любовь с первого бляда это называется, блядь. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорят, ой, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне, за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом, видал, нет?
3: Ой.
0: Блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, блядь, в армии, это экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, блядь, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все сверсится прям в штабе, блядь? Ёпта, не свершилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали, побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде. Нихуя, не разродились нихуя.

полублять. А ты где, ты бродишь, а я вот тут сижу, на голом полублять.

0: полубнять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу, на голом полубнять.
1: Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все зарастает, блять. А этот, блять, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блять, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо воду менять. Ёптать, что еще делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а значит, тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, ну опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то он начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун, специально я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь, ну, значит, она... Естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Виллер, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здоровается, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в этом, в пакетике, она его, сука, как начала трясти, трясти, трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то и сдохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А я такой, блядь, зубенки вытащил, и трясет. Вот ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет, осталось буквально, блядь, там, 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный, уродно чих-пых, блядь. Правильно, линять. Я только знаю, что понимаешь ты, кореша мой драгоценный, у меня там сеструха двоюродная же живет, Надежда, блядь, Надежда. И вот она-то мне говорит, говорит, чурка, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я достану. Они там в баночках, сука, в 3-литровых закрывают, как консервы, бля. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка такая, она такая помельче, блядь, но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, блядь, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, что делай, говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я, говорит, работаю, я, говорит, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай, нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с чем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь, корешок-то мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная. А наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель Лилиан, можно сказать, воинец, блядь, Гофман. Как его, не войник, это овод пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы все за немецкину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пизю, опять Коля пизю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, щелкунчик-то и остался с хуем. карлик с носом, а секунь с хуем. Что-то не уторговались немцы, народ у вас такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик, там уже клепочек уже посел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины, вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому вот немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове.